Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Дождь и серый, на серый день не увижу, а все увидят. Посмотрела на часы.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево, дерево, дерево, дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый, всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива, чтобы я мог, не разгибаясь, гнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево.
1: Другое, другое,
0: другое. Дерево. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля,
1: корабля, корабля, корабля.
0: Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто. Просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое,
1: другое
0: дерево.
1: Другое, другое,
0: другое. Другое дерево. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо. Я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет,
1: нет,
0: я этого не говорю, нет. А просто. Просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Другое дерево. Я другое дерево. Другое,
1: другое
0: дерево.
1: Другое, другое.
0: Такое.

0: эфире радио «Сахаров». Радио о стране и мире.
1: Либо-либо.
2: Как вас зовут?
3: Аугусто.
2: Фамилия?
3: Аугусто.
2: Как зовут вашего мужа?
3: Аугусто, я думаю.
2: Ваш муж?
3: Ах, мой муж.
2: Она как будто не понимает вопроса. Вы же замужем?
3: За Аугусто.
2: Госпожа Детер?
3: Да-да, Аугусто Детер.
2: Как долго вы находитесь здесь? Она, похоже, пытается вспомнить.
3: 3 недели.
4: Этот разговор врача с пациенткой по имени Аугусто Детер случился 26 ноября 1901 года. Дело было в больнице для эпилептиков и душевнобольных во Франкфурте на Майне. За специфическую архитектуру, внушительные размеры и то, что происходило внутри, в народе ее называли «замок безумцев». Женщину в этот замок накануне привез муж, простой клерк на железнодорожной станции Карл Детер. Он рассказал врачам, что в последнее время супруга ведет себя странно и даже пугающе. Все началось с того, что после 28 лет счастливого брака она вдруг стала устраивать сцены ревности на пустом месте. Еще Аугусто стало хуже справляться с домашними делами, отказывалась готовить и постепенно становилась все более рассеянной. Она то не могла вспомнить подходящее слово, то вдруг зачем-то прятала какую-нибудь нужную вещь и забывала куда. В последнее время ко всем этим странностям добавились еще бессонница, перепады настроения, вспышки паники и агрессии и параноидальная идея, что соседи хотят ее убить. В общем, Карл понял, что сам помочь жене не может и решился отвезти ее в больницу, хоть это и грозило семье непосильными тратами. Наблюдать за пациенткой взялся лично старший врач клиники. Для него случай Аугусто был любопытным, но не то чтобы уникальным. Ему и раньше приходилось видеть дезориентированных пациентов с провалами в памяти, нарушенной речью и странным поведением. Разве что галлюцинации и бред встречались не у всех. На их фоне новая постоялица, можно сказать, неплохо справлялась. Она пока еще могла самостоятельно есть и ходить в туалет. Но врача удивлял возраст Аугусто. Обычно такие симптомы появлялись у людей не раньше 70, а Аугусте был всего 51 год.
2: Что это?
3: Кошелек.
2: А это?
3: Ключ.
2: Хорошо, а это?
3: Сигара.
2: Да, верно.
3: Я как будто потеряла себя.
4: Следующие 5 лет фрау Детер провела в замке безумцев. Поначалу она самостоятельно перемещалась и активно разговаривала с окружающими и сама с собой. Персонал клиники запомнил, что она то и дело повторяла ту фразу «Я как будто потеряла себя». Но за несколько лет ее эмоции притупились, речь свелась до невнятного бормотания, и в конце концов пациентка слегла. Муж не мог позволить себе платить за ее содержание во франкфуртской клинике и хотел перевести Аугусту в лечебницу подешевле. Но доктор предложил ему сделку. Полное попечение пациентки до конца жизни в обмен на то, что после смерти ему достанутся история болезни и мозг фрау Детер. 8 апреля 1906 года Аугусто умерла от пневмонии и сепсиса, который развился на фоне пролежней. К тому времени экс-старший врач клиники уже несколько лет жил и работал в Мюнхене под руководством Эмиля Крепелина, наверное, одного из самых знаменитых психиатров своего времени. За состоянием Аугусто он продолжал следить удаленно. Бывшие коллеги сразу же сообщили ему о ее смерти. И уже через несколько дней из франкфуртского замка безумцев в Мюнхен доставили синюю картонную папку с медицинскими документами и истощенный мозг Аугусто. Доктор воспользовался специальной техникой окрашивания биологических тканей и очень хорошим для своего времени микроскопом. И обнаружил кое-что удивительное. Да, кстати, звали врача Алоис Альцгеймер. И благодаря случаю Аугусто Детер, ну и благодаря особому стечению обстоятельств, его имя навсегда осталось в истории медицины. Привет, меня зовут Лена Чеснокова, и вы слушаете «Почему мы еще живы?» — подкаст о медицинских открытиях, которые изменили мир. В этом эпизоде будет мозговой мусор, генетическая лотерея, миллиарды долларов, потраченные безрезультатно, и самая распространенная форма деменции, про которую мы знаем очень много и одновременно будто бы не знаем ничего. Это история болезни Альцгеймера, от которой до сих пор нет лекарства. Сценарий эпизода написала я, а отредактировала Женя Щербина. Но прежде чем мы начнем, маленькое предупреждение. Эпизод может оказаться немного труднее для восприятия, чем другие наши выпуски, потому что биологические механизмы болезни Альцгеймера сложные и не до конца понятны даже самим специалистам в этой теме. Поэтому команда «Почему мы еще живы?» советует слушать выпуск в спокойной обстановке и не переходить на ускоренный режим. Давайте договоримся о терминах. Болезнь Альцгеймера – это деменция. Но не любая деменция – это болезнь Альцгеймера. Понятие «деменция» сегодня объединяет с десяток групп разных заболеваний. И общее у всех них – прогрессирующее ухудшение когнитивных функций. Как правило, все начинается с небольших проблем с памятью, мышлением и речью. Человек может терять вещи, забывать о встречах, делать ошибки в простых вычислениях и неправильно строить фразы. Многим пациентам становится трудно контролировать эмоции. У кого-то повышается тревога, у других случаются вспышки гнева, третьи от происходящего впадают в депрессию и замыкаются в себе. Бывает, что у людей с деменцией возникают галлюцинации и паранойя, и значительно меняется характер. Но так случается не со всеми. А вот более распространенный симптом. В определенный момент человеку становится трудно читать, потому что где-то на третьей строке он забывает, о чем шла речь в первой. С письмом тоже проблемы. В той самой синей папке с историей болезни Аугусты Детер сохранились ее попытки писать под диктовку разные фразы. Чаще всего она писала одно-два слова неразборчивым почерком, а конец предложения забывала. Постепенно пациенты с деменцией теряют способность жить самостоятельно. Многие перестают узнавать близких, теряют ориентацию в пространстве, забывают собственное имя и факты биографии. Но на финальных стадиях болезни исчезают речи и отказывают базовые функции организма, вроде ходьбы и глотания. Умирают такие пациенты обычно от инфекций, которые развиваются на фоне пролежней или из-за того, что пища попала в дыхательные пути. Все эти симптомы в разном порядке, в разных комбинациях и с разной скоростью возникают из-за нейродегенеративных процессов. Это значит, что у людей с деменциями медленно гибнут клетки в разных участках мозга и разрушаются нейронные ансамбли. При этом вредить нейронам тоже могут множество вещей. Это и травмы головы, и опухоли, и инфекции. Например, во времена Аугусты Детер психиатрические больницы Европы были заполнены теряющими память людьми, в мозге которых обнаруживали бактерию бледную трепанему. Деменция у них была финальной стадией развития сифилиса. Нейросифилис, кстати, тоже интересовал Альцгеймера. Правда, сегодня эта болезнь практически не встречается, слава антибиотикам. А вот другая причина деменции актуальна до сих пор. Это нарушение нормального кровоснабжения мозга. Например, после инсульта или вследствие хронического атеросклероза, то есть накопления жировых бляшек в сосудах. Но все же самая популярная сегодня причина необратимой нейродегенерации – это именно болезнь Альцгеймера. На ее долю, по разным данным, приходится от 60 до 80% всех случаев деменции. И это просто огромное количество людей. По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2021 году во всем мире проживало примерно 57 миллионов человек с деменцией. И до 40 миллионов из них с болезнью Альцгеймера. Статистика не очень равномерная. Например, в США Альцгеймер находят у 11% людей старше 65 лет. В Боливии таких пожилых меньше пары процентов, а в России официальный диагноз вообще есть только у 8,5 тысяч людей, что явно сильно меньше правды. Вероятно, дело тут в том, что в США выше средняя продолжительность жизни и лучше диагностика. Но точно мы не знаем, как и еще очень многих вещей про болезнь Альцгеймера. И самое главное. Достижения медицины и экономический прогресс увеличили среднюю продолжительность человеческой жизни по всей планете. Это, конечно, здорово, но также это значит, что население стремительно стареет. По прогнозам ВОЗ, уже через 25 лет людей с болезнью Альцгеймера будет в два раза больше, чем сегодня. То есть в районе 100 миллионов. И это, примерно как население современного Вьетнама. То есть нас ждет огромное количество страданий пациентов, которые, как когда-то Аугусто Детер, день за днем теряют себя, забывая все, из чего когда-то состояла их личность. И, конечно, страдания их близких, на которых ложится забота о человеке с умирающим мозгом. А еще это просто колоссальная нагрузка на экономику. Чтобы спасти ситуацию, мы должны как можно скорее научиться лечить болезнь. Для этого нужно понять ее причины и механизмы влияния на организм. И тут мы приходим к двум главным вопросам. Откуда берется болезнь Альцгеймера и как именно она приводит к смерти нейронов? Давайте вернемся в начало 20 века к немецкому профессору и мозгу Аугусто Детер. Мы остановились на том, что доктор Альцгеймер окрасил ткани мозга Аугусто специальными реактивами и вооружился микроскопом. Так вот, сперва он разглядел в верхних слоях коры странные бляшки из непонятного слипшегося вещества. А потом увидел внутри нейронов странное скопление фибрил, такие как бы клубки белковых нитей. Ну, еще у пациентки были небольшие повреждения сосудов. В ноябре 1906-го, через полгода после смерти Аугусто, Альцгеймер выступил с докладом на регулярном съезде психиатров Юго-Западной Германии. Главный его вывод сводился к тому, что мы имеем дело с тяжелым заболеванием, при котором нарушение памяти, мышления и поведения сопровождается характерными изменениями головного мозга. Альцгеймер назвал болезнь своеобразным заболеванием коры и оставил вопрос о ее природе открытым. Изменения мозга – это, как вы поняли, те самые бляшки и клубки. И еще один косвенный, но тоже важный вывод работы Альцгеймера. Доктор настаивал, что многие психиатрические болезни, которые всю историю человечества списывали то на застой черной желчи, то на одержимость демонами, то просто на старость, имеют физиологическую причину. Например, повреждение каких-то отделов мозга, ну или вообще инфекцию, как в случае с нейросифилисом. Но, как это часто бывает, коллеги и научная пресса на доклад особого внимания не обратили. Отчасти это можно объяснить тем, что Альцгеймер был осторожен и не заявлял, что открыл новую болезнь. Дело в том, что деменция к тому моменту изучалась уже давно. Слово это вообще встречается в источниках еще с античности. В Древнем Риме быть дементным значило быть без ума в неадекватном состоянии. Изначально это не была исключительно старческая болезнь. Так могли назвать любые когнитивные и поведенческие нарушения вне зависимости от возраста. В средние века слово использовалось редко, а все самые странные проявления ментальных болезней списывали, ну, например, на одержимость бесами. Но в XVIII веке французские ученые снова вернули деменцию в медицинское русло. Вот, например, цитата из энциклопедии 1765 года.
5: Деменция – это заболевание, заключающееся в параличе духа, характеризующемся утратой рассудочной способности. Оно отличается от глуповатости, меланхолии, тупости и апатии тем, что при нем наблюдается ослабление понимания и памяти. Также отличается от делирия, который представляет собой временное нарушение указанных функций.
4: А еще там было юридическое определение деменции.
5: Лица в состоянии деменции не способны дать обоснованное согласие, не могут заключать договоры, подписывать завещания или быть присяжными. По этой причине они признаются неспособными распоряжаться собственными делами. Что касается брачно-правовых прав, деменция не является достаточной причиной для разрыва брака, если она не сопровождается агрессией. Однако она достаточна для раздельного имущества, чтобы жена более не находилась под опекой мужа. Люди с деменцией не могут занимать государственные должности или пользоваться привилегиями. Если человек обезумел, необходимо назначить попечителя.
4: В общем, феномен был известен много веков. Непонятной оставалась только причина безумия. И вот с начала XIX века, по мере развития патологоанатомии и микроскопии, исследователи стали замечать, что мозг умерших пациентов, у которых была деменция, отличается от здорового. В нем, например, могли быть увеличены желудочки, а еще встречалось размягчение и атрофия тканей. Ну и да, у многих обнаруживались проблемы с сосудами. В итоге делался вывод, что из-за атеросклероза, тромбоза, разрывов или травм артерий клетки мозга плохо кровоснабжались, и пациент терял рассудок. А еще постепенно на основе исследования тканей и наблюдений за пациентами стало ясно, что деменции могут быть разными. Старческую, например, выделили в отдельную нозологию. Ее назвали сенильная, от латинского «senilis» – старческий. Помимо сенильной, различали еще атеросклеротическую, инфекционную и травматическую деменции. Позже в эту протоклассификацию добавились деменции, вызванные алкоголизмом, эпилепсией и отравлением свинцом. Сенильная деменция долгое время считалась естественным и неизлечимым итогом жизни абсолютно любого человека. Ведь она возникала в старости, а старость не лечится. Ну а если человек, условно, за 70 не страдал от проблем с памятью, речью и мышлением, значит, он просто до них еще не дожил. Случай Аугуста Детер зацепил Альцгеймера именно тем, что нарушения ее выглядели как сенильные, но по возрасту до сенильности она не дотягивала. И доктор, казалось, нашел причину – бляшки и клубки. Правда, и тут он не был первым. К концу 19-го, начало 20 века за микроскопы прочно держались уже многие исследователи от психиатрии и неврологии. В частности, сегодня мы знаем, что современник Альцгеймера, чешский врач Оскар Фишер, с 1907 по 1912 год выпустил аж 3 статьи на тему анатомии деменции. Всего он проанализировал 275 кейсов пациентов со старческими когнитивными нарушениями. И у 58 из них в мозге нашел то, что назвал сенильными бляшками. У Аугуста, по сути, были такие же. Исследования Фишера были надолго забыты после того, как он умер в нацистском лагере в 1942 году и переоткрыты только недавно при изучении исторических архивов Праги. В российских источниках пишут, что Альцгеймера на несколько лет опередил доктор Императорской медико-хирургической академии по имени Степан Беляков. Он вроде как тоже описал странные сгустки в мозге людей со старческим слабоумием и сделал это аж в 1887 году. Да и даже с Аугустой Альцгеймер не был единственным. Препарировать и изучать мозг пациентки доктору помогал невропатолог Гаэтано Перузини. Он же позже выпустил собственную статью про кейс Детер. Итальянские врачи, кстати, еще долго предпочитали называть патологию болезнью Альцгеймера Перузини. В общем, то, что болезнь сегодня носит имя Альцгеймера, результат стечения обстоятельств. И главным из них было то, что доктор работал под руководством Эмиля Крепелина. Крепелина иногда называют Линнеем психиатрии. Как когда-то биолог Карл Линней разработал классификацию растений и животных, которой мы в общих чертах пользуемся до сих пор, Крепелин внятно, аргументированно и довольно близко к современному пониманию систематизировал разные психиатрические диагнозы. По сути, заложил основу для современных DSM, то есть диагностического и статистического руководства по ментальным расстройствам, и той части МКБ, международной классификации болезней, которая посвящена психиатрии. В юности Эмиль Крепелин, кстати, действительно увлекался ботаникой и залипал на всякие иерархические таксономии. Короче, в 1910 году он выпустил 8-е издание своего учебника по психиатрии. Как и в предыдущих версиях, там был диагноз сенильная, ну, вы помните, старческая деменция. Но, что важно, в учебнике был новый подтип – болезнь Альцгеймера, она же пресенильная деменция. То есть частный случай старческой деменции, возникающей в среднем возрасте. Такому неймингу удивился даже сам Алоис Альцгеймер. Иногда пишут, что Крепелин не мог не знать об исследованиях Фишера и отдал предпочтение эпониму Альцгеймер только чтобы закрепить господство Мюнхенской психиатрической школы над Пражской. Но все же более вероятно, что Крепелин хотел подчеркнуть аномальный возраст Аугусты и показать, что от сенильной деменции могут страдать не только глубокие старики. В итоге большую часть 20 века диагноз «болезнь Альцгеймера» получали люди, у которых симптомы деменции проявлялись до 65 лет. Сегодня мы знаем, что Альцгеймер с ранним началом – это не больше 6% от всех случаев болезни Альцгеймера. И совсем скоро я расскажу, почему так мало. Но пока давайте попробуем разобраться с клубками и бляшками. Студия «Либо-либо» запустила видеопроект «Естественный вопрос». Это анимационные эксплейнеры, в которых за 10 минут мы отвечаем на вопросы об устройстве мира. От науки и истории до поп-культуры. Кстати, некоторые ролики основаны на эпизодах «Почему мы еще живы». Вы когда-нибудь задумывались, почему врачи говорят пациенткам «родишь, пройдет»? А как нужно спать, чтобы наконец выспаться? Как человечеству удалось поместить миллионы музыкальных дисков в плееры, а затем в телефоны? Что сделало Шрека поп-иконой? Или, например, как лично вы можете повлиять на проблему современного рабства в Африке? Мы не делим вопросы на важные и неважные, большие и маленькие. Все они абсолютно естественные. И за каждым стоит удивительная история, которую мы рассказываем с помощью анимации и инфографики. Ёмко и увлекательно. Смотрите «Естественный вопрос» на YouTube-канале «Либо-либо». Ссылка будет в описании. Видимо, из-за того, что под болезнью Альцгеймера долго понимали всего лишь частный случай деменции, большую часть 20 века она мало интересовала ученых. Сами подумайте, состав межклеточных бляшек, которые Альцгеймер описал еще в 1907-м, смогли установить только в 1984 году. Тогда биохимики Джордж Гленнер и Чейн Вонг выяснили, что основа этих бляшек – пептид, то есть короткий фрагмент белка. Он получил название бета-амилоид. И у некоторых людей он почему-то накапливается и слипается в нерастворимые комки – те самые бляшки. Причем не только у людей с Альцгеймером. Гленнер и Вонг обнаружили, что амилоидные бляшки встречаются еще и в мозге людей с синдромом Дауна. И вот это было по-настоящему любопытно. Мы еще к этому вернемся. В 1985-м, спустя год после открытия бета-амилоида, установили и состав клубочков внутри нейронов. Выяснилось, что они состоят из тау белка. В норме он помогает стабилизировать микротрубочки, такие рельсы внутри нейронов, по которым транспортируются вещества, нужные для нормальной работы мозга. Но при болезни Альцгеймера тау-белок по какой-то причине меняет форму. Он спутывается и собирается в клубки. Мой коллега, научный журналист Георгий Куракин, придумал такую метафору. Функционирование мозга у человека с пораженными тау-белками похоже на работу железной дороги со строительным мусором на рельсах через каждый километр. Но почему тау-белок может так сворачиваться, ученым тоже было непонятно. Любопытно, что хотя ученые вообще не понимали механизм болезни Альцгеймера, первое лекарство, облегчающее симптомы, вышло на рынок в 1989 году. Оно называлось мемантин и появилось в арсенале невропатологов по чистой случайности. В начале 60-х мемантин синтезировала фармкомпания Eli Lilly как средство от диабета. Но в ходе испытаний оказалось, что сахар в крови оно не снижает, и проект забросили. Спустя годы молекулу подхватила немецкая фармкомпания Merz, которая обнаружила, что она влияет на центральную нервную систему. И препарат вышел на рынок Германии как средство от деменции. Мемантин – это антагонист NMDA-рецепторов мозга. Это такие как бы приемники на поверхности нейронов, которые реагируют на глутамат. Один из главных нейромедиаторов, участвующий в обучении памяти. На всякий случай, нейромедиаторы – это такие вещества, благодаря которым нейроны в нашем мозге шлют друг другу сигналы. У людей с болезнью Альцгеймера баланс глутамата в мозге нарушается, и их NMDA-рецепторы оказываются перестимулированы. А мемантин частично блокирует эти рецепторы и снижает гиперстимуляцию. На практике это значит, что он может немного затормозить когнитивные нарушения – но, к сожалению, не остановить разрушение нейронов. В начале нулевых мемантин одобрили для пациентов в Европе и США. Другие лекарства, которые тоже немного тормозят развитие болезни, но не лечат ее, создавали уже более осознанно. В 1970-е годы британский нейрохимик Питер Дэвис опубликовал работу, где показал, что у пациентов с болезнью Альцгеймера в мозге значительно снижен уровень нейромедиатора ацетилхолина. Он играет главную роль в нервно-мышечной передаче, а еще в обучении и запоминании информации. Ацетилхолин в организме разрушается ферментом ацетилхолинэстеразой. И Дэвис сделал логичное предположение. Если замедлить работу этого разрушающего фермента, то ацетилхолина у больных снова станет нормальное количество. Так появилась первая биохимическая гипотеза болезни Альцгеймера – холинергическая. И на ее основе изобрели несколько препаратов – ингибиторов ацетилхолинэстеразы. Три используются до сих пор. Они называются донепезил, ривостигмин и галантамин. Их эффект проявляется как временное улучшение памяти, внимания и поведенческих навыков.
6: Лекарств, которые могут вылечить деменцию, не существует. Но лечение может помочь контролировать симптомы и улучшить качество жизни. То есть это не прекрасное лечение, а просто симптоматическая помощь.
4: Рассказывать историю в этом эпизоде мне помогает врач Светлана Блитштейн. Она профессор неврологии в медицинской школе Джейкобса при университете Баффало в Нью-Йорке. Светлана много лет говорит и работает на английском языке, поэтому не удивляйтесь, что в интервью она будет часто использовать английские слова. Еще один важный сдвиг парадигмы, который потребовал у ученых 70 лет. К В 1980-м в научном сообществе утвердилось мнение, что болезнью Альцгеймера стоит считать вообще все случаи деменции с амилоидными бляшками между клетками и тау-белками в нейронах, вне зависимости от возраста пациентов. Дело в том, что у специалистов из самых разных лабораторий накопилось много данных о пациентах разных возрастов. И постепенно в процессе научной коммуникации, то есть обмена опытом и мнениями, выяснилось, что и когнитивные симптомы, и бляшки, и клубки у людей одинаковые, что в 50 лет, что в 75. То есть оказалось, что на самом деле Альцгеймер куда более распространенная проблема, чем считалось раньше. А еще оказалось, что до того, как симптомы болезни Альцгеймера проявят себя, бляшки и клубки могут накапливаться в мозге пациентов годами. Как это поняли? Важнейшая веха не только в изучении деменции, но и во всех современных науках о мозге – это появление нейровизуализации. В частности, с конца 70-х у нас есть позитронно-эмиссионная томография ПЭТ и магнитно-резонансная томография МРТ. Я сейчас не буду подробно объяснять, как работают томографы, это трудно объяснить на пальцах, но для нашей темы важно вот что. На МРТ можно в деталях разглядеть внутренние структуры мозга. Например, увидеть, в каких участках истончилась кора или где остались рубцы после инсультов. А ПЭТ позволяет увидеть, как работает мозг, а не только его форму, как на МРТ. Например, можно отследить, куда в мозге поступает глюкоза, как взаимодействуют нейроны и есть ли в них или вокруг них скопление каких-то веществ, тех же бета-амилоиды или тау-белка. ПЭТ и МРТ очень сильно повлияли на современную классификацию деменций. Врачи увидели, что смерть нейронов может происходить в разных участках мозга с разной интенсивностью и скоростью и смогли сопоставить эти данные с симптомами конкретных пациентов. Все это сильно продвинуло диагностику. Правда, если мы говорим про диагностику, то тут все до сих пор начинается, как и 100 лет назад у Альцгеймера и Аугуста Детер, с разговора врача и пациента.
6: Деменция диагностируется с помощью процесса. И в этот процесс включается сбор подробной истории болезни, проведение физического и неврологического обследования и использование когнитивного тестирования, которое мы, невропатологи, делаем в первой же консультации. Этот тест называется Mini Mental Status Exam, который проверяет память, математику, исполнение множественных команд и умение скопировать фигуру. В этом тесте 30 очков, и мы смотрим, сколько пациент набрал за этот тест.
4: Увидеть, как работает тест, можно, например, в фильме «Все еще Элис». По сюжету героини, 50-летней профессорки лингвистики Элис, диагностируют раннюю форму болезни Альцгеймера. И сцена ее первого приема у врача основана на реальном медицинском опроснике.
7: Пожалуйста, запомните адрес и фамилию. Чуть позже я попрошу назвать их, ладно?
8: Да.
7: Джон Блэк, Вашингтон-стрит, 42, Хобокен. Можете повторить?
8: Джон Блэк, Вашингтон-стрит, 42, Хобокен.
7: Хорошо. Сколько вам?
8: 50.
7: Какой сегодня день?
8: 26 ноября.
7: Где мы?
8: На третьем этаже Пресвитерианской больницы Нью-Йорка.
7: Скажите по буквам «вода».
8: V-O-D-A.
7: А теперь наоборот.
8: R-A-T-O-V.
7: Расскажите о своих родителях.
8: Ну, они оба умерли. Мама и сестра погибли в аварии, когда мне было 18. Отец скончался в 99-м от печеночной недостаточности.
7: Гепатит?
8: Цирроз, он выпивал.
7: Назовите мне адрес и фамилию, которые я просил вас запомнить.
8: Джон Блэк.
7: И адрес?
8: Черт, я забыла.
7: 42 по Аргайл-стрит, Коул-стрит, Вашингтон-стрит или Саут-стрит?
8: Меня отвлек рассказ о родителях. Можно еще?
7: В этом нет необходимости.
8: Ладно.
4: Но, как я уже сказала, одним когнитивным тестом дело не ограничивается.

0: Тест берется у пациентов в возрасте 55 лет и старше, проявляющих признаки и симптомы этого заболевания.
1: Я встретила в какой-то статье, что подтвердить болезнь Альцгеймера по мозгу можно только после смерти, только на вскрытии видно.
0: Это самый правильный и самый четкий ответ на диагноз. И, как вы понимаете, это нереально, это не удобный тест, потому что ты не хочешь иметь биопсию головного мозга у пациента, потому что это тяжело, нужен наркоз, это инвазивно. И поэтому есть другие тесты, откуда мы получаем информацию. Есть еще анализы в жидкости головного мозга, которые ты тоже можешь взять при пункции. Но и это инвазивный тест, который не так, чтобы очень был популярен. И поэтому те тесты, которые не инвазивные, они самые удобные и могут легко употребляться в клинике.
1: Несмотря на огромный скачок в науке и технологиях, и несмотря на то, что врачи научились довольно точно диагностировать болезнь, ученые все еще не понимали, почему в мозге могут появляться бляшки и клубки, и как они убивают нейроны. Но все же к середине 80-х у них была одна зацепка. Помните, как биохимик Джордж Гленнер и Чейн Вонг заметили, что бета-амилоид накапливается у людей с синдромом Дауна? Еще с 50-х годов ученые знали, что синдром Дауна – генетическая болезнь. Она развивается у людей, у которых три копии 21-й хромосомы вместо обычных двух. Так может, и разгадку болезни Альцгеймера следует искать где-то там? Такая идея почти 40 лет назад пришла в голову британскому генетику по имени Джон Харди. Он совершил довольно важное открытие в истории болезни Альцгеймера. И помогла ему снова пациентка.
2: Привет, это Ксения Красильникова. Я работаю исполнительной директоркой в студии «Либо-либо». Подкаст, который вы сейчас слушаете, делает наша студия. А почему вдруг я здесь? Потому что мы запустили страничку донатов, и я хочу вам об этом рассказать. Донаты можно делать с любой карты, из любой страны и даже криптовалютой. Еще через Boosty и Patreon. Страничка, где можно задонатить, это еще и место, где мы собрали все способы поддержать работу студии, не только прямым переводом. Здесь же можно купить мерч или оформить подписку на наш бонусный контент. Вы скажете, либо-либо, какие донаты? У вас ведь есть реклама. За рекламу в студии отвечаю я, и я вынуждена сказать. Нам трудно найти партнеров в подкасты о насилии, неравенстве и социальных проблемах. А это важная часть нашей работы. И эту работу мы точно будем продолжать. Чтобы студия «Либо-либо» могла делать то, что делает, нам нужна независимость, а значит, ваша поддержка. Ссылка на страничку донатов в описании эпизода. Поддержите нас. И спасибо, что вы здесь.
3: Мне было очень интересно прочитать о ваших исследованиях в Вестнике общества болезни Альцгеймера. И я думаю, моя семья может быть вам полезной. Пожалуйста, свяжитесь со мной, если это так.
1: Так начинается письмо, которое генетику Джону Харди в конце 1980-х написала Кэрол Дженнингс. Копию она сохранила в личном архиве до конца жизни. Кэрол было немного за 30, она работала школьной учительницей в городе Ноттингем и отлично знала, что такое болезнь Альцгеймера. К письму она приложила генеалогическое древо своей семьи.
4: Кэрол, когда вы впервые узнали, что у вашего отца болезнь Альцгеймера?
5: Диагноз поставили в 82-м году. Он начал забывать вещи и немного странно себя вести. Мама обратилась к врачам, и они сказали, что это болезнь Альцгеймера. Потом в 1983 году моей тете, его сестре, тоже поставили этот диагноз. А еще через год моему дяде. Я тогда подумала, господи, три человека в одной семье. Кажется, это не просто совпадение. Я была уверена, что где-то есть кто-то, кого это заинтересует.
1: Это отрывок из телепередачи начала 90-х, которая была посвящена открытию команды Джона Харди. Совершить его помогли как раз анализы ДНК семьи Кэрол Дженнингс. Вот как сам Харди рассказывает об этом репортерам.
6: В 1987 году я работал в медицинской школе больницы Святой Марии в Западном Лондоне. Никто не знал причину болезни Альцгеймера. Она казалась неизбежным последствием старения. И она точно не считалась генетической.

0: Кэрол нарисовала семейное древо. И мы увидели в нем 6 человек, у которых болезнь проявлялась между 50 и 60 годами. Исследование заняло почти 4 года, и в итоге случился прорыв. Мы нашли мутацию, которая повторялась у всех заболевших членов семьи, но не встречалась у их здоровых братьев и сестер. А теперь мы можем даже взять анализ у здоровых членов семьи Дженнингс и сказать им, будет ли у них болезнь.
1: Тут со мной Кэрол Дженнингс. Кэрол, то есть существует тест, который вы можете сдать и точно узнать, будет ли у вас болезнь Альцгеймера?
2: Да, верно.
1: Сделаете?
2: Пока нет, я решила, что не буду. Я ведь в любом случае от чего-то умру. Все мы умрем. Так что почему бы просто не принять это, когда это случится?
3: Мутация, вызывающая раннюю форму болезни Альцгеймера, поражает ген, кодирующий белок предшественника амилоида. Его называют APP – амилоид-прекурсор-протеин. Чтобы получился амилоид, этот предшественник нужно расщепить. Это делают специальные белки-протеазы. Мутация APP довольно редкая, поэтому ранний Альцгеймер – это всего около 6% от всех случаев. Вот так вот не повезло семье Дженнингс. Дальше Харди предположил, что если этот механизм с забагованным APP работает у людей с ранней деменцией, то может работать и у всех остальных с теми же симптомами. И так появилась гипотеза амилоидного каскада. Статья о ней вышла в Science в 1992 году и до сих пор остается одной из самых цитируемых научных статей о болезни Альцгеймера. Суть гипотезы примерно такая. Сначала в межклеточном пространстве нарушается баланс образования и удаления бета-амилоида. Именно это маленькое липкое звено запускает роковую цепочку событий. Постепенно пептида становится все больше и больше, и вокруг нейронов образуются амилоидные бляшки, которые нарушают работу нейрональных сетей. Нейроны теряют связь друг с другом, и на этом фоне в них появляются вторичные повреждения. Тау-белок образует клубки. В конце концов, все это ведет к воспалению, массовой гибели нервных клеток и развитию болезни Альцгеймера. То есть, еще раз, сначала у человека в организме что-то не так с предшественником бета-амилоида, потом бета-амилоид начинает копиться и образует бляшки, потом эти бляшки повреждают нейроны, потом внутри нейронов образуются клубки тау-белка, потом нейроны умирают, и у человека проявляется болезнь Альцгеймера. Гипотеза амилоидного каскада произвела фурор. Впервые за 90 лет у человечества появилась понятная идея и почти конкретный план действий, как можно повлиять на болезнь Альцгеймера. Нужно просто придумать, как разрушить бета-амилоид. Ну или как не допустить его накопления в мозге. Все понятно. Как говорится, shut up and take my money. И да, на антиамилоидные препараты и на исследования, которые должны были уточнить и докрутить гипотезу амилоидного каскада, действительно стали тратить миллиарды долларов. Фармкомпании, ученые, врачи, а самое главное, пациенты ждали быстрого прорыва. Но что-то постоянно шло не так. Например, в 1999 году фармакологическая компания Эллон придумала вакцину, которая должна была научить иммунную систему атаковать бета-амилоид. Но через пару лет компании пришлось остановить исследования. У некоторых испытуемых началось воспаление мозга. Дальше было еще несколько попыток выпустить на рынок препараты с антителами к бета-амилоиду. Некоторые из них даже были безопасны и эффективно разрушали бляшки. Но проблема в том, что это никак не улучшало когнитивные функции пациентов с болезнью Альцгеймера. То есть бляшки вроде как исчезали, а память к людям не возвращалась. Параллельно продолжались исследования в области генетики. В 1995 году две разные группы ученых, одна из Великобритании, другая из Израиля, почти одновременно нашли еще две значимые мутации у пациентов с Альцгеймером. На этот раз в генах, кодирующих белки пресинилин-1 и пресинилин-2. Это те самые протеазы, которые участвуют в механизме расщепления APP. Они его разрезают, и одним из отрезков оказывается бета-амилоид. Эти гены тоже отвечают за раннее начало заболевания. Примерно тогда же выяснилось, что у пациентов с поздней деменцией обычно не бывает мутаций в трех найденных генах, зато иногда встречаются мутации в новом, четвертом. Он кодирует алипопротеин Е. Это белок, который помогает организму устранять из мозга лишний мусорный бета-амилоид. Запутались? Я почти да. В целом, вся эта информация не противоречила амилоидной гипотезе, ведь все каким-то образом крутилось вокруг тех самых бляшек. Но картина все равно не складывалась. Например, У некоторых людей болезнь Альцгеймера с бляшками и клубками возникала, а поломки не было ни в одном из найденных генов. Кстати, сегодня мы знаем, что помимо перечисленных 4 генов виновников Альцгеймера, существует еще в районе 80 потенциальных локусов в ДНК, которые каким-то образом увеличивают шансы заболеть этим видом деменции. Короче, все очень сложно, огромная работа ученых из разных стран, куча денег на исследования, а вопросов только больше. Ну и одна из моих любимых историй про гены болезни Альцгеймера. В конце 20 века историки нашли архив доктора Алоиса Альцгеймера и в нем ту самую синюю картонную папку с историей болезни Аугуста. А потом отыскали еще и препараты ее мозга. Конечно, ученым было любопытно провести генетический тест. И в 2013 году в журнале Lancet вышла статья о том, что у Детер обнаружили мутацию в гене, кодирующем пресинилин-1. Казалось бы, все сходится. Вот только в 2014 году вышла другая статья, в которой другая группа ученых перепроверила выводы коллег и не нашла у Аугуста ни одного из генов, связанных с ранним началом болезни Альцгеймера. Что это было, мы не знаем. Больше публикаций на эту тему не выходило. Но давайте вернемся к гипотезе амилоидного каскада. К началу нулевых прорывных лекарств на ее основе так и не придумали. При этом в самой гипотезе были дыры, закрыть которые за 10 лет так и не удалось. Например, выяснилось, что бета-амилоид у здоровых пожилых людей в мозге тоже присутствует, просто у них он не ведет к накоплению бляшек. Или ведет, потому что есть много случаев, когда бета-амилоид находили в мозге умерших людей, у которых при жизни не было деменции. Короче, снова ничего не понятно. Может быть, и не в бляшках вовсе дело? Может, они — это только дым от огня, а огонь никто в упор не видит? Сообщество ученых, которые изучали болезнь Альцгеймера, тем временем разделилось на 2 лагеря. В одном были сторонники мейнстримной гипотезы амилоидного каскада, на которую была устремлена большая часть внимания и выделялась куча денег. А в другом — те, кто развивал другие подходы к пониманию и лечению проблемы. Этих других, кстати, было довольно много. Совсем скоро я про них расскажу подробнее. И вот на этом фоне в 2006 году в авторитетном журнале Nature вышла очередная прорывная статья. Ну, по крайней мере, так тогда казалось.
4: Мы обнаружили, что нарушения памяти у мышей среднего возраста вызваны внеклеточным накоплением растворимой формы бета-амилоида массой 56 килодальтон, которую мы назвали A-beta-star-56. Очищенный A-beta-star-56 из мозга таких мышей при введении молодым здоровым крысам нарушал их память. Мы предполагаем, что A-beta-star-56 ухудшает память независимо от образования бляшек или гибели нейронов и может играть роль в развитии когнитивных нарушений при болезни Альцгеймера.
3: Лидером команды авторов был молодой нейробиолог Сильвин Лесне, а его научной руководительницей Карен Эш, одна из самых влиятельных фигур в Альцгеймер-исследованиях. Ученые искусственно вызвали симптомы болезни Альцгеймера у здоровых крыс, введя им некую особую форму бета-амилоида A-beta-star-56. Взяли ее из мозга специально выведенных трансгенных мышей. Авторы утверждали, что именно эта растворимая форма бета-амилоида, а не бляшки и клубки, вызвала когнитивные нарушения у животных, причем задолго до образования видимых отложений в мозге. И это создавало новую версию амилоидной гипотезы. Статья стала научным хитом. Сотни цитирований, признания, десятки новых работ на ту же тему. И новое вливание больших денег в разработку антиамилоидных препаратов. Правда, была одна странность. Другие ученые почему-то никак не могли выделить эту загадочную форму A-beta-star-56 из жидкости и ткани реальных пациентов. Тем временем новые лекарства продолжали проваливаться. К 2017 году неэффективными признали 146 препаратов, которые заявлялись как лекарства от Альцгеймера. И вот спустя 15 лет молодой нейробиолог Мэтью Шрак наткнулся на иллюстрации к статье Лесне на форуме PubPeer. Там ученые могут оставлять комментарии к работам своих коллег. В обсуждении этих картинок было очень много комментариев. Это были вестерн-блоты. Очень грубо говоря, черно-белые отпечатки пептидов на пленке, где каждая полоска — это сигнал от конкретной молекулы нужного размера. Такие изображения получаются в лаборатории после сложного процесса. Сначала пептиды или белки разделяют по размеру с помощью геля, потом переносят на мембрану, а затем обрабатывают специальными антителами, чтобы обнаружить нужное вещество. Звучит сложно, но нам важно, что в результате получается такая картинка с полосками. Представьте себе штрих-код. Это очень похоже на вестерн-блот. И по этому штрих-коду можно судить, есть ли в исследуемом сырье нужный пептид или его нет. В нашем случае Лесна интересовал A-beta-star-56. Так вот, пользователи PopPeer писали, что некоторые из этих полос у Лесны подозрительно похожи друг на друга. Прямо как будто их скопировали и вставили. Мэтью Шрак использовал специальную программу и доказал, что, вероятно, часть изображений A-beta-star-56 действительно были искусственно собраны авторами статьи. То есть, возможно, вместо реальных результатов кто-то просто смонтировал нужные данные. Другие независимые эксперты подтвердили выводы Шрага. Главный автор статьи Лесне так и не ответил на вопросы Nature. Это был очень громкий скандал. И хотя окончательного вердикта до сих пор нет, ну то есть, может быть, A и Beta Star в образцах все-таки присутствовал, просто в малом количестве, подозрение в фальсификации поставило под сомнение не только работу Лесны, но и всю гипотезу амилоидного каскада.
5: Наука — это очень тяжелая специальность. Есть версии, и эти версии принимаются, вкладывается много денег и сил. Иногда эти версии неправильные. Но я думаю, что с амилоидом, как мы и говорили, эти бляшки, они важны к процессу нейродегенерации. Насколько важны, это уже другой вопрос. Но это одна из патофизиологических механизмов этих болезней.
3: Не все ученые согласны с нашей эксперткой Светланой Блитштейн. Главный итог скандала вокруг статьи Лесна как раз в том, что он растормошил научное сообщество и интересантов, которые финансируют исследования. И люди наконец-то стали смотреть не только в сторону накопления амилоида, но и на другие гипотезы о причинах болезни Альцгеймера. Нет, гипотеза амилоидного каскада не похоронена. Просто научное сообщество осознало, что другие гипотезы тоже могут дать нам ключ к пониманию и лечению болезни. Например, есть тау-гипотеза. Ее суть в том, что каскад реакций, который ведет к смерти нейронов, запускают не амилоиды, а патологически модифицированные тау-белки. Еще есть версия, что деменции, включая болезнь Альцгеймера, могут вызываться вирусными инфекциями. В частности, вирусом простого герпеса, вирусом ветряной оспы и опоясывающего лишая. Кстати, вы знаете, что ветрянку и лишай вызывает один вирус. И вирусом SARS-CoV-2, который виноват в пандемии коронавируса. По одним данным, прививка от опоясывающего лишая даже снижает риски заболеть Альцгеймером. Еще вирусы могут активировать глиальные клетки мозга, которые отвечают за иммунитет. Это ведет к воспалению, а по одной из гипотез как раз оно ведет к патологической модификации тау-белков и образованию амилоидных бляшек. Ну а американский ученый Ральф Никсон, руководитель Центра изучения деменции Института имени Натана Кляйна в Нью-Йорке, который уже много лет изучает болезнь Альцгеймера, уверен, что в процессе смерти нейронов виноваты лизосомы и эндосомы. Это части клетки, которые отвечают за транспорт отходов метаболизма и очищение. Согласно гипотезе Никсона, в работе лизосомы что-то ломается, и из-за этой дисфункции она больше не может справиться с переработкой клеточного мусора. В результате лизосома разрывается, и выпавшее из нее содержимое каким-то образом разрушает нейрон. Но вообще Никсон, как и еще многие эксперты по болезни Альцгеймера, предполагает, что все, ну или почти все гипотезы должны быть объединены в единое целое. И тут он ссылается на притчу о слепцах, которые ощупывают слона, и каждый считает, что слон — это только хобот или только бивень. На деле же может оказаться, что все нарушения в нейронах взаимосвязаны, и никакого одного уникального триггера болезни Альцгеймера просто не существует. А значит, не может быть и одного лекарства — золотой пули, которая остановит нейродегенерацию раз и навсегда. Ведь запустить ее точно могут многие вещи.
5: Мы знаем, что фактор загрязнения воздуха, мы знаем, что вирусы, герпес-вирус, мы знаем, что клещи, лайм, и сейчас даже COVID, вирус COVID, тоже может спровоцировать этот процесс нейродегенерации раньше, чем нужно. То есть влияние экологической среды, загрязнение, может быть, даже и нанопластик, который нашли в головном мозге. Я думаю, что самая большая роль – это генетика. И многие врачи и многие научные деятели, конечно, им тяжело сказать, что вы не контролируете свою генетику. Но генетика – это очень важная часть. Плюс генетики есть окружающая среда, потому что мы знаем, что окружающая среда очень влияет на твою генетику. Она может ее улучшить, она может ухудшить. И, к сожалению, окружающая среда, она плохая сейчас по сравнению, как было с 50 лет назад.
3: Помимо исследований о природе болезни Альцгеймера, существует еще много эпидемиологических работ, в которых изучаются факторы риска и как с ними бороться.
5: Были такие исследования, что те люди, которые говорят минимум на двух языках, у них как бы риск немножко меньше, чем те, кто только знает один язык. И были также некоторые данные, что если ты делаешь кроссворды, и ты подключаешь голову и делаешь когнитивную работу, это тоже улучшает твою память и уменьшает риск деменции. Но это данные, которые занимают маленькую роль.
3: Вот еще пара более действенных советов.
5: Заниматься спортом. Или, если заниматься спортом невозможно, это физическая активность, даже прогулка на улице 20-30 минут в день. То есть ты даже не должен бегать. Это сон от 7 до 9 часов.
3: Ну, тут я отсылаю вас к нашему выпуску про сон из прошлого сезона, где говорится о том, что норма у всех индивидуальная. А еще к недавнему исследованию, в котором говорится, что женщинам может требоваться больше сна, чем мужчинам.
5: Питание. Конечно, здоровое питание и все, что называется junk food, это очень плохо, особенно для сосудистой деменции и для мозга. Стресс – это то, что испытывают все люди. От него невозможно никак уйти, даже если хочешь, но уменьшить стресс – это очень важно. И в этом плане иметь группу друзей, то есть социальная поддержка, не сидеть дома одному, особенно в пожилом возрасте, потому что есть и исследования, которые показывают, что если ты сидишь дома один, в изоляции, социальной изоляции, это тоже риск. И, конечно, you know, конечно, общее здоровье – это очень важно, потому что, как я уже и сказала, если, в принципе, у тебя куча хронических болезней, это тоже не помогает мозгу, потому что мозг – это часть тело, она полностью соединяется, и поэтому, конечно, когда люди здоровы, это очень хорошо для мозга. Только буквально недавно, может быть, пару дней назад, было опубликовано новое исследование в журнале JAMA Neurology, хороший журнал, что от 22 до 44% случаев деменции к 80 годам связаны с сосудистыми факторами риска в среднем и пожилом возрасте, которыми являются гипертония, диабет и курение. И поэтому это три вещи, которые лечатся. Особенно курение, которое никогда не рекомендуется, потому что оно плохо во всех отношениях для мозга, для сердца, для легких, для сосудов. Поэтому кое-что можно улучшить в своей жизни, но, конечно, есть и генетические факторы, которые, к сожалению, поменять невозможно на сегодняшний день.
3: Да, кажется, это очередной эпизод подкаста «Почему мы еще живы», в котором мы говорим, что медицинские открытия – это, конечно, круто, но все, что зависит от нас, это по возможности вести здоровый образ жизни. Но есть и хорошие новости. Хотя тут как посмотреть. Согласно некоторым исследованиям, среди людей с болезнью Альцгеймера реже встречаются онкологические заболевания.
5: По данным некоторых исследований, уровень заболеваемости раком ниже у пациентов с деменцией, и наоборот, уровень заболеваемости деменцией ниже у пациентов с раком. Было предположено несколько потенциальных причин этой обратной как бы зависимости, и одна из них то, что потенциально противоположные биологические механизмы работают в этих двух болезнях. Появляются новые доказательства того, что определение биологических путей, они разные, и в том числе этот процесс апоптоза. То есть механизм рака заключается в том, что клетки постоянно делятся и умножаются, а в деменции наоборот. Дегенеративные процессы головного мозга и клетки умирают. И эта иммунная система наша, она модулирует оба этих противоположных процесса. Это гипотеза, то есть еще непонятно, почему есть такой факт, но это правда. А и другая, конечно, была тоже причина, это то, что, как называется, избирательная ошибка выживаемости.
3: Имеется в виду ошибка выжившего.
5: Что люди с раком могут не дожить достаточно долго, чтобы у них диагностировали деменцию и наоборот.
3: Ладно, на самом деле не все так беспросветно. Недавно у исследователей болезни Альцгеймера появилась еще одна надежда. Да, опять. Помните женщину, с которой началась гипотеза амилоидного каскада? Британскую учительницу Кэрол Дженнингс, которая в конце 80-х обратилась к генетику Джону Харди с предложением обследовать ее семью. Харди предлагал ей сделать анализ на гены болезни Альцгеймера, но она отказалась. И в 2010 году ей все-таки поставили диагноз болезни Альцгеймера.
6: Вот это 2002, 2003, 2006, 2007 год и так далее. И только потому, что мы можем сравнивать снимки между собой, более поздние с ранними, вот тут вот можно увидеть, что в ее мозге стало немного больше пространства.
7: Да, вот, похоже, последний снимок, когда мы еще верили, что это может быть что-то другое. Уже были свидетельства, но мы надеялись, что это ошибка.
6: А вот с 2010 по 2016, видите, как открывается пространство все больше и больше?
7: А эти черные участки — это просто пространство или...
6: Жидкость. Это жидкость. Она замещает мозговую ткань.
3: Это отрывок из документального фильма про семью Дженнингс, который сняли журналисты BBC. Вы слышите, как сын Кэрол, Джон Дженнингс, вместе с врачом рассматривает...
8: Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Я приветствую всех любителей музыки. Меня все еще зовут Анатолий Рыльсков, и вы вновь слушаете подкаст «Нота Бена». Это вторая часть нашего выпуска про панк-рок, поэтому если вдруг вы не слышали первую, настоятельно рекомендую начать именно с нее. А если вдруг слышали, то без лишних пауз начинаем. Итак, в прошлом выпуске мы остановились на том, что панк-рок убил протест. Слово «убил», возможно, слишком пафосное и яркое, но в той или иной степени суть оно отражает. Дело тут вот в чем. Есть такой интересный факт. С появлением панк-рока появились также независимые студии грамзаписи и независимые музыкальные журналы. Там, например, «Максимум рок-н-ролл» было такое издание, или там независимые лейблы типа «Мьют» или «Домино». И они первоначально специализировались именно на панках. Артистах таких, которые не подписывали контракты с мейджор-лейблами. Вопрос здесь простой. А зачем это было нужно? Каким образом создались такие обстоятельства, при котором независимые издания и независимые рекорд-лейблы были необходимы музыке? Зачем? Почему бы не пользоваться там Rolling Stones, AMI Records и не париться? История здесь такая. В принципе, старые известные музыкальные издания, типа там Rolling Stones или там старые мейджор-лейблы, типа EMI, их вполне себе устраивала та ситуация, которая сложилась в рок-музыке. Были какие-то старые коллективы замечательные, Pink Floyd или Eagles. Они все были уже культурными ребятами, разговаривали на какие-то серьезные темы, делали такую хорошую музыку, которая в конце концов нравилась и сотрудникам студии грамзаписи, и самим журналистам. Им самим было по кайфу работать с этими замечательными музыкантами. Никаких проблем творцы им не приносили, приносили только денежку, и денежку неплохую. И тут появляются панки. И казалось бы, да, вот новое какое-то такое явление, хорошо было бы о нем написать или заключить там контракты с этими людьми. А нет, издания писать о панках отказывались принципиально. Мы не будем, нам это не интересно, это какое-то там хулиганье, примитивные группы, что-то там рычат в микрофон, не надо. Мы вот, лучше у Pink Floyd выходит альбом, Animals, по-моему, вышел у Pink Floyd там со свиньей, летающей над заводом. Вот об этом мы напишем. А панки, что там они, что о них писать? Студии грамзаписи также не желали никакого дела с этими ребятами иметь. Почему? Ну, это какие-то отщепенцы. Непонятно, принесут они вообще денежку или не принесут. Ведут они себя плохо. Зачем они нам нужны? Пускай они там у себя в болоте где-то тусуются подальше от нас, а мы тут вот занимаемся приятной культурной коммерцией. И бог с нами, и бог с ними. Исходя из этих факторов, так появились независимые журналы, которые писали о панк-музыке, и независимые рекорд-лейблы, которые специализировались на этом жанре. В первом выпуске мы, когда с вами говорили о группе The Velvet Underground, да, мы отметили, что к господину Луриду и господину Джону Кейлу мы еще с вами вернемся в процессе нашего разговора. Так вот, возвращаемся. Вот, например, Джон Кейл, он очень активно вписался в такую продюсерскую. У него продолжали выходить, конечно же, и музыкальные работы. Одновременно он продюсерскую нишу почувствовал, понял, что это его. Начинал он в 70-х годах, в начале, дебютный альбом группы Stooges, о котором мы тоже говорили, он продюсировал. Продолжил и к 77-78 году он очень активно вот эти все панк-рок-коллективы изучал и каким-то помогал записываться. Лу Рид вообще был лицом панк-журналистики. Так вышло, что то ли не очень ему хотелось, то ли интервью были скучные, Лу Рид давал очень мало какой-то информации изданием крупным, типа того же Rolling Stones. То есть там, да, что-то было, но не в больших количествах. И поэтому панк-журналы, там, в частности, Sniffing Glue, американское издание, оно очень хотело взять у него интервью и взяло. И разместили его, по-моему, на дебютном выпуске своем, на дебютной обложке, там внутри было с ним интервью. Он как бы тоже участвовал во всей этой панк-тусовочке. И вот панки в своем болоте живут и не тужат, и все у них хорошо. Кроме одного коллектива. Был один такой британский коллектив, не знаю, слышали вы о нем или нет, называется он Sex Pistols, они никаких проблем не имели ни с известными издательствами, ни с мейджор-лейблами. Тонна материала о них, много предложений о контрактах, в частности, с EMI у них был дебютный контракт, они заключили, он, правда, там сразу же развалился, потому что пошли протесты по всей Англии, да как же так, вы хулиганье, они тут на наши ценности посягают, а вы на этом наживаетесь. А у EMI какая была мотивация, что группа суперскандальная, суперпопулярная,
популярны, почему бы не заработать на них денежки? Ну, в итоге под давлением общества они денежки на них наживать перестали. А как же так вышло? Вот почему, грубо говоря, почему вот именно Sex Pistols как объект обожания, музыкальное издательство и Major Label? А дело здесь в следующем. Что такое Sex Pistols? Давайте с музыкальной точки зрения попробуем проанализировать. Это, как бы так никого не обидеть, полупродюсерский проект. Главный там господин Малькольм Макларен, о котором мы тоже говорили в первом выпуске в контексте группы New York Dolls. Малькольм Макларен поездил по Америке, послушал местных панков, вот где-то года 75-го, кто там был, 76-го. В основном на него впечатление, кстати, произвел Ричард Хелл, но о нем мы чуть-чуть подальше поговорим. И, значит, Малькольм Макларен послушал концерты, пообщался с мальчиками, с девочками, почесал репу и подумал, а почему бы нам не создать то же самое, только в Англии? Скандальный, грязный в музыкальном плане, энергичный панк-рок коллектив. Но при этом мы не просто создадим и будем его продюсировать, а мы вот эту вот хулиганско-протестную сущность панка, которая там есть, мы возведем ее в абсолют. Мы сделаем так, что коллектив будет настолько эпатажен, что о нем нельзя будет не писать. И таким образом мы будем продвигаться. Приезжает он в Англию, набирает эту вот колобуду, и они начинают играть. Дебьют они, кстати, в какой-то там лондонской школе искусств, что-то типа такого. Максимально непролетарские корни, непростые уличные ребята, а все сразу культурно и замечательно. Ну и, соответственно, группа становится настолько громко и скандально, они там что-то плюют в кого-то, грубят, всем дерутся, прямо с концертов приглашают поклонниц за кулисы, тогда так было не принято. И их нельзя игнорировать. Sex Pistols из разряда музыкальных явлений перешло в разряд явлений социальных. О них говорила буквально вся Англия. Обычно они говорили, вот смотрите, какие они ужасные, но кому-то это нравилось, и продавались они хорошо. И писали о них, скажем так, очень много. На самом деле, в этом и состоит истинное культурное значение группы Sex Pistols. Альбом-то у них, ну, прямо скажем, средний. Ничего супер выдающегося нет. Альбом очень неровный. Альбом с минимальным количеством нового материала. В основном какие-то синглы, которые они записывали ранее. Есть там, конечно, очень хорошие песни, но говорить о чем-то более чем хороший альбом, ну, не приходится. Но так как Sex Pistols заняли нишу овер-протеста, даже не овер-протеста, нишу овер-хайпа на протесте, плашечка «Хулиганы и непримиримые борцы за все хорошее», она за ними закрепилась. А теперь давайте проследим, представим, что мы с вами подростки 15-16 лет в 1977 году. И нам очень с вами понравилась группа Sex Pistols. Яркие они против всех, солист идет в маечке «I hate Pink Floyd», все как положено. И мы с вами приходим в музыкальный магазин, чтобы купить новую пластиночку, и говорим, а нам что-нибудь вот то же самое, что Sex Pistols. То есть нам нужны панки. Кто там еще есть в этой тусовке? Ну и вам уже там предлагают The Damned, The Clash, Raymonds американских. И вы уже выбираете. Но без славы Sex Pistols, общеанглийской и даже общемировой, слышали о них везде, популяризация панк-рока в той мере, в которой она произошла в дальнейшем, была бы невозможна. И мы же с вами искали группы, похожие на Sex Pistols, соответственно, мы их и наделяем теми категориями, которыми мы наделяем группу Sex Pistols. Мы берем другой панк-рок-альбом и говорим, вот это тоже протест, тоже хулиганы, тоже непримиримые борцы. Может, они не такие, может, они там максимально спокойные, как Элвис Костелл, например. У него был такой первый припанкованный альбомчик, но тем не менее, так как он панк, имеет какое-то отношение к культуре, замечательно. Вот он такой же, как Sex Pistols. Вот этот вот наш импровизированный билборд со словом «протест» после Sex Pistols, он уже стоял за каждой группой, которая называла себя панк-рок-группа. По такой пьянке, да, давайте как-то немножко на велосипеде панков перейдем, грязновато у нас будет второй выпуск, по такой пьянке протест, он переходит из разряда тропа музыкального, стилистического приема, что, мол, вот он там может быть, может не быть, если есть, то это какие-то идеалы, это там хорошо, это там отдельная какая-то протестная музыка. Из этого музыкального тропа протест переходит в формат коммерческого ярлыка. Чтобы быть коммерчески успешными, на ниве именно панк-рока, нужно быть в протесте обязательно. Именно поэтому какие-нибудь там омерзительные группы, порнофильмы возьмем, вот они хоть что-то протестуют. Чего протестуют? Там зачем какие-то сытые панки продаются там очень хорошо, там на концерты ходят, что там зарабатывают, а все равно цепи надел и пошел, да я, да против, да все дела. То есть, ну какая-то показуха, понятное дело, но показуха она ради чего? Она ради денежек. По итогу панк-рок не то чтобы протест убил, он его коммерциализировал, но убил именно в том аспекте, что это теперь не просто на какое-то время, по
крайней мере. Это стал не просто музыкальный прием, это стал хорошим гарантом того, что у тебя будут денежки. С точки зрения обывателя, протест и панк очень синонимичны. Поэтому NWA, рэп-коллектив возьмем из там 90-х годов, конец 80-х, начало 90-х, вот они там тоже были достаточно протестными, и они были панки из мира рэпа. Настолько ассоциируется, что можно же слово «протест» менять на слово «панк» и, в принципе, без потери смысла. Это все, что касается протеста. Следующей теме плавно перетекает — это тема панк-субкультуры. Почему панк-историки и сами панк-музыканты, они поддерживают стереотип, старый 40-летней давности стереотип о том, что панк — это хулиганы, панк — это грязная музыка, девиантное поведение, это протест, опять же. Зачем им это нужно? Почему бы не уйти от этого, не как-то развивать жанр и развивать, скажем так, смыслы внутри жанра? А все очень просто, это уже продается, зачем что-то менять? То есть, условно говоря, ну хорошо, с панк-историками чуть-чуть ситуация посложнее, они в это верят. То есть это люди, которые в подростковом возрасте вдохновились панк-идеалами, и теперь они такие, ну все, панк — это единственное, что имеет смысл, я буду панком до конца, и, соответственно, очень идеалистично смотрит на все неровности этого замечательного движения. А панк-музыканты, типа там Green Day, Offspring, поп-панк, наверное, вот самый отвратительный вообще жанр в истории музыки, он вот это все просто-напросто эксплуатирует. Мы все, конечно же, в протесте обязательно, мы там какие-то устраиваем пьянки, гулянки, пытаемся эпатировать, вести себя вызывающе, и все это ради того, чтобы все дело продавалось. Условно говоря, панков 77-го года, типа группы Clash, вот их бы не устраивал формат того, что их песни созданы для того, чтобы там какие-нибудь 30-летние дядьки в надежде потискать 20-летних девочек приходят в бар, напиваются и танцуют под их музыку. А вот Green Day, Offspring и так далее вполне этот формат устраивает. Денежки мы получаем, а остальное это уже что хотите, то и делайте. Самое забавное, что вот эта вот субкультура панка, которая панками всячески поддерживается, она самому панк-року очень навредила и вредит до сих пор. Понятно, что с 77-го года коллективов, которые в жанре панк-рока успешно себя проявили, их пересчитать по пальцам. Просто потому, что жанр полумертвый, жанр старый, то есть это нужно какие-то находить новые смыслы, новые взгляды. Это не всегда делать хочется, да и зачем? Это как-то непроверено, лучше делать проверенное. Из наших пенатов там какие-нибудь тараканы абсолютно омерзительно делали. По поводу субкультуры, которая педалируется панками, она перешла и в общественное сознание. То есть, вот вы подойдете к своим друзьям, как это сделал я, и спросите их, а что такое панк-рок, по твоему мнению? Услышите вы что-то вроде кривляния идиотизм, хулиганство, грязь, алкоголь, наркотики и какая-то дебильная трехаккордная музыка. И вот эти все дяди-панки, они вместо того, чтобы такие, не-не-не, ребят, вы слишком глупо понимаете значение слова панк на самом-то деле, вот они это все убирают и говорят, да, вы абсолютно правы, мы именно такие, мы протестуем, мы готовы просто горы свернуть, три аккорда, смысл, все, что нам надо, это вы там своими подачками денежными успокаиваете себя, делаете там какую-то форматную музыку, потому что сами они делают форматную музыку и немало зарабатывают, а вот мы-то на самом деле за идеалы, ну, вот это все вы можете послушать и что-нибудь еще помимо этого. И это все вредит панк-музыке в том плане, что, во-первых, любая трехаккордная панк-рок-музыка воспринимается как плохая, потому что она скучная и глупая, а это абсолютно не так. Мы чуть попозже об этом поговорим. И, во-вторых, что в панке ничего интересного-то и не было. Хулиганье головами дрыгает, гитаром бьет, значит, одну струну, и все, и замечательно. И можно и пропускать 6-7 песен известных, и достаточно. Можно сказать, что адепты панк-субкультуры стреляют панку в ногу абсолютно точно своим поведением. И порождают еще одно замечательное явление, которое называется говнарство. Да? То есть в нашем случае слово говнарство — это будет политико-социальный термин. Что мы под ним понимаем? А мы понимаем абсолютно такое, знаете, линейное восприятие панк-философии. Условно говоря, напиться, подраться, заснуть на улице. Назвался панком «Живи хуёво». Прошу прощения за бранные русские, в данном случае это цитата. Был такой панк «Свин», солист группы «Автоматическое удовлетворитель». Вот этот человек, он о своей дефекации поедал с целью доказать, что ему плевать, он настоящий, так сказать, настоящий панк.
В 90-е, вот в конце 80-х годов, когда был Советский Союз, были истории, когда на курортах, допустим, люди кушали в кафешечке, что-то недоедали, уходили, приходили панки, это доедали за ними. И вот это все говнарство, оно тоже особо не красит, как вы понимаете. Не увлекает умы интеллектуалов таким, человек доел за кем-то в ресторане, надо узнать, а что им движет? Вот, то есть, ну, понятное дело, что протест, который первоначально был рекламой, жизни, сейчас стал антирекламой после того, как попал в широкие массы народных философов. Что ж, переходим поближе к музыкальной составляющей и ответим на еще один вопрос нашего сегодняшнего подкаста, а именно, почему панк-рок прожил год-два в чистом виде панк-рок? Понятно, потом был хардкор-панк, поп-панк и так далее, но вот в чистом виде было примерно так. 75-й год зарождение, 76-й готовился взрыв, 77-й все взорвалось, 78-й, 79-й, что-то уже какие-то готические роки, какие-то постпанки, новая волна, все панки уже начинают экспериментировать. Там, к примеру, группу Clash возьмем. Вот Clash в 77-м году.

есть одно из двух, либо они как-то предали панк-стандарты, либо панк как-то видоизменился. А почему он видоизменился, да, почему там культовые панк-рок-коллективы начали играть какую-то другую музыку. А дело здесь вот в чем. В первом выпуске мы отмечали, что панк-рок, он так зачистил поляну, новую такую сцену воздвиг, на которой панки могли спокойно заниматься своими экспериментами. Талантливые люди могли в отрыве от нагроможденности классического рока делать музыку. С этой сценой панк-рок одновременно приобрел, как, знаете, говорят, на роду было написано «умереть рано». Вот это вот про панк-рок. Потому что максимальное упрощение музыки, оно не может продолжаться вечно. Потому что талантливым людям, ну, просто очень скучно. Вот если действительно какая-то трехаккордная музыка, даже хорошая трехаккордная музыка, потому что панк-рок состоит из такой. Но если помимо нее ничего нет, то талантливые ребята такие, ну, замечательно, мы пойдем где-нибудь поэкспериментируем вот, в другое место. И так как простая пост структуре панк-рок-музыка очень быстро музыкантам надоело, они очень быстро начали экспериментировать, соответственно, панк-рок очень быстро видоизменился. Понятное дело, что еще в процессе своего становления панк-рок уже сопровождали эклектичные и направленные абсолютно в разные стороны музыкального ареала обитания личности. Дальше это событие усугубилось. И теперь, до конца этого выпуска, мы с вами будем разговаривать о разных панк-рок-коллективах. Две ремарки. Первое. Мы не будем говорить об известных. То есть это не будет ни Sex Pistols, мы не будем их слушать ни Clash, ни Damned, ни Raimonds, просто потому, что мне скучно в очередной раз там называть известную группу, говорить, вот, это, конечно, гениально, ребята. Это голова, да. Мы будем говорить о коллективах таких не очень известных в России, или не очень известных даже в мире, либо культовых ребятах, которых я считаю недооцененными. Ремарка номер два. Так как мы с вами постараемся максимально широкий диапазон панк-звука взять, то есть коллективы здесь будут очень разные по звучанию, надо понять следующую вещь, что если, условно говоря, коллектив звучит сложнее, арт-панк коллектива рассматривать, и я говорю, что они очень хорошо звучат, это не значит, что коллективы, которые делают музыку в три аккорда, два притопа и просто какой-то панк-посыл, они плохие. Они хороши по-своему, эти хороши по-своему. Это просто, чтобы сразу не было вопросов, понабегут, начнется, вот там, ты ничего не понимаешь, вот чтобы вот сразу мы вот это все убрали. Есть хорошая группа вот тут, есть хорошая группа вот тут, а плохие есть абсолютно везде. Поэтому пробежимся по моим любимчикам, держа в голове то, что стараемся мы найти сегодня как можно больше разных способов играть панк-рок. Начинаем с Великобритании. Мы будем так географически двигаться. Первый коллектив, который нас сегодня интересует, это группа

это женский панк-рок коллектив. Чем он был известен, чем он был хорош, помимо замечательного альбома? Известен он стал благодаря своему женскому составу. В панк-роке, чтобы солистка группы была девушка, это и так большая редкость. А тут еще и девушка-англичанка, но при этом она метиска, да, то есть она не этническая англичанка. Газеты тут же начали писать хвалебные отзывы, всячески форстят замечательную группу. Надо сказать, что, несмотря на то, что критики ее любили, группа была хороша. То есть вот обычно, когда критики любят, но здесь это формула не работает. Группа хороша. Альбом, конечно, неровный. Вышел там второй у них в каком-нибудь 2014 году, но мы его не считаем, потому что спустя 40 лет выпустили какой-то проходной музыкальный продукт. Вот это все нам не интересно. Нам интересна талантливая музыка. А это их дебютник. Очень рекомендую послушать. Давайте там что-нибудь еще оттуда проиграет в нашем подкасте.

косвенно вы эту группу очень хорошо знаете. Все вы слышали выражение «Punk's not dead». Откуда оно пошло? Где-то там в 82-83 году, где-то там, коллектив под названием «Exploited» записал песню одноименную «Punk's not dead»,

Вопрос, а с чего они вообще решили, зачем писать песню «Punks Not Dead»? Как пришла им в голову эта замечательная идея? А дело в том, что группа Crass, о которой мы сейчас с вами разговариваем, она в 77 году записала песню «Punk Is Dead» на своем дебютном альбоме. То есть, понимаете, да? Самый рассвет панк-рока, тонны отличных пластинок, а вот ребята из Англии такие: не, ребят, все, панк продался, панк уже не тот, уже закончился, это все превратилось в коммерческие игрушки для детей. С чем же было связано такое радикальное представление о панк-роке? А связано было с тем, что группа Crass, она состояла из реальных таких анархистов, то есть которые жили в коммуне, действительно использовали панк-рок для продвижения своих взглядов, для того, чтобы манифесты читать. Очень много песен этого коллектива, они нетипичные, у них формула куплет-припев, куплет-припев, а у них просто идет монотонное политическое заявление и под какую-то абсолютно минималистическую музыку. Эти ребята, они все пассажи панка про заявление и простоту музыкальную, они поняли так, как надо было это понять. Там есть песни, где тупо солирует барабан практически весь хронометраж, и потом там гитара подключается, то есть все максимально животно-примитивно. Еще один интересный факт, прежде чем мы закончим об этом коллективе разговаривать, когда группа образовалась, они заявили, что в 84 году они распадутся. И распались они аккурат в 1984 году. Группа культовая, группа, которую до сих пор помнят в Англии. Каждый уважающийся панк-нашивку Crass носит, конечно же. Если вдруг вы не слышали, очень рекомендую познакомиться. Возможно, это то, что вы искали. Такая вот незамутненный, чистый, как слеза младенца, панк-рок. Ну и давайте еще под конец послушаем. С их первого альбома и закончим.

Баскокс, манчестерская группа. Здесь очень коротко. Группа, в принципе, достаточно популярна, прославилась благодаря двум-трем композициям. Я считаю, коллектив очень недооценен. То есть можно смело слушать первые 2-3 альбома, получите заряд такого хорошего настроения с легкой грустинкой. Это представители того, что позже будут называть поп-панк. Поп-панк в зарождении, при этом очень качественный, очень хороший. И музыканты не остались на этой ниве, а продолжили развитие. И один из участников группы Баскокс потом сформировал группу Magazine. Как-нибудь мы о них поговорим в контексте уже постпанк. Сейчас просто отметим коллектив. Если вдруг не слышали, послушайте. Это группа, которую вы слышали, но просто не знали, что это они. Настоятельно рекомендую обратить внимание, не пожалейте. Ну, еще что-нибудь из Баскокс.

Эдвардс. Главный там был господин Тиви Смит. Писал он такие максимально искренние панк-рок песенки, такие, знаете, как будто вот 15-летний подросток взял гитару, собрал своих одноклассников, засели в гараже и решили петь панк. Вот это вот группа Эдвардс. Песня, которую мы с вами только что послушали, Гарри Гилмор's Eyes, она считается у них самой известной, и вообще в среде критиков считается, что это One Hit Wonder. Да, то есть они написали одну песню, все остальное у них абсолютно не нужно и не интересно. Я категорически с этим не согласен. Я считаю, что группа The Edwards — это чуть ли не лучший панк-рок коллектив вообще в истории. Если брать их дебютный альбом, он вышел в 78 году, назывался Crossing the Red Sea with the Edwards. Половина материала — это старые синглы группы, половина — что-то новое. На этом альбоме один трек лучше другого. Слушать можно на постоянной основе, слушать очень интересно. Вокал Тиви Смита такой, как будто он вас взял за шкирку и вот к вам обращается, пока поет. Просто великолепно и прекрасное музыкальное сопровождение. Еще один интересный факт. В группе была гитаристка, кажется, Гей Эдвард ее звали. Вот она считается одним из секс-символов панк-рока. Будет интересно, посмотрите фотографии этой дамы в молодости. Очень-очень красивая женщина. Слушаем еще что-нибудь из Эдвардс и идем.

Группа Wire — это такие типичные представители арт-панка. Интересный коллектив, огромное количество альбомов, то есть там штук под 20, наверное. В контексте панк-рока, да и вообще интересуют нас только первые три. Дебютник 77 года назывался у них Pink Flag. Там 21 трек, все очень разные и по хронометражу, то есть там были треки меньше минуты, которые идут. Были интересные музыкальные находки. То есть вот если вам никогда не нравились коллективы, которые включаешь пластинку, и там вот одна и та же песня просто разными словами, то очень вам рекомендую группу Wire. Эти ребята, как и свойственно арт-панкам, постоянно искали новые звучания, новые формы музыки, что-то постоянно такое делали, наловчились обходить барьеры скукоты, что ли, да, барьеры какого-то зацикливания на одном и том же, и постоянно старались вот где-то что-то преуспеть. Для иллюстрации еще один трек с их дебютного альбома.

очень известна среди меломанов. Не сказать, что это я откуда-то ее там отрыл. Тем не менее, если вы вдруг по каким-то причинам ее пропустили, обязательно послушайте. Группа доступная. Пример экспериментального коллектива, который можно познать и не будучи супернаслушанным человеком. Если вы собираетесь вкатываться в тусовку музыкальных снобов, которые ходят друг перед другом, выпендриваются всякими разными коллективами, которые они отрывают, потому что делать им больше нечего, то группа Wire обязательно к прослушиванию, а то в приличном обществе не поймут. Закончили мы с Великобританией, пересекаем Ла-Манш и приходим во Францию. Что нам вообще во Франции интересно? Принято считать, что во французском панке был один интересный коллектив, это группа Телефон, он же самый известный. Проблема в том, что группа Телефон мне никогда не нравилась. Звучат они вот так.

это их лучшая и единственная песня, которую, в принципе, имеет смысл слушать. Все остальное это как-то второсортно, скучно. Ну вот, честно, это насилие над собой. Просто сидеть и пролистывать в своих ушах их дискографию. Вот честное слово. И вообще бы я о них не упомянул, но группу «Телефон» мы используем как такой маленький мостик к другому французскому коллективу, который называется «Metal Urban». Изучаем

Не верю, что называется «Металл Урбан». Я не особо хорошо говорю на французском, знаю 5 фраз, поэтому, возможно, поэлегантнее произносится. На самом деле, будем считать, что я идеально владею французским, но так как выпуск про панк-рок, я в оппозицию к франкофонам становлюсь и буду коверкать их слова, как только пожелаю. Что это за «Металл Урбан»? Кто это такие? Это ребята, которые играли такой очень грязный, очень плохо записанный, но при этом панк-рок с изюминкой. Песня, которую мы с вами только что послушали, называлась «На Пари Макис», или как так, ну, «Парижские мятежники», или там «Парижские партизаны». Это вообще был хит. Так о группе-то особо никто не знает, кроме, опять же, вышеупомянутых снобов. Песня где-то в чартах мелькала, и помимо нее никто ничего и не вспомнит. А очень зря. В 1980 году у этой группы выходит первый и единственный полноценный альбом, и его вы, кстати, можете увидеть на обложечке нашего подкаста. Там такая птичка черная. Это вот обложечка дебютника «Металл Урбан». Альбом в высшей степени хорош. Его чуть-чуть тяжеловато слушать. То есть он, так скажем, записан очень неаппетитно. Немножко давит на уши. Но, в принципе, если вы привыкли к таким коллективам, которые не щедры на благозвучие, то «Металл Урбан» — это абсолютно ваш выбор. Группа фантастическая, великолепная, преступно недооцененная. Я считаю, что в России ее просто обязаны услышать. Что-нибудь еще послушаем с этого альбома. Дома.

И идем дальше. Следом у нас американцы. Переезжаем мы в Америку и поговорим о трех коллективах, которые остались немножечко в стороне от общественного внимания. Первый из них называется «Demo».

Дева — это группа панк-концептуалистов, которые решили, что общество и человечество в целом, оно постоянно деградирует во всех смыслах, начиная от генетического, заканчивая политическим. И об этом поют, и это доказывают. Например, вот песню, которую мы с вами только что послушали, называется она «Монголоид». Не как в прямом переводе хочется сказать, что это просто какой-то человек с узкими глазами. Нет, в английском «Монголоид» — это человек отсталый в развитии, скажем так. И вот именно такую персону выбрали группа Devo как героя для своих композиций.

Да, согласитесь, не каждый будет воспевать в своем творчестве таких вот людей, а вот Дева делает это прекрасно, делает это убедительно, еще и всех убеждает, что вот, ребят, так и надо. Коллектив по звучанию это такой панк-рок с электроникой, с поиском новых музыкальных идей, но при этом замкнутый формат такой немного издевательской музыки. Из-за чего группе не удалось очень долго прожить. Если первый альбом и второй были просто прекрасны, третий хороший, дальше можно не слушать, там просто скучно. Группа исписалась, к 80-м годам ничего интересного они не производили. Тем не менее, произвели они до этого много прекрасного. То есть первые три альбома, давайте там что-нибудь еще из их творчества послушаем.

Группу Дево, первые несколько их релизов, можно слушать с огромным удовольствием. Также настоятельно рекомендую ознакомиться хотя бы для ширины кругозора. Следующий коллектив — это Ричард Хелл и его группа Voidoid.

О Ричарде Хелле мы немножечко поговорили в контексте Sex Pistols. Поговорим сейчас поподробнее. Вообще, я небольшой фанат группы Voidoids. Мне они кажутся немножко скучноватыми. Но в контексте панк-рока группа очень важная, и важна она по двум причинам. Первый, собственно говоря, сам Ричард Хелл. Человек максимально заметный в панк-тусовке. Сначала он играл в группе Television вместе с Томом Верленом и Ричардом Ллойдом. Композиция Blank Generation, которую мы послушали, она вот еще со времен Television находится в репертуаре Хелла. Дальше он поиграл с группой Heartbreakers, записал вместе с Диди Рамоном песню Chinese Rocks.

вот эту вот самую композицию. А потом решил основать свою группу и уже там разошелся по полной. Второе из интересного о группе Void Doids — это их гитарист. Вообще гитарная их секция. Очень интересное звучание. Пожалуй, наверное, из таких панк-гитар, наверное, самое сильное. Слушать это при том, что мне эта группа не нравится, я прекрасно понимаю, что слушать их прикольно, интересно. С точки зрения музыки, чуть ли не, наверное, топ-1 в плане такой панк-мелодики стоит этот коллектив. Не берем всяких Television, которые я к панкам не отношу. Именно по этой причине нас их сегодня не будет. А вот Войдоидов мы относим, поэтому засветились они у нас в подкасте. Что-нибудь еще послушаем с их творчества и двигаемся потихонечку дальше.

Последняя ремарочка про коллектив Ричарда Хэлла. Интересный философский пример. Все вы наверняка люди умные, знаете про концепцию смерти автора, про то, что автор не имеет такого абсолютного права диктовать смысл своего творчества, что смысл — это троп, то, чего может вообще не быть в произведении и так далее. Ричард Хэлл это прекрасно иллюстрирует эту концепцию. Песня «Blank Generation», которую мы слушали в самом начале, Хэлл задумывал как критику поколенческих песен. Типа там «My Generation» заходит.

И, мол, работает его композиция примерно так. Слово blank, оно не то, что в прямом означает пустоту, а оно означает такое пустое пространство, куда можно вставить любое слово, то есть олицетворяющее то или иное поколение, и эта песня будет работать. Но сделать это у него не получилось, а получилось сделать панк-гимн про пустое поколение. Не знаю, раздосадован ли Хэл этим фактом, но как иллюстрация определенных философских воззрений, композиция его подходит прекрасно. И теперь движемся дальше к группе

коллектив из штата Огайо. Дэвид Томас там солировал. Это еще один представитель арт-панка. Крайне интересный коллектив. Коллектив, который определил свое время лет, наверное, на 5-6. Чтобы вы понимали, вот эта вот темная, готично-постпанковая, экспериментальная вещица, которую мы только что послушали, она датирована 75-м годом, 1975-м. Хотя весь постпанк Бамонт, он будет только там в 78-м году как-то заявлять о себе впервые. Первую сделали это еще в 75-м, потом также нашли очень много новых интересных музыкальных решений, чем немножечко опередили даже новую волну. Коллектив в высшей степени талантливый, в высшей степени интересный. Возьмем там дебютный их альбом, назывался он Modern Dance, да, современный танец. Послушаем что-нибудь оттуда.

вот эта пластинка выдержана в такой панк-стилистике. Дальше идут сплошные эксперименты. Там и второй альбом, и третий. Группа с вокалом, и со звучанием, и с электроникой, и с чем только она не пытается взаимодействовать, чтобы найти новые свежие звуки для своего творчества. Коллектив я крайне рекомендую всем меломанам, если вы по какой-то причине эту группу не слышали. А вот если вы, скажем так, музыку увлекаетесь не сильно, наверное, я бы не рекомендовал. Послушайте какие-то знаковые, популярные песни, но в творчество не углубляйтесь, потому что, ну, вам просто будет в тягость это слушать, потому что группа, скажем так, для не очень наслушанного человека, она, конечно, не подходит. То есть определенный такой музыкальный бэкграунд нужно иметь. Но, опять же, в любом случае, вы можете меня не послушать и зарядить себе в наушники полную дискографию и получить массу удовольствия. Ваше право, моя работа предупредить вас. И последняя страна, на которой мы закончим нашу с вами панк-географию, это Австралия, родина кенгуру и родина одного замечательного панк-рок-коллектива, который называется Radio Birmingham.

Кто такие Radio Birdmen? Это, значит, группа, которая идеально отражает судьбу честного, талантливого панка. Смотрите. Они записали дебютную эпишку. Она дико взлетела. Эпишка просто гениальная. Одна песня лучше другой. Всем дико понравилось. Они записывают первый альбом. Великолепный. Просто гениальная пластинка. Все в восторге. О них даже там где-то начинают писать. Их подписывает тот же лейбл, что подписывает группу Raymonds. То есть вот уже вот-вот сейчас группа просто залетит в пантеон панк-богов. Но что-то у них там случается. 3 года они не выпускают никакого материала. Потом выпускают вторую пластинку, которая мало того и по содержанию слабенькая, еще и как бы опоздала со временем. И в итоге коллектив так и остался в разряде культовых для каких-то там меломанов. Потом у этих деятелей были другие коллективы, типа там New Race. Кто-то из участников Radio Birdmen организовал. Здесь не уверен, но, по-моему, кто-то из них. Не получилось с коммерческим успехом. Тем не менее, люди помнят. Я считаю, что продвинуть эту группу в массы просто обязательно. Давайте что-нибудь еще послушаем.

по звуку не сказал, это коллектив, который больше обращается не столько к американскому панку за вдохновением, сколько к американскому протопанку. Интересные звуки, интересное композиционное построение песен, оно связано именно с тем, что ребята вдохновлялись там MC5 и гип-попом. На первом альбоме даже есть кавер на песню TVI, он, по-моему, альбом открывает как раз. Поэтому не совсем типичный, наверное, для вот 77-го года вокально-инструментальный ансамбль, так его назовем, но заслуживает вашего внимания. Прекрасная группа. Очень-очень рекомендую ознакомиться.

0: Собственно, на этом все. В финале хотелось бы выразить надежду, что удалось мне вам показать многогранность панк-рока, удалось мне вам показать, что не тремя аккордами едиными, и что эти три аккорда — это не печать зла и печать бездарности при всем при этом. И заинтересовать вас элементарно панк-роком, потому что судьба у этого жанра незавидная, бездарности пинают полумертвое тело, вместо того, чтобы его наконец-то отпустить и так время от времени возвращаться, посмотреть, черпануть вдохновение и отправиться в какой-то творческий порыв. Вместо этого просто какое-то насилие происходит над бедным панком. Выражаем мы все редакции дискурса соболезнования панк-року по этому поводу. Скажу, что это достаточно интересный жанр, чтобы разобраться в нем поглубже. Понятное дело, что в рамках одного, там, двух подкастов обо всем не расскажешь, все группы классные не покажешь. Я просто постарался, чтобы в этой вот эклектике и в этой репрезентации, которую сегодня я вам подготовил, вы нашли для себя что-то новое, что-то интересное, возможно, изменили свое отношение к панк-року и поняли, что это не тупой жанр для хулиганов и алкашей, а это такая очень серьезная, очень фундаментальная, очень разнообразная, разносторонняя музыка, в которой копаться и копаться, находиться по колено, в которой на самом деле одно удовольствие. С вами был подкаст «Нота Бена». Еще услышимся.
1: Добрый день. Меня зовут Михаил Калужский. Я автор подкаста «Закати сцену». И поздравляю всех наших слушателей с Новым годом. Слушайте наш подкаст о документальном и политическом театре. До встречи в Новом году.

0: Радио Сахаров.
1: Либо-либо.
2: Все хорошо?
1: Да.
2: Ты меня убьешь?
1: Нет. Я хоть раз тебя убила? Всем привет! Это радио «Монеточка», подкаст от Лизы Монеточки, Вити Исаева и студии «Либо-либо».
2: Привет-привет. В этом подкасте мы созваниваемся с нашими слушателями и обсуждаем с ними проблемы, которые их волнуют.
1: И сегодня мы говорим на животрепещущую, волнующую нас всех тему «Первая любовь».
2: Можешь рассказывать все, что хочешь про себя.
1: Правда? Тебе не будет обидно и неприятно?
2: Ну, я думаю, что это все в прошлом, как бы я уже с тобой с 2020 года.
1: Мы стали парочкой в 2020-м?
2: В 2019-м?
1: Нет.
2: Да. Или начало 20-го. Ладно, пусть начало 20-го, хорошо.
1: Странно, что мы не записали никакую дату, что мы ничего вот это вот...
2: Не, ну я точно знаю дату того, как мы расписались.
1: Спасибо. Не знаю.
2: А ты знаешь?
1: 24 декабря.
2: Неправильно.
1: 26 декабря.
2: Вот так вот, видишь? Вот и все.
1: Ну, как-то у нас-то не очень культивировано в отношениях. Мы с тобой ни разу не праздновали годовщину свадьбы, мне кажется.
2: Как-то я тебе всегда подарки дарю.
1: Ведь, слушай, я чувствую себя не очень. Давай уйдем от этой темы.
2: Давай уйдем.
1: Надо, наверное, сделать этот спойлер, чтобы все истории дальнейшие не звучали странно, что я считаю, что моя первая любовь, если любовь – это что-то, что одно в жизни, это какие-то соулмейты, которые созданы друг для друга, то моя первая любовь – это вообще Витя. И я считаю, что мы с Витей созданы друг для друга. Более того, я уверена, что мы с ним встречались в прошлой жизни, и мы переродились и встретились здесь, мы сразу узнали друг друга. У нас, конечно, был долгий такой сложный, интересный путь, но я с первой секунды поняла – о, вот и он, все. Ну, у нас была огромная разница в возрасте. Вообще-то приличные парни не целуются со школьницами, когда им 28 лет. Но по-другому просто быть не могло. Ну, мы не те люди, которые могли бы... Как вот я сейчас уже, смотря на все это, я понимаю, что мы не те люди, которые смогли бы построить брак, начать семью, родить детей.
2: То есть у нас не получилось?
1: Ты дослушай! С человеком, с которым они вот эти 5 лет не продружили. Другого варианта просто не было, я считаю. Ну, ты тоже можешь мне рассказывать почти что все. Но только не говори так, ах, как... Какая была девочка! Всем девочкам девочка, с тех пор таких я не встречал. Так не говорила.
2: Если про тебя.
1: Тогда можно. Но я думаю, что это будет непростой выпуск. Мне будет тяжело.
2: Просто для себя я как-то уверенно себя в этом чувствую.
1: Как ты думаешь, почему ты чувствуешь себя в этом уверенно, а я волнуюсь?
2: Я не знаю. Ну, то есть... если тебе некомфортно, я не буду многим делиться.
1: Нет, уж что... Так вот еще мне, знаешь, что это он такое? Ну, это я не буду рассказывать, иначе ты, дорогуша, сойдешь с ума.
2: Ничего такого, ты делилась историями гораздо хуже.
1: Какие?
2: Ну ладно, не гораздо хуже, сопоставимыми, то есть сопоставимыми любовными историями ты делилась.
1: Ведь надо еще учитывать, что просто мы с тобой были реальными друзьями. Это важная часть наших с Витей отношений, мы были...
2: Нереальными друзьями.
1: И мы все друг друга рассказывали. Слушай, написал мне такой парень, что, сходить с ним погулять? Или там, ну че, девочка моя, подружка,
2: ну... Ну, конечно, скажем так, не было этого такого окраса дворового, как сейчас Лиза придала.
1: Ну, я в общих чертах просто, чтобы в паре предложений было понятно, насколько это была действительно классная дружба, где мы были очень искренни и даже такие вещи говорили. Ты знаешь, вот иногда сейчас мы стали мужем и женой, я думаю, да лучше бы я об этом все, блин, не знала.
2: А почему лучше бы не знала?
1: Ну, не знаю, ну, потому что я тревожная. Ну, не переживайте, я занимаюсь психологом. Я все это с ним обсужу, проработаю. Я не несу, видите, вот так вот, понимаете, в тарелке всю свою какую-то ревность, обиду, какие-то тревоги. Я нормальная тетенька. Но у меня действительно возникают иногда какие-то мысли. Почему вот мы с Витей... Он был в 11 классе. Почему он сразу ко мне не пришел? Почему он сразу там меня не поцеловал? Почему он меня не дождался? Ведь ему было всего 30 с чем-то лет, когда мы поцеловались. Что, так сложно было подождать? Но я шучу. Это, конечно, гиперболизировано. Я не даю ход этим мыслям, я не развиваю эти чувства, не углубляюсь в них. Но иногда у меня возникают такие штуки. Да слушайте, что вы меня лечите? Что вы в душу мне лезете? Ребят, вот вы уж подумайте, такие прям все идеальные люди. Да у всех у нас есть какие-то штучки, тараканы в голове.
2: Ты права, лучше защита от нападения.
1: Вить, помоги мне выбраться отсюда, помоги мне выбраться из ямы.
2: В общем, ты действительно не грузишь меня своими эмоциями относительно этого, и за что я тебя благодарю.
0: Привет, меня зовут Маша, мне 16 лет, и я из города Троицка. Когда я была в 7 классе, я влюбилась в мальчика. Это было очень странно. Он только перевелся к нам, и я считала его просто превосходным. Охота была как-то выделиться, показаться классной для того, чтобы расположить его к себе. Что я сделала? Покрасила кончики в фиолетовый, носила джинсы на низкой посадке и футболку с Ривердейлом. И я постоянно писала ему всякую чушь. Сейчас мне все равно на это. Но вообще, мне кажется, что это поведение достаточно глупое. Но что не сделаешь, чтобы понравиться? И у меня такой вопрос. Что глупое вы делали для того, чтобы понравиться тем, кто нравится вам?
1: Маша, привет!
3: Привет!
1: Давай, Вить, твои самые странные влюбленные поступки.
2: Как-то раз в школе мне нравилась девочка. И я притащил в школу барабанную установку. И в течение двух перемен я играл в коридоре на барабанах. Я собрал гигантскую толпу детей. Я привлек очень много внимания. Мне потом звонили другие девочки.
1: А она
2: нет. Ну, на самом деле, мне кажется, я просто не умел, как и сейчас, наверное, прицелиться в свою целевую аудиторию. Этой девочке, мне кажется, никогда не нравились парни-барабанщики, типа, значит, музыканты, там еще кто-то. Я потом видел парня, с которым встречалась эта девочка. Во-первых, это был достаточно вот криповый 20 там с чем-то летний парень.
1: Не одобряем.
2: На черной тонированной тачке.
3: А в каком классе это было?
2: Мне кажется, 8-9 класс.
3: Мне кажется, это очень запоминающееся поведение. Она точно это запомнила.
1: Я бы влюбилась в Витя.
2: Ну, спасибо, что вы меня успокоили. Но это давно просто не является фокусом моего внимания. Мне кажется, что я отвлекся в тот же день просто тем, что вау, многим понравилось то, что я умею неплохо играть на барабанах.
1: Конечно, 5 новых девочек тебе позвонили.
2: Откуда ты знаешь, что 5?
1: А что, угадала?
2: Ну, примерно, наверное, да.
1: Класс! Вот это урожай, Витя. У меня никогда не было такого внимания.
2: Ну, в школе у меня не было ни одной девушки.
1: Ну, у тебя, видишь, была какая-то странная выборка. Мне кажется, что вот твой вопрос о том, как правильно привлечь, допустим, парня, попасть в то, что ему нравится, мне кажется, это бесполезно делать.
2: Согласен.
1: Если я обожаю Ривердейл, правильно я произнесла?
3: Ну, тогда да, обожала, да, Ривердейл, правильно.
2: А сейчас что тебе нравится?
3: Вообще, сейчас я читаю «Алхимика». Но, а так я сдаю литературу, и мне вообще в этом году очень понравилось «Преступление и наказание», что странно, потому что русская классика меня как-то не интересовала. Я занимаюсь танцами, мне нравится все творческое, я рисую, иногда пою, и мне кажется, если правда с кем-то знакомиться, то нужен человек тоже более творческий.
1: А как-то... Конечно, или который любит также эту литературу, и более того, раз ты этим увлекаешься, изучаешь это, и тусуешься даже в каких-то кругах, например, если ты готовишься к ЕГЭ, то ты наверняка ходишь на курсы подготовки к этому ЕГЭ куда-нибудь.
3: Да.
1: И там же все эти люди туда и приходят. И мне кажется, это гораздо круче, чем влюбиться в мальчика и потом выяснять, чем же он таким увлекается, и присваивать себе эту выдуманную личность. Гораздо круче просто стоять на своем. Да, я люблю играть в Sims 4. И пока я не найду фаната Sims 4, я не успокоюсь.
2: Ну, ты не нашла же фаната Sims 4.
1: Ну, нас с тобой связывает кое-что побольше, чем Sims. Чем
2: Нина?
1: Компьютерные игры. Ну, я могу рассказать смешной случай, что я делала, когда влюбилась в мальчика в садике. В общем, мне нравился мальчик. Его звали Дима. Я ничего не помню. Как он выглядел, чем он мне... Нет, чем он мне понравился, я помню. Он был в старшей группе.
2: Тот самый парень на тонированной машине.
1: Тогда вообще не было идей. Во-первых, как его привлечь? Во-вторых, зачем? так, вообще такой цели как бы не было. Просто нравится мальчик. Я хотела к нему рядом подходить и говорить: «Я тебя люблю, Тима, я тебя люблю». А он-то уже стесняется. И что я делала? Я завела себе тетрадку, где я писала: «Я люблю Диму». Вот прям большими буквами. Знаешь, одна страница, одна фраза. На все клетки. «Я люблю Диму». На следующей странице: «Мы с Димой поцелуемся». А потом мама увидела, что я пишу эту тетрадку, прибежала. Я поняла, что сейчас мама будет забирать тетрадку, побежала ее выкидывать в окно. Она застряла между решеткой и окном. Я вся была в истерике, и мама ее оттуда вытащила и унесла. И это был для меня конец света. Я слышала, как они с папой читали и смеялись.
3: Мне кажется, когда родители узнают о влюбленностях, это вообще очень странно, потому что потом все равно с их стороны какие-то издевки, мне кажется, могут быть, если родители не совсем понимающие.
1: Ну, ты знаешь, еще здесь видишь, сейчас, допустим, об этом очень много информации. Раньше, когда там мои родители меня воспитывали, это вообще как бы было как бы все не на поверхности, и этой теме не уделялось так много внимания. И сейчас, когда я там вспоминаю какие-нибудь странные вещи, они как бы честно так говорят: мы просто вообще не знали. Ну, типа, мы также ответственно читали все книжки, что у нас были, просто в них было написано реально другие вещи. И в этом смысле, конечно, ну, как родитель, я, наверное, очень постараюсь не смутить своего ребенка ничем и нанести ему как можно меньше травм, но уверена, что все равно не получится, и она вырастет, и выйдут новые какие-то постулаты правильного воспитания, и окажется, что я где-нибудь да точно и ошиблась.
3: Я думаю, все будет супер с Ниной, потому что вы ее очень любите, как я вижу.
1: Очень, конечно, ну, все любят своих малышей. Слушай, ну а сейчас у тебя как? Что с этим мальчиком-то в итоге? Все, забылся?
3: Ой, да? Да, забылся. Но сейчас столько внимания не уделяется любви, вот этому чему-то, поиску отношений, потому что сейчас, ну, уже как бы поступление в голове, и нужно готовиться к ЕГЭ, и как-то, если что-то и есть, то оно проходит мимо.
1: И мне кажется, еще знаешь, что в культурном пространстве сейчас как-то нет такого акцента на отношениях, потому что когда я была маленькой, это было реально в каждом мультике, везде, и если у девочки нет парня, значит, она не крутая.
3: Сейчас, мне кажется, больше всего внимание обращают на саморазвитие. Что вот сейчас мы будем стараться делать тебя умной.
2: И тогда у нас наконец-то появится парень.
1: Ну нет, и тогда мы уже по уму себе найдем какую-то любовь, если захотим. И уже тогда мы сумеем выстроить это все по уму и по крутости, а не как глупые малыши. А у тебя была в школе первая любовь?
2: Что это значит?
1: Ну, давай определимся. Первая любовь – это первая девочка, которую ты испытал влюбленность, и ты подумал: какая она красивая, хочу ее поцеловать. Какая милашка.
2: Вот у тебя всегда поцеловать. Я хочу ее поцеловать. Почему вы меня не поцеловали? Поцелуйте меня.
1: А вот у тебя всегда так: «Ну, я Витя, Витя».
2: Хорошо, у меня было такое.
1: Да у всех это было, конечно. Господи. Ну, у меня это была такая долгая любовь, прикольная, очень милая. Я очень рада, это был приятный, нормальный экспириенс. Но мне было очень грустно после расставания.
2: Когда это закончилось?
1: Ну, это началось в школе и закончилось тоже в школе. Это длилось где-то 4 года. Я рада, что это закончилось. Но в моменте расставания это было так тяжело. Это был ужас. Я никогда не испытывала ничего сопоставимого с тех пор и до сих пор. Это было ужасно. Типа полгода я просто вообще просто рыдала.
2: А почему вы расстались?
1: Да я не знаю, ведь, ну, как-то... Я даже не помню. Ну, слушай, ну, мы просто все выросли, и у всех появились свои какие-то интересы, у всех какой-то свой путь.
2: Складывается впечатление, что у подростков химия может возникнуть со стеной.
1: Ну, у тебя не было такой долгой первой любви?
2: Нет.
1: Твои школьные вообще чувства были взаимными?
2: Нет.
1: У тебя была невзаимная школьная любовь?
2: Да. Даже две.
1: Правда?
2: Да.
1: Но ведь ты был таким хорошим мальчиком.
2: Ну, я всегда нравился не тем девочкам, которые нравились мне.
1: Ничего себе.
2: Мне кажется, что просто я позже начал открывать в себе те качества, которые привлекательны во мне, скажем так.
1: Для женщин.
2: Да.
1: Так у меня вообще не было такая ситуация. Я просто встречалась с тем мальчиком, которому я понравилась. У меня до этого там в 4 классе, помню, я понравилась мальчику. Еще в 6. Так я со всеми ними все там и гуляла, и за ручку ходила. У меня не было такого выбора. Ой, я тебе нравлюсь? Все, пойдем. Вот так у меня было. Класс, круто. А ну первая вообще моя любовь, это была в садике мальчик. Это еще, кстати, к теме про воронье относится.
2: Воронье?
1: Воронье.
4: Там воронье.
1: Моя первая любовь, это был в садике мальчик Кирилл, который говорил всем, что он Sonic X. И из-за этого я его полюбила.
2: Мне очень нравится. Просто он внушил тебе. Или тебе нравился тот факт, что он говорит, или ты поверил, что он Sonic
1: X? Я поверила. Но это не я, это весь детский сад верил.
2: Я понимаю, конечно. В это сложно не поверить. Он синий был?
1: Нет. Он всем говорил, что он Sonic X, и что когда никто не видит, он превращается в Sonic X.
2: Я всем говорил просто, что я Донателло.
5: А жареных гвоздей не хочешь? Я спросил, жареных гвоздей не хочешь? Нет?
6: Привет, я живу в Екатеринбурге, Свердловской области. Моя первая серьезная влюбленность случилась в 14 лет, когда я познакомилась в интернете с одной девочкой, и она мне сразу понравилась. Мы очень часто начали переписываться, отвечать друг другу на сообщения, но все осложнялось тем, что о таком не расскажешь. Я была рада, потому что смогла рассказать своей маме, которая приняла это, и все было хорошо. Вот. Но я не рассказывала об этом своей подруге, потому что как-то раз в нашем разговоре она упомянула, что она против однополых отношений, таких людей надо лечить. Поэтому я очень испугалась, что она перестанет со мной общаться. И поэтому я так и не рассказала ей, что мы встречались с ней. Это было чудесно. Она приехала ко мне летом. Но летом все пошло совсем не так, как я ожидала, потому что она осталась на очень долгое время и доставляла мне сильный дискомфорт, так как мы встречались на расстоянии, у нас не было возможности понять личные границы друг друга. Она очень много требовала контакта от меня, который я не могла ей дать. И мы расстались спустя несколько месяцев. И так закончились мои первые настоящие отношения.
1: Привет!
7: Привет.
1: Слушай, ну у тебя остались счастливые воспоминания об этом всем? Или что-то тебя еще тяготит?
7: Ну, немножко тяготит, потому что после того, как мы расстались, ничего не кончилось, по сути, потому что мы также продолжали общаться с ней достаточно близко и хорошо, и я не знала, что это ей наносит столько боли, потому что я в тот момент уже встречалась с другим человеком, и на протяжении всего того времени, что мы общались с ней после расставания, оказывается, она все еще меня любила.
1: Ну, любовь такая штука, ты не можешь оторваться, как бы тебе плохо не было. Я очень тоже это хорошо понимаю.
2: Иногда, да, существуют какие-то ложные надежды на то, что еще чуть-чуть, и может все вернется.
1: Ну там, и в целом, все твое естество тебе говорит о том, что ты должна как можно ближе быть с этим человеком каждую секунду, вообще вне зависимости, что с ним, и что он тебе говорит, и как он вообще сам даже поменялся. Я помню вот как раз про школьную любовь, что именно так и заканчивалось, что уже все закончилось, а я все еще просто, знаешь, крипово просто сталкерила, просто, ну как сталкерила, ходила там к мальчику под домом, стояла, что-то там ждала. И я не понимала, зачем. Потому что уже было понятно, что между нами ничего не будет.
2: На самом деле, долгое время у меня тоже была похожая какая-то история с ощущением. Просто мне было много, когда сразу так много нового человека в твоей жизни. Угу. Есть какая-то особенность у меня, которая схожа даже с расстройством аутического спектра. Условно, если мне неинтересно, я могу даже покинуть разговор, никого не предупредив о том, что я из него вышел. И вот то же самое, как бы, я испытывал всегда в отношениях, что меня всегда напрягало то количество внимания, которое тебе оказывается, и ты должен оказывать по поводу и без.
1: Угу.
2: И поэтому мне всегда нравились отношения, которые зарождаются из дружбы. И мне всегда было интересно, почему это больше особо никому не нравится. Почему всех интересуют отношения, которые начинаются с...
1: Каждую секунду мы больше не отлипнем друг от друга. Да. Не на меня.
2: На самом деле, я где-то услышал, вот это первые дни отношений, первые месяцы, это пробник того лучшего, что может быть дальше. Мне кажется, что в этом что-то есть. Что, например, если ты испытываешь в самом начале отношений какой-то дискомфорт, то дальше это будет только как бы...
1: Ну да, нет такого. Ну, со временем плохие черты, наверное, могут пройти. Нет. Со временем все плохие черты точно усилятся в 1000 раз и будут раздражать вас в 1000 раз больше. Я, знаете, иногда, если не могу уснуть, я вспоминаю именно вот наши с тобой первые дни отношений, когда мы в первый раз поцеловались. Я помню это посекундно. Я помню каждую деталь. Я пыталась недавно в искусственном интеллекте нарисовать эту картину. Ну, я просто помню, как выглядела
2: комната. Я помню, ты меня присылала.
1: И моя мечта воссоздать. Иногда я говорю, Вить, ну не иногда, очень часто. Я говорю, Вить, ты помнишь, как мы первый раз поцеловались? А давай сейчас так же попробуем поцеловаться. Или там первый раз, когда Витя меня, я помню, ни с того ни с сего, вот мы друзья, друзья. Но знаешь, что-то тут вдруг начали сближаться, как-то больше общаться, вдвоем все время где-то шататься. И я помню, как он один раз меня погладил по голове. И я навсегда помню, где это, как это было, в чем я была одета. Просто взял и погладил. И тогда я поняла, все.
2: Он мой. Сработало.
1: Началось такая, блин.
2: Вот если бы мы расстались.
1: Ой.
2: Подожди. Ты бы хотела, чтобы мы больше не общались? Или чтобы мы поддерживали связь?
1: Ну, я точно уверена, что мы с тобой просто обязаны общаться до конца наших дней, потому что у нас есть один ребеночек. И, ну, это просто обязывает нас сохранить...
2: Ну, давай в более гипотетический мир. Просто вот эти чувства...
1: Нет, тогда бы я не стала с тобой общаться. Зачем мне каждый раз это вспоминать? Более того, память работает в этом смысле по-дурацки. Любое событие из прошлого она любит приукрашать. Чем больше проходит времени, тем меньше ты помнишь, что вы расстались-то вообще, и тем больше ты помнишь, а как вы первый раз ходили в кино, погуляли, посидели в кафе. Она оставляет какие-то приятные воспоминания, но она так защищает. Например, у меня так психика работает.
2: Хорошо. Такой вопрос последний. Будь ты на месте человека, который в паре, которая рассталась, любит меньше. Ну, то есть он дальше как бы продвинулся. Угу. Вот теперь, зная о том, что легче было бы, например, чтобы вы не общались, ты бы сделала за вас двоих этот выбор?
1: Да. Я бы исчезла из жизни, я бы его заблокировала не для того, чтобы он мучился, а для того, чтобы ему было легче, потому что каждый лишний день, что он сидит у меня на страничке, будет причинять ему дополнительную боль. Никаких надежд, никаких поддержек. Ну, так ты делаешь человеку больно. Но это опять ведь мой. Я тебе говорю, у нас есть вот с тобой подружка, менеджерка наша бывшая. Она прекрасна со всеми бывшими. Все, позвонили, поработали вместе. Встретились на вечеринке. Ну, у меня просто, я так вот вообще не умею. И более того, я это не осуждаю вообще, нет, не осуждаю. Но мне бы это не подошло, если бы мой партнер поддерживал такую связь со своими бывшими.
2: Хорошо.
1: Но слушай, что мы будем так советовать? Все же люди разные, согласись.
2: Ну, просто интересно, я хотел услышать твое мнение.
1: А ты? Есть ли какие-то обстоятельства, помимо там ребенка и всего такого, по которым ты мог бы сохранять дружбу и общение с бывшей девушкой?
2: Ну, честно, вот на уровне моральных каких-то ощущений кажется, что это правильно. И я старался всегда это делать, но несколько раз как будто бы твой вывод оказался более жизнеспособным, более правильным. Поступить так, что типа не общаться как бы вообще нигде, никогда, потому что это в данный момент делает только все хуже. Но как будто морально, я чувствую, что правильно, конечно, общаться с людьми и не обращать
1: на это
2: внимания.
1: Ну да, у вас было много общего. Наверняка вы не только, знаешь, по половому признаку сошлись, наверняка у вас были какие-то общие интересы, и странно это все вот так покидать.
2: Да, очень интересно.
1: Мы, мне кажется, отвлеклись от нашей прекрасной слушательницы. Да, да.
7: Не знаю, вот после того, как я с ней рассталась, мы поддерживали с ней дальше дружеский контакт, только потому что я не знала, насколько ей больно со мной общаться, продолжать дальше. Она об этом никогда не говорила. Но после того, как я узнала, что она так сильно зависит от меня, и я заблокировала ее, но она все еще продолжала там писать на своей странице ВКонтакте какие-то грустные сообщения про меня, там стихи, всякое такое. И это тоже было так немножечко дискомфортно, потому что, ну, все-таки ну, что-то осталось ко мне. Я не знаю, как, ну, как ей помочь с этим.
1: Ты знаешь, я сейчас вспомнила какую-то свою ситуацию, где я была в похожем на твое именно положение, и ты знаешь, Наверное, даже на себя и не надо много брать. Не так уж то много от тебя и зависит. Хочешь, блокируй, не блокируй, пиши, не пиши. Человек все равно сам переживает свою боль, и тебе нужно просто позаботиться о себе, потому что хоть тебе и легко, но все равно у тебя случилось расставание, у тебя, ну, какое-то важное событие в жизни, оно тоже на тебе сказывается. И я хочу, чтобы в этот момент ты заботилась о себе, а не о человеке, который сам проходит свой путь.
2: И иногда, на самом деле, мы даже не знаем, с кем мы встречаемся до тех пор, пока какие-то вещи не происходят. Нам кажется, что человек нормальный и адекватный, но он может совершенно быть не тем человеком, даже за которого
1: себя выдает. А может, была тема, но потом и взял и сошел с ума, и что такое
2: изменился,
1: тоже бывает.
2: Да, бывают разные вещи.
1: Особенно в подростковом возрасте.
2: Там-то все сходят с ума.
1: Ну, правда, этот вальс гормонов пляж.
2: Вальс гормонов звучит очень красиво.
7: Да, я согласна.
1: Это не мое выражение, это книжка есть такая.
2: Та-ра-та-та-ра-та-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра- А твои нынешние отношения, они...
7: Ой, ну, мои нынешние отношения, они мне, конечно, нравятся намного больше, потому что, во-первых, они не на расстоянии, они, ну вот, в реальности мы достаточно близко живем друг к другу и очень часто видимся, и эти отношения, они немножко тоже отличаются тем, что они более социально одобряемые, типа, о них можно всем рассказать, можно там везде
2: то
7: говорить,
2: есть,
7: там,
2: у меня есть парень.
7: Да, у меня там есть парень, молодой человек, что-то в этом духе.
1: А как ты думаешь, сильно ли на предыдущие отношения повлияло то, что они не социально одобряемые, про это так просто никому, особенно у нас на Урале, так просто не расскажешь?
7: Ну да, об этом никто не знает, получается, ну там, кроме, может, вот моей мамы.
2: То есть вы не ходили там за ручку, ничего такого?
7: Ну да, получается, мы открывались там, как-то шифровались там. При своих друзьях я говорила, что вот она моя подруга, там она приехала ко мне на лето. И это тоже немножко тяжело, потому что ты не можешь ни у кого спросить совета на этот счет. И так как это была первая любовь, то есть первое отношение, ты не можешь понять, это нормально или нет.
1: Угу, ты и так ничего не понимаешь, тут еще
7: да,
1: такая.
7: Да, тут даже посоветоваться не с кем, и просто ты ходишь в неопределенность и думаешь про себя, а вот то, что вот она так надолго осталась у меня, вот это нормально, нет? Почему я чувствую дискомфорт рядом с ней? Может, это со мной что-то не так? Может, я какая-то неправильная, я мало ее люблю.
1: Ну, как человек гуманистических взглядов, я всегда в таких ситуациях хочу сказать, что вообще это не должно никак нигде скрываться и все такое. Но как человек, который тоже прожил долго в Екатеринбурге и в первую очередь, который беспокоится за безопасность своих слушателей, конечно, такой совет вряд ли бы сработал в такой ситуации. И опять-таки, наверное, мне кажется, если это в подростковом возрасте застало, мне кажется, самое главное – сохранить себя. И, наверное, вот это время, когда ты школьник, это не самый подходящий момент, чтобы бороться с системой и подстраивать, менять мир. Это дело нас, взрослых. И мы, правда, со всей сил пытаемся это сделать, но пока что у нас не получается. Придет время, и вы сможете задуматься о чем-то гораздо более классном и крутом, чем элементарная безопасность. А еще, например, ваши желания, ваши мечты, то, как вы видите идеальный мир вокруг себя. Но пока что пусть она будет на первом месте.
2: Да, желаю, чтобы не приходилось делать выбор, жизнь или любовь.
1: Ну, или даже не жизнь, а знаешь, просто... Ну, странно. Представляешь, нам бы с тобой приходилось... стыдиться. Представляешь, мы бы с тобой...
2: Ты не стыдишься, да?
1: Спасибо тебе большое. Я очень рада, что сейчас ты счастлива и что тебе хорошо с твоей любовью.
7: Спасибо большое.
1: Блин, я хотела бутерброд с колбасой.
2: Ну, колбасы нет. Я могу тебе с сыром сделать.
1: Нет.
2: Ну, ты съела сейчас все. Хочешь с сыром?
1: Нет.
2: Ну, вот видишь...
1: Я что, буду сейчас все это время сидеть и думать про колбасу?
2: Без бутерброда, да. Пора начинать новый разговор.
1: У нас звонок от нашей прекрасной слушательницы Вари.
4: Я с 11 лет занималась в театральной студии в своем маленьком городке. И когда я только пришла, я пришла в младшую группу, мне было 11 лет. В средней группе от 13 до 16 лет занимался мальчик, назовем его Никита, который с первого дня мне очень понравился. Это было... какая-то дикая одержимость, влюбленность. Я рисовала с ним рисунки, я писала истории, как мы с ним поженимся, как мы с ним будем гулять. И вот так все у нас было невзаимно. Он на меня не обращал внимания, даже в каких-то местах он меня булил. Я была довольно полной, несимпатичной девчонкой. И вот что-то мне исполнилось лет 14, и я сильно заболела. У меня началась анорексия, из-за чего я сильно похудела, как-то сознание поменялось. И в то время я познакомилась с мальчиком в интернете, он тоже был из моего города. И из-за того, что у меня был дикий дефицит внимания, я решила компенсировать с помощью него как раз этот недостаток. И вот со временем, за полгода я набрала нормального здорового веса, потому что случилась череда неприятных событий, из-за которых я на стрессе набрала. Вот. И тот мальчик, по которому я сохла, смекнул, что девчонка-то похорошела, девчонка-то повзрослела, и, так скажем, приударил за мной, знаки внимания проявлял. Мне снесло башню резко. Я решила, да, наконец-то он обратил на меня внимание, наконец у нас будет все хорошо. Мои детские мечты стали явью. И я начала гулять в тайне от своего парня с этим мальчиком. Я это скрывала все где-то 2 месяца. Мне было так стыдно. Но, кстати, к слову, инициатором расставания с тем мальчиком из театральной студии была я, потому что мои розовые очки спали. Его идеально сделала сама я, хотя на самом деле человек по факту говно.

0: свою настоящую любовь, у тебя не будет вопросов, тот это или не тот, ошиблась я или не ошиблась, а пообщаться ли мне с другим мальчиком или не пообщаться. Конечно, все равно в отношениях всегда есть вопросы, проблемы, но они другие. И мне очень жаль, что такой непростой путь ты проходишь. И больше всего, конечно, то, что ты рассказала про РПП, потому что мне это тоже близко, и со мной это тоже было. Скажи, ты сейчас вот с этим испытываешь какие-то трудности, проблемы?
1: Я не могу сказать, что я в ремиссии полностью, но, по крайней мере, я отошла от подсчета калорий и диеты. Все равно бывает такое, что я смотрю на себя в зеркало, блин, я недостаточно... Не то, что недостаточно худая, я недостаточно симпатичная, чего-то не соответствую. Но потом я вспоминаю, какой ценой мне далось то, что я имею сейчас, элементарно. Все мои набранные обратно килограммы – это символ того, что я хочу жить. И меня это очень радует, это меня мотивирует не скатываться обратно.
0: Это меня больше всего беспокоит, потому что все эти мальчики, господи, ты такая прекрасная девочка, ты вообще, я уверена, сможешь в жизни себе найти то, что тебе нужно, то, что тебе идеально подходит, и ты найдешь человека, которого ты будешь делать счастливым, и с которым ты будешь очень счастлива, но вот единственное, что меня очень заботит здоровье, и если у тебя не получится само это решить, мне кажется, обязательно обратиться за помощью к врачу, и мне очень помогло избавиться от всего этого, перестать себя как-то оценивать, что очень сложно делать в подростковом возрасте, потому что ты только и делаешь, что сравниваешь себя с какими-то картинками из интернета, где себя удачно сфотографировала девушка с какого-то ракурса и все такое. И я очень хорошо помню это чувство, когда ты хочешь быть легче, и ты так хорошо себя чувствуешь, когда ты голоднющая засыпаешь и понимаешь, что в тебя сегодня ничего лишнего не попало. В моей жизни это то, с чем я до сих пор справляюсь, с последствиями. То есть психологически это все, проблемы эти решены, но желудок, он же как бы так просто не восстановится, и организм. И с этим до сих пор я сталкиваюсь. Знаешь, я в ТикТоке все время сижу, листаю, и там какая-нибудь девочка. Попадается видео в рекомендациях, где какая-нибудь девушка выкладывает, типа, мой рацион, что я ела сегодня?
1: Я ненавижу такие видеоролики. Это неправда, потому что...
0: Ну да, ну и даже если... У меня просто триггер срабатывает. Во-первых, я такая, уже плохо. Ты реально весь день, прежде чем съесть еду, ты фоткала ее. И потом я смотрю, там, знаешь, эти белки без желтков, стакан воды, жвачка. Потом она сделала какую-то пасту, там, кабачки, знаешь, с молоком.
1: Я ела такое, это...
0: Это не настоящая еда, это невкусно. И я просто не выдерживаю. Я всегда пишу комменты под этими видео. Baby, no, please, не надо, пожалуйста, остановись. И девушки говорят, да все нормально, у меня нет никаких проблем, я просто пока что вот на такой диете.
1: Мне еще нравится фраза «Да ладно, я успею остановиться, там что?»
0: Ну да, да.
1: Вот похудеть до 40, потом смотришь на весы, опа, 29, такой, ну... Ладно.
0: Вот ты знаешь, реально, ты подрастешь, организм сформируется, и уже будем думать, что нам хочется. Или нам вообще хочется себе дать, например, передышку и почилить немножко. Или нам хочется заняться спортом. Или мы хотим как-то поэкспериментировать с питанием. Но это все, пожалуйста, потом.
1: Спасибо большое.
2: Спасибо тебе.
0: Пока. Ох уж эти подростки, бедняжки. Измены, расставания, драматические переворачивающие события.
2: Тебе кто-нибудь изменял? Нет? Ты изменяла?
0: Я точно не изменяла. Мне, ну, тоже, можно сказать, не изменяли.
2: Можно сказать.
0: Ну, ты, это тоже просто было, знаешь, все в подростковом возрасте, где
2: не
0: непонятно. Ну и все, я тебе ухожу. Ну и все, я тогда позову в кино сейчас Дашу. А мы с Дашей ходили в кино. Ах, мы ходили в кино. Ну, ты же сказал. Ну, вот такая секве. Я тебе расскажу про свою любовную драму из 4 класса.
2: Очень интересно.
0: Мы с моей подружкой Ириной начали встречаться с нашими одноклассниками. Uh-huh. И мы ходили. Ну, что такое встречаться? Мы иногда все вместе вчетвером ходили на качелях кататься, ели кириешки, могли на всех купить энергетик или кока-колу.
2: Понимаю.
0: Или дюшес, или что-нибудь такое. Все это распивать вот этими слюнями в одну бутылку.
2: Это уже как встречаться.
0: Да, там, знаешь, поднести портфель. И потом мы с Ириной. Просто, представляешь, сидим и... Слушай, а давай поменяемся парнями. Ну, давай.
2: Там-там-там.
0: Я помню, мы с ней обсуждали. Ну, допустим, Паша – это малиновое варенье, а Сережа – это черничное варенье. Ну, я не хочу сбирать твое все варенье, но я хотела бы попробовать одну ложечку твоего. Да-да.
2: Вы очень прагматичные
0: девчонки. А я хочу одну ложечку твоего. Ну, давай поменяем. Ну, потому что мы не понимали. Для нас это было, что такое парень. Тот, кто

0: с тобой носит портфель, с кем ты гуляешь.
1: Ну, конечно, просто, считай, переносное устройство.
0: Ну, ведь, ну, вот такой был взгляд у меня, понимаешь? И мы с ней решили, все, мы меняемся парнями, договорились. Ага. Сказали им об этом, и они обиделись и бросили нас обе.
1: Дураки, а? В детстве я даже, ну, не мог, мне кажется, даже подумать, как это в такую сторону. Там, еще
0: что, с кем-то встречаться?
1: С кем-то встречаться. Мне интересно попробовать другое варенье. А какие еще есть тюбики с краской? Я не все выдавил. Ну, то есть, как...
0: Какие еще есть тюбики, просто так.
1: Тюбики, да.
0: Ты еще до этого говорил, что в этом смысле ты дольше оставался наивным ребенком. Но ты знаешь, как человек, который имел немножко другой путь, и у него в жизни были все эти драмы.
1: И в жизни были.
0: Знаешь, там в 16 лет рассталась, что-то там влюбилась, перелюбилась, разлюбилась. И в защиту вот своего, как бы... пути, могу сказать, что мне кажется, нет наивнее человека, чем я в том возрасте, потому что просто я до очень долгого возраста просто подходила и говорю, я тебя люблю, я тебя очень люблю. То есть я считала, что так нужно проявлять свой интерес.
1: Я тоже.
0: И у нас был...
1: Я до сих пор считаю, что так надо проявлять свой интерес. Честно говоря, я никогда не понимал мир, в котором нужно вести какие-то игры любовные. Поэтому меня еще это так бесило и не было интересно. Я совершенно не понимал, когда я нравлюсь. А иногда мне просто прямо говорили, я до сих пор все равно не верил. Иногда я говорил об этом в совершенно неподходящий момент. Я считаю, что это... та сфера жизни человека, человечества, которой требуется чуть больше наивности. Я считаю, что в кино это слишком романтизирована какая-то игра, в литературе слишком романтизировано какое-то вот это вот нездоровое проявление любви, там преследование, опять же, да? Еще
0: Схождение
1: какие-то...
0: с ума, какая-то завуалированность, когда ты почему-то вдруг не можешь сказать об этом в течение многих лет. Ну, Вить, скажи честно, как ты думаешь, мы бы имели с тобой семью, ребенка, если бы я на первой встрече сказала тебе, я тебя люблю?
1: Нет, но по другой причине совершенно. Потому что ты была молоденькой, ты была очень маленькой. Это было неправильно бы, абсолютно. Я бы себе не позволил никогда так повести себя.
0: Я бы тебе позволила.
1: Господи, боже мой. Ну, ты понимаешь же, о чем.
0: Да я понимаю, все, я тебя уже подкалываю.
1: Ты на глазах выросла у меня, по сути. И ты мне понравилась сразу же. Ну, не то, чтобы понравилась, я просто осознал, что ты мне нравишься сразу же, когда я увидел перед собой взрослого человека. Ну, вот это реально происходит с людьми. Ты можешь это видеть, как они из юных превращаются в взрослых, хоть и молодых взрослых, там, любых, да. Сразу мы стали вместе идти с тобой.
0: Ты знаешь, я все-таки хочу что-то сказать в защиту всех.
1: Детей.
0: Мы просто говорим, что эти вот драмы, это все излишне, но...
1: Я не говорю, что это излишне. Я абсолютно не говорю, что
0: это... Ну, что это слишком усложнено? Ну, как? Ну, говоришь, Вить, ну, не стесняйся, что у тебя тоже есть свое мнение, не со всеми оно в ладах. Это же нормально.
1: Хорошо.
0: Ну, просто мне хочется сразу, знаешь, что-то в защиту вот этих драм подростков, потому что это действительно такой период, когда ты вот через это все изучаешь мир. И главное, чтобы это не сильно травмировало, и главное, чтобы все детки, которые сейчас от чего-то вот из этого страдают, помнили всегда, что они через это пройдут, они это точно переживут, и они вот 100% будут счастливы. И они сейчас слушают и говорят, я не верю, я больше никогда не встречу такую девочку, как Ксюша или как Маша. Но я хочу сказать, такую, как Ксюша, ты не встретишь, но ты встретишь такую девочку, которую ты полюбишь
1: как
0: реально.
1: Как Лиза.
0: Которую ты полюбишь реально в 100 раз сильнее. И ты сам вообще этого не...
1: Ты на ней поженишься?
0: Ну, ведь,
1: извини.
0: Господи!
1: Извини. Я хотел просто добавить, что ты на ней
0: давай,
1: женишься.
0: Сам делай выводы.
1: Заведешь ребенка.
0: Давай, сам делай выводы, завершай передачу.
1: Вывод такой. Брак – очень сложная вещь. Ее можно разрушить буквально за секунду.
0: Всем пока. Всем спасибо за то, что были на нашей передаче. Делайте сами выводы или не делайте, если не хотите. Меня звали, зовут и будут звать Лиза Монеточка. А человека напротив...
1: Когда-то звали, но теперь его больше нет, он не существует.
0: Это был, конечно, Витя Исаев. С вами был подкаст «Радио Монеточка». со студией «Либо-либо». Если вы тоже хотите поучаствовать, как сегодняшние ребята, то пишите в наш телеграм-бот. Название этого телеграм-бота есть в описании. И там вам будут показаны темы следующих выпусков. И уже на эти темы вы сможете записать свои истории, вопросы и так далее. Вместе с нами этот подкаст делают продюсерки Лика Кремер, Леся Бутенко и Ксения Красильникова, редактор Андрей Борзенко и редакторка Полина Агаркова, а еще звукорежиссер Ильдар Фатахов.
2: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.

0: Радио «Сахаров». Мы говорим о мире, о стране и о нас.
1: Зум включен, моргалка включена. Пром-пром. Тебя я потерял, тебя я нашел.
2: Драматично.
1: Да, поехали.
2: Поехали.
3: Антивоенная музыка.
4: Антивоенная музыка.
5: Идет армия, рвет нас.
3: Антивоенная музыка.
6: Духу не помеха, четыре стены.
7: Антивоенная музыка.
8: Спит большая страна.
3: Антивоенная. Антивоенная музыка.
7: Антивоенная музыка.
1: Всем привет, это подкаст «Антивоенная музыка». Меня зовут Максим Заговора.
2: Меня зовут Анна Веленская. Ой, хулиганский у нас будет выпуск с тобой, дорогой Максим Заговора.
1: Здрасте, здрасте. Да, думаешь, хулиганский?
2: Ну, честно говоря, да, я готовилась к веселью. Как видишь, я в очень веселом состоянии, а ты... Нет, ты не готовился к веселью?
1: А я не знаю, но сейчас вот, видимо, начну готовиться. Вначале я точно не с веселого, знаешь, хочу начать, а с хорошего, с теплой искренней благодарности нашим слушателям. Вот ты не знаешь, а я бы прям это выделить хотел. Последний выпуск про альбом Дельфинова послушали так хорошо, что я аж обомлел. Казалось бы, сложный выпуск, сложный альбом, то ли музыка, то ли нет, а его прям роскошнейшим образом послушали. Это один из наших самых популярных выпусков, хотя, казалось бы, не ждали.
2: Да ты что? Ой, как здорово! Я тоже тогда написала какую-то очень извиняющуюся сторис из разряда «Ой, вы, наверное, не знаете этот альбом, но он такой классный, так здорово было в этом копаться». Короче, как здорово! Спасибо большое, дорогие слушатели. Надеюсь, вам понравилась и серия, и сам альбом.
1: Да, и вот, собственно, за вашу блестящую реакцию мы приготовили вам подарочек.
2: Да ладно.
1: Можно сегодняшний выпуск рассматривать как подарочек? Потому что он на тему, которая в кои-то веки интересует не только нас, Ани, но и весь честной мир, всю нашу планетушку, землюшку.
2: Слушай, ну, наверное, можно. Для меня подарочек каждый раз записывать выпуск подкаста «Антивоенная музыка», и этот не стал исключением.
1: В общем, братья и сестры, говорить мы сегодня будем о Трампе.
9: God bless you and God bless America. Thank you very much.
1: О трампистской музыке, о антитрампистской музыке. Не знаю, стоит ли нам в очередной раз вешать этот дисклеймер про антивоенщину, а что, а почему?
2: Не стоит, не стоит.
1: Ну, вот я тоже думаю, кто нас постоянно слушает, уже привыкли к тому, что наше понимание антивоенной, гражданской, политической музыки довольно широко, и подкаст у нас... камерный, ламповый, по большому счету, о чем хотим, о том и говорим. Но в случае с Трампом, вот ей-богу, кажется, что эта тема горячая, актуальная, и за американскими выборами следили все, а мы еще и следили с точки зрения музыки.
10: Fuck Donald Trump! Fuck Donald Trump! Fuck Donald Trump! Fuck Donald Trump! Fuck Donald Trump!
1: Вообще-то, как бы у Дональда Трампа была соперница, звали Камала Харрис.
2: Что ты говоришь?
1: Да, мы немножко лишаем ее субъектности, но, не знаю, мне кажется, что есть у нас такое право, потому что все-таки тебе там виднее вообще из Нью-Йорка. Скажи, можно считать это голосованием за и против Трампа? То есть, по большому счету, кто бы против него не был, этот человек выступал как оппозиция именно Трампу, а не сам по себе самостоятельный политик.
2: Скажу так. Мы, как люди, живущие теперь с недавних пор в Америке, с моим мужем, смотрели разные дебаты, и не только президентские, которые были, кстати, довольно бесполезные. Такие очень, ну, поверхностные, что ли. А вот были очень интересные дебаты потенциальных вице-президентов. Были представители других партий, которых я по именам не знаю. Вижу их впервые. Но чтобы немножко подтянуть английский, чтобы то, чтобы все, мы их посмотрели. И то, что ты говоришь, в принципе, видно и в политике демократической партии, и ее линии продвижения самой себя. То есть, в действительности, как раз много из того, что говорили демократы, было направлено на то, что только за Трампа не голосуйте. Мы уж что-нибудь там, ребят, придумаем. А то он это, и то. Ну, вы не голосуйте за него, за нас голосуйте. Короче говоря, сам дискурс за Трампа и против Трампа, он был инициирован политическими партиями. И это не то, что тебе кажется со стороны. Я бы подтвердила тут твою гипотезу.
1: Ну вот. А вообще-то скажи, пока мы не перешли к музыке, как там Америка-то? Стоит еще?
2: В день выборов я наблюдала такую сценку. Там вечером, когда уже начался подсчет голосов, мы сидели в кафешке, и к кафешке подошел какой-то странный пьяный тип и начал, по-моему, то ли у всех сигареты стрелять, то ли еще чего-то. Ну, вышел хозяин заведения, вызвал 911, спокойно с ними разговаривал, такой говорит, ну, тут у нас все нервные сегодня, сами понимаете. понимаете, да? И вот, наверное, ну, разнервничался парень, напился, сигарет хочет. Вы, пожалуйста, приедьте его, значит, заберите. Ну, он ушел сам, но мы тогда отметили эту деталь как интересную. И ведь действительно, все очень нервничали, все были на телефонах. Я когда смотрела какие-то стримы англоязычные, я видела, что идут репортажи о том, что в части баров что-то празднуют, где-то танцуют. И если называют, что еще один штат посчитан, то люди либо говорят либо говорят в зависимости от того, за кого они болеют в этом своем баре.
1: Но в Нью-Йорке-то разве есть хоть кто-то, кто болел за Трампа?
2: Да полно. Ну что ты? Все здесь очень разные. Я не знаю всех нью-йоркцев.
1: Нет, я утрирую, конечно, немножко так, но провоцирую этим вопросом.
2: А, да-да-да.
1: Есть ощущение, что Трамп — это что-то такое, знаешь, немодное, ретроградное, консервативное. А антитрамп — это наоборот, общественно поощряемое что-то. И Нью-Йорк, как город передовой, он абсолютно антитрампистский. Ошибаюсь?
2: Да, я бы не сказала так. Ну, давай сразу оговоримся. Я понятия не имею, что правда, что нет. Я только что-то видела в ТикТоке, что-то слышала на улице. Это и все, и вся моя экспертиза на сегодняшний день.
1: Сейчас говорю, дядя, я ведь не настоящий американец. Goodbye,
2: America. Если говорить так без смеха, чуть более серьезно, то я видела очень много роликов, где совсем молодые люди, которым 18 лет едва исполнилось, или 20, где они говорят, что будут голосовать за Трампа, и это не только люди из дальних регионов, а в том числе люди из таких столичных городов, потому что они переживают за экономическую ситуацию и за то, что они не могут позволить себе того уровня жизни, который могли себе позволить их родители. То есть их родители там условно в подростковом возрасте имели машину и там достаточно быстро покупали себе какой-нибудь домик. В современной Америке это невозможно себе представить. И они говорили о том, что возлагают на Трампа надежды, что он исправит эту ситуацию. Короче, видишь, все сложнее. И изнутри Америки мне, опять же, не настоящему американцу, не кажется выбор в пользу Трампа таким уж диким и странным. То есть смотри, как будто бы вне Америки мы понимаем, что очень страшно за то, что помощь Украине будет уменьшена. Очень страшно, что Трамп пойдет договариваться с Путиным о чем-то, что он будет что-то такое совершать. Мы как будто смотрим на Америку как на единицу очень геополитическую, очень важную, на вот эту вот сильную экономику большого полицейского. А внутри Америки ты такой: ой, ну да, ну хлеб дорогой. Ну, то есть чувствуешь, здесь как будто по-другому это ощущается. И я видела очень много обиженных и грустных комментариев моих самых любимых на свете соотечественников о том, что ну как же так? Неужели они повелись на популистскую риторику о том, что цены упадут? А ты такой думаешь, да ну что вы такое говорите? Ну, это для нас все выглядит так. Для них это все крайне далеко. С кем я не говорю на улице из американцев, когда они слышат, что I'm from Russia, они говорят две вещи — либо Чайковский, либо «О, it's pretty cold there, yes?»
11: Пиздец нахуй, блять!
2: То есть, как бы, война с Украиной для них очень далеко. Они понимают, что Украина — это отдельная страна, но не уверены, что они могли бы показать ее на карте. Мой опыт показывает, что мы немножко лишаем субъектности даже самих американцев, когда говорим об Трампе и антитрампистском движении. Мы говорим о том, что, ну вот, это же важно. Мы же всем миром эти выборы ждали и боялись чего-то там. Ну, а вот внутри Америки есть ощущение, что это как бы некий свой мир, в том числе закрытый, в том числе далекий, такой чудный остров, окруженный океанами со всех сторон, который в другом часовом поясе. Поэтому все несколько иначе.
1: Понимаю, но все равно я буду настаивать на идее того, что эти выборы и вообще фигура Трампа, она вызывает чуть ли не цивилизационный разлом. И в этом смысле, когда я подбирал музыку трампистскую, антитрампистскую, ну, конечно, если бы мы начали обсуждать всех музыкантов, которые выступили или за, или против, а этому надо было отдельный подкаст посвящать. Я имею в виду не эпизод, а целый подкаст и 5 лет его вести. Навскидку даже назвать музыканта, который остался абсолютно индифферентен к этим выборам, невозможно. Так или иначе, поп-индустрия, рок-индустрия разделилась. За, против. Поэтому я разбил сначала все это на 5 полочек. Как обычно, из них 4 жанра и 1 спецполочка, о ней чуть попозже. И в каждой из этих полочек выбрал, как мне кажется, самого яркого представителя. Вот всю ответственность за неудачный выбор, за заговоровскую субъективщину, за вот все на свете беру на себя, пожалуйста. Но выбор свой я готов отстаивать. В каждом этом жанре у нас будет глыбище за Трампа, глыбище против Трампа. Мы выберем, кто лучше. И вообще, может быть, проведем сегодня свои собственные американские выборы через ноты, аккорды и любимые Веленской синкопы.
2: Договорились. Айда.
11: Привет.
12: Привет.
11: Привет, I think.
12: Привет.
11: Yeah, like shit.
1: Ну и начнем мы как будто бы с самого далекого от России жанра и самого супер-супер американского. Это с кантри. Кантри — это в Америке что, Аня? Вот сразу скажи. Это как наш шансон? Это как наша народная песня? Это что? И в чем вообще феномен кантри, который за пределами Америки-то слушается с трудом?
2: Ну и вопросы у вас, Максим. Правильный ответ я не знаю. Могу порассуждать на эту тему. Да, кантри — это продолжение фолк-музыки, которая была еще до 20 века и которая играется до сих пор в самых разных уголках и легко импровизируется, звучит в барах, пабах, не знаю, во всех увеселительных заведениях. И в этом смысле, конечно, твоя аналогия с шансоном очень хорошо подходит. Единственное, что отличает эти два жанра, кроме музыкальной составляющей, это то, какие препоны они встречали на пути своей эволюции. Кантри как было, так и осталось. Не было такого, что приехали какие-нибудь американские большевики, сказали «всем вон из деревень, все едем в большие города, но без паспорта». Да, или наоборот, «всем в колхоз, всем петь то, всем петь не то, религию отменяем». Короче говоря, моя мысль в том, что в 30-е годы советская власть очень перекроила отношение к музыке и в чем-то убила народную музыку, как мы ее знаем. В Америке такого не случилось. Поэтому кантри — это некая естественная эволюция, идущая из давних времен той простой музыки, которую исполняли в деревнях. Так что в этом смысле, конечно, это такой вот фолк. А в смысле популярности получается шансон. Вот как-то так.
1: Понятно. И кажется, что кантри-музыканты должны массово топить за Трампа, потому что это, ну, что-то такое традиционное, консервативное, это наша старая добрая Америка, которую нужно сделать great again. На самом деле, черт из два. Огромное количество кантри-музыкантов голосуют за демократических кандидатов и в данном случае за Камалу Харрис. Но вот кого я выбрал для представления обеих позиций. В случае Трампа, это человек со знакомой каждому фамилией. Фамилия его Сайрус. Но зовут его не Майли, зовут его Билли Рэй. Это папа Майли Сайрус. Он присутствовал на съезде республиканской партии в июле. Обращаясь к нему, Дональд Трамп как-то сказал: «Эй, Билли Рэй Сайрус, вот он здесь, он консервативный человек, он наш человек. Но как у тебя выросла такая либеральная дочь?» Вся толпа посмеялась над Майли. Билли Рэй Сайрус выступал на похоронах того самого пожарного Кори Комператоре, который погиб во время покушения на Трампа. В общем, он как бы такой яростный-яростный сторонник. Вообще-то это человек одного хита, зато суперхита. Единственным его вот так называемым чарт-топером стал сингл «Old Town Road», который он записал вместе с Лил Насом.

Эту песню, возможно, слышали и в России, она, правда, ну, очень популярная. Ее даже сама Майли Сайрус перепевала на большой сцене, если не ошибаюсь, фестиваля Гластенбери. Но она все-таки нетипичная и для кантри, и для самого Билли Рея Сайруса. Гораздо более типичная для него песня. Вот это называется «Hey, he break your heart».

0: Ну что, Аня, как будто бы вот «Говорим Америка», слышим такую песню, нет?
1: Слушай, абсолютно точно. Мало того, сделано настолько вопиюще просто, что, мне кажется, если сейчас я назову ее рецепт, то все наши слушатели пойдут и напишут хит в стиле «кантри». Итак, что нужно, чтобы написать эту песню? Вам понадобится 2 аккорда. 2, Макс! 2! Круто! Эти 2 аккорда — это тоника и доминанта. 2 самых простых, самых базовых аккорда, которые люди изобрели бог знает когда. Это, кстати, 2 самых первых аккордовых функции, которые появились в мире. Точно, потому что они имеют 2 противоположных смысла. Тоника — это все хорошо, и нас все хорошо. Сидим мы на тонике доминанта. В ней все вопросительное, в ней все очень непонятно. И хотим скорее мы в тонику. И ты чувствуешь, что из-за этой простоты звучит прям по-детски. Например, если ты когда-нибудь слышал песни из мини-диско, такая была вот традиция на курортах нулевых, там в Турции где-нибудь, чтобы родители ужинали, а дети плясали. И вот там все песни будут примерно такие, еще и с такими словами, типа «голова, плечи, колени, трогаем и танцуем, ля-ля-ля, ля-ля-ля». Вот как будто бы такое. Значит, взяли 2 аккорда. Чередовать их нужно медленно и ровно. Тоника будет там 4 такта, доминанта 4 такта, тоника 4 такта. Как-то вот никуда не спешим. И на фоне мы поем «тан-та-та-та, тан-та-та-та-та». Вот про вокальные техники я ничего не знаю. Там, наверное, нужно как-то голос сделать крутым. Но в целом те ноты, которые нужно перебирать этим крутым голосом, входят в аккорд. Если на фоне музыканты играют «ля до ми», то «изволь петь до», «изволь петь ля». Иногда

0: И вот все и складывается в некую такую идеальную, консонансную, хорошую структуру. Барабанщик на фоне должен сделать так, чтобы сильный удар был с нижним барабаном, пум, а слабый с верхним. И получается пум-ц, пум-пам-ц, пум-пум-ц. И все готово. Вот тебе и трек этого замечательного человека, отца Майли Сайрус. Я, конечно, немножечко это подтруниваю над этим, как слышно по моему голосу. Я предпочитаю, когда музыка интеллектуальная, с метафорами, модуляцией, люблю синкопы. Здесь, конечно, такая вопиющая простота. Мне непонятно. Мне непонятно, что с ней делать. Мне непонятно, какую слушать. Но я подозреваю, что нужно просто выпить пиво и немножечко расслабиться. И тогда все выйдет. Такое у меня мнение на этот счет.
1: Вот очень все это напоминает прямо описание политики Трампа. Правда. Просто, действенно, под пивко. А интеллектуальное кантри — это будь добра как бы к антитрампистам. И тут на первом месте, естественно, Линда Ронстадт. Одна из основоположниц кантри-рока, обладательница 11, на секундочку, премии Грэмми. Наследница, между прочим, изобретателя электрической плиты и тостера. Вот сколько пользы миру принесла ее семья. Но, правда, Линда Ронстадт — это легенда кантри-музыки. На рубеже 70-х ее провозгласили королевой кантри-рока. А после скорой смерти Дженис Джоплин вообще называли королевой рок-музыки. Ну, по сравнению с товарищем Сайрусом, Ронстадт — это, конечно, другой уровень музыки. Давайте послушаем один из ее главных хитов «Long, Long Time».

0: Ну что, вот если бы меня на одно ухо агитировал Билли Рэй Сайрус, а на второе ухо пела Линда Ронстадт, у меня бы не было сомнений, за кого голосовать, Ань.
1: Ничего себе, как легко манипулировать твоим мнением. Ну что же.
0: А то.
1: Да, так вообще. Ну, давай поговорим с тобой про песню Линды. Она, конечно, устроена сильно сложнее, но она вообще в каком-то другом стиле. Вот ты знаешь, я настолько не понимаю кантри, что я бы в жизни не сказала, что это кантри-музыка. Это обычный хороший поп. Почему это кантри, мне в этой жизни только предстоит разобраться.
0: Это мы еще до Тейлор Свифт не дошли. Вот там будем разбираться.
1: Я этого не понимаю. Для меня, конечно, это звучит просто как красивый поп. Впрочем, красивый поп — это и есть наследник фольклорной музыки. Эволюционно это ничему не противоречит. А аккордово противоречит. Если мы только что, едва нащупав рецепт кантри, как музыки из тоники и доминанты, вдруг слышим здесь та-да-та, та-да-та, модуляция в минор, и и обратная модуляция. Короче, красивую сложную последовательность аккордов, то все, я запуталась. Я тогда не понимаю, что такое кантри. А где банджо? А где гитары? А где уцчиц на фоне? Я ничего не понимаю. Это что такое? Короче говоря, песня безумно красивая. Она мне напомнила сразу множество песен, написанных после нее. Соответственно, подозреваю, что песня эта оказалась еще и влиятельной на умы других молодых музыкантов. Одна из песен, которые сразу же мне вспомнились на фоне, это песня Ланы Дель Рей, где она поет. If you'll dance, I dance. And if you don't, I'll dance anyway. И вот эта песня Ланы Дель Рей, она полностью копирует и интонации, и аккорды. Давай как раз этот кусочек нашим слушателям и поставим.

0: Мало того, в «Лане Дель Рей» можно еще и увидеть Линду, потому что если посмотреть на то, как выглядят обе эти прекраснейшие женщины сейчас, то это брюнетки, такие очень со спокойной внешностью и как будто бы даже похожие манеры произнесения текста и поведения на сцене. Вот, так что песня красивая, очень здорово. Мало того, я вот сейчас такая развеселая, а недавно, когда ты мне как раз скинул все композиции, и я села их изучать поздно ночью, и я включила эту первой, и что-то решила, что не время мне ничего изучать, потому что я растрогалась, на меня навалились очень грустные мысли, я полчаса плакала и решила, что не время для работы, что я проснусь и утро вечером мудренее. Короче, песня что-то во мне задела, она меня ужасно растрогала. Мне приходили в голову образы, которые связаны с Россией почему-то. Я скорее оплакивала что-то из нашей такой политической новейшей истории. Но вот, представляешь, пробудила во мне песня что-то своими модуляциями, задела меня прям до глубины души.
1: Понимаю тебя. Ну и по части выборов. Линда Ротстед была их активной участницей, предвыборной программы. Высказывалась за Камалу против Трампа. Что, давай подведем наши внутренние итоги. Мы, если отталкиваться от музыкантов, за кого здесь голосуем? За Линду? То бишь за демократов? За Камалу?
0: Мы голосуем за Линду, которая голосует за демократов. Это не значит, что мы голосуем за демократов. Но за Линду голосуем однозначно.
1: Но я же играюсь, ну что-то.
0: Однозначно, конечно. Но это гораздо круче.
1: Но все, у нас 1-0.
2: 1-0 в пользу музыки демократов.
1: Идем дальше. Рэпчик на повестке.
0: Поехали.
1: Из антитрамповских рэперов, которых немало, я выбрал, как ты думаешь, кого?
0: Эминема.
1: Конечно, главного, наверное, рэпера последних там 25 лет. Эминем. У него с Трампом долгие отношения. Первое откровенно такое политическое заявление вообще он сделал до всяких Трампов в 2002 году на альбоме Eminem Show, если помнишь, был такой, где он на фоне красного занавеса, была песня White America, в которой были строчки и про Конгресс, которому Eminem якобы создает проблемы, и вообще про американскую политику, и про Конституцию. Там был клип, в котором он разрывает Конституцию, и так далее, и так далее.

0: примерно было понятно, на чьей стороне Эминем. Если вообще к какой-то стороне его тогда можно было относить. Но когда появился Трамп, тут уж все максимально однозначно. Главная фраза Эминема против Трампа – это «фак Трамп», лаконичная. Во время президентской кампании 2016 года Маршалл записал 7-минутный фристайл, который называется «Campaign Speech». Такая пламенная общественно-политическая речь, в которой, собственно, Эминем прямо говорит о Трампе. Слушаем.
1: That's an awfully hot coffee pot. Should I drop it on Donald Trump? Probably not, but that's all I got. Then says he wants to lower our taxes. Then who's gonna pay for his extravagant trips back and forth with his family, his golf resorts and his mansions? This is for Colin. Ball up a fist. And keep that shit balled. Like Donald the bitch.
0: Я специально выбрал такую нетипичную, да, для Эминема композицию, то есть это не альбомный трек, это фристайл, коротко о содержании. Он говорит, что вы должны бояться этого чертова кандидата, имея в виду Трампа. Вы говорите, что Трамп не целует задницу, как марионетка, но он тупица с пальцем на кнопке, который не должен ни перед кем отчитываться. Вот она, хорошая идея, вы думаете, что хорошая идея. Ну, как бы все через сарказм. В общем, вот такой Эминем. Давай, Ань, тебе слово, что скажешь?
2: Считаю, это полная ерунда. Мне не понравилось. Готова аргументировать. Мне сразу вспомнились все слова, с которыми мне часто приходится иметь дело по поводу того, что рэп — это не музыка вовсе. Последний раз, кстати, 3 дня назад на работе меня спрашивал человек, один очень милый, после лекции о том, что он говорит, ну рэп — это ведь не музыка. И ты знаешь, я сама чувствую себя неуверенно в этом моменте. Я всегда говорю, что это переходный жанр, что там есть красота подложки, работа с регистрами, очень интересные синкопы, что на самом деле это не текст, это не поэзия, это все-таки музыкальное высказывание. И тут, значит, Эминем подсовывает мне такую свинью. Он выходит на парковку, читает все без подложки, без ритма, и слова, которые он произносит, я бы не назвала их никакими, ни высокохудожественными, ни метафоричными. Он почти не пользуется никакими синкопами, потому что это фристайл, это супер объяснимо, это нормально.
0: Но это хейт-спич в адрес Трампа.
2: Да-да-да, он говорит та-та-та-та-та, та-та-та-та-та-та-та. Хорошо, это хейт-спич, но мы все смотрели там батл Оксимирона и Славы КПСС.
3: Лучше я сдохну ебучим ноунеймом, чем прославлюсь и стану тобой.
2: Там тоже был фристайл, там тоже был хейт-спич. Да, возможно, они к нему хорошо подготовились, но так ведь фристайл так и работает. Ты к нему готовишься буквально всю жизнь. И потом выходишь и читаешь его. Я искренне не понимаю, что мне говорить, когда Эминем читает та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та- моя сфера, не моя специальность, что я ничего не могу здесь сказать. А может быть и на Эминема, потому что, ну а как так, чего тут происходит? Мне ничего здесь не понятно. Мне непонятно в клипе, почему он стоит на парковке, и его друзья стоят сзади него, им явно неловко. То есть они не знают, как им круто стоять.
0: Да почему им неловко-то?
2: Ну, а потому что они ничего не делают. Зачем они там? Они просто пришли показать, что за ним сила.
0: Ну да, так это же заложено в рэп-культуре.
2: Нет, в рэп-культуре вообще заложено, чтобы они еще и что-то там поделали, говорили «Дра! Yeah! You got it! Yeah!»
0: Нет, в рэп-культуре и в хип-хопе вообще важно понятие банды, да, и в криминальном, и в таком мужском, да и вообще в человеческом смысле. И когда за твоей спиной кто-то стоит, это фактор. Путин это взял для новогоднего поздравления. Помнишь, когда у него стояли солдаты?
2: Точно! Им еще головы отрезали сверху, да.
0: Эминем лучше Путина. Вот как бы к какому выводу мы пришли за время этого подкаста.
2: Вот погоди. Все верно. Вот ты классно сформулировал такую политическую остроту. Так вот давай ее тоже коснемся. Сообщение «Трамп плохой» не равно сообщению «У нас есть позитивная повестка лучше, чем у него». Я считаю, что вот в целом это и есть иллюстрация того, чего случилось с этими выборами. Я считаю, что подобного рода сообщение может быть даже вредным. Никто даже в среде российской оппозиции не любит тех оппозиционеров, которые просто говорят о том, что вот он, Путин, плохой. Все хотят и требуют, и трясут говорить о том, типа, а что нам делать? Давайте освещать, давайте конструктив, давайте то, давайте все. Так вот, Эминем, где конструктив, дружище?
0: Ну, если бы Эминем на выборы шел и политическую партию создавал, мы бы могли от него этого требовать. А он рэпер. Мне кажется, для рэпера максимально естественно именно такой жанр. Спонтанный, злой, акапельный, фристайленный.
3: Yeah, sick tan. That's why he wants us to disband, cause he cannot withstand the fact we're not afraid of Trump walking on eggshells. I came to stomp.
1: That's why he keeps screaming, drain the swamp, because he's in quicksand.
0: Вот, в общем, я одобряю, но если ты хочешь политической программы от рэпера, пожалуйста, это наш оппонент по жанру Канье, который сам собирался избираться на прошлых выборах, заявил даже свою кандидатуру в 12 штатах, но набрал только 60 тысяч голосов. Это вот мало оказалось. В общем, не выбрал его никто. А так-то он убежденный сторонник Трампа. Когда у него как-то там папарацци спросили еще в лохматом относительно году, поддерживает ли он товарища Дональда, сказал, конечно, только Трамп. Другое дело, что после того, как Канье заявил о своих планах избираться, вот, собственно, в том самом 2020 году, у них произошла размолвка с ссора. Трамп сказал, что никуда он, естественно, не изберется. Тут же, ну, как бы перчинки всему этому добавляют, что Канье предложил Трампу быть вице-президентом. И это больше всего вывело из себя нынешнего победителя. В общем, такая у них ситуация. Канье, конечно, сошел с ума, но не всегда так было. В какой-то момент он был, пожалуй, самым влиятельным даже не рэпером, а музыкантом на планете Земля. Я долго думал, какую песню выбрать для сегодняшнего нашего эпизода. Ну и не мудрствуя лукаво, просто зашел в YouTube и выбрал самую популярную. 487 миллионов просмотров Kanye West Stronger.

0: Ох, переживаю я за Эминема, Аня. Как будто бы песня «Stronger» должна быть тебе намного, намного музыкально интереснее, чем фристайл на парковочке.
1: Ты абсолютно не прав. Это полная ерунда. И тут еще

Честно говоря, эта музыка на фоне сильно доминирует музыкально над тем, что произносит Канье. То есть привлекает больше внимания, содержит больше музыкальной информации. Потому что, да, ты прав, Daft Punk — это и аккорды, и странные интересные тембры, роботические голоса, которые, я уверена, они сделали под впечатлением от очень легендарной немецкой группы Kraftwerk, которая родила техно. Это середина 20 века, большие авангардисты, академические музыканты, которые были первыми экспериментаторами над звуком и создателями электронной танцевальной музыки. Вот, короче говоря, Daft Punk — это сложно, это интертекстуально, это стильно, это очень привлекает внимание. И все слои в музыке Daft Punk служат одной и той же задаче — передаче того самого киберпанк будущего, которое ждет нас. То есть там, например, очень вдохновляющие аккорды в каждой песне. Что в Get Lucky, что вот в этой вот Harder, Stronger, что в Around the World. Там все время эти аккорды, вот их приятно слушать, там натурально-ладовая гармония, она такая футуристичная, но при этом благородная, нежная, такая на душу ложится. То есть это такой вот робот с человеческим сердцем. И, конечно, это очень многим близко, мне в том числе. То, что на фоне пытается как будто почитать рэп Kanye West, мой мозг лично даже пытается выкинуть. Kanye West мешает музыке Daft Punk. Зачем он там? Я попыталась представить, что его решение взять этот сэмпл самое правильное и крутое во всем белом свете, и что он сделал что-то сильно лучшее, чем прежде, и попробовала с этой идеей пожить, ее покрутить и найти к ней аргументы. Один аргумент, кстати, нашелся. Обрати, пожалуйста, внимание, когда будешь в следующий раз слушать Daft Punk, что они не используют нигде ни одной синкопы. Вот я так прям грубо скажу, может быть, где-то проскользнула какая-то, но в целом их ритм — это пум пум, around the world, around the world. Понимаешь, никаких тебе дюби-дюба, дюби-дюби-пум. И вот это вот всего. Нет. Это именно вот, вот киберпанк и в целом ретро-вейв, синт-вейв. Это музыка, не терпящая никаких вот этих телесностей, да, телесностей, заигрываний, гуляний плечами, бедрами от синкоп. Нет. Это ровно и строго. А Kanye West читает как будто в перерывах между долями, тем самым заполняя музыкальную ткань всеми долями, которые там есть. То есть те вот пум-танта, и он такой ты-ды-ба-ды-ба-ды-ба-да, ты-пи-па-пум-пам-бду.

0: Но в моем представлении сэмпл — это не что-то, куда ты вклиниваешься с видом «Извините, пожалуйста, только спросить, я только синкопу заполнить», а это что-то, чему ты даешь вторую жизнь, переосмысление. Ты знаешь, ты должен приручить музыку, чтобы заставить ее стать фоном. Это как объездить лошадь. Понимаешь, она была самостоятельной, у нее все было хорошо, но ты берешь и вдыхаешь в нее новые силы, подчиняя себе. Как будто Kanye West не справился с этим, Daft Punk себе не подчинил. Вот что я думаю.
1: Интересно, с тобой вот готовы поспорить члены Академии звукозаписи, которые вручают Грэмми, потому что Stronger же получила Грэмми как лучшая песня года, несмотря на то, что выросла из чужого сэмпла, ну, в смысле, не из чужого сэмпла, сэмпл сам по себе, история чужая, из чужой музыки, но видишь, как бы она, возможно, и как самостоятельная композиция. Сам Канье, естественно, говорил, что считает ее великой песней и вообще как бы не ориентируется на оригинал.
0: Ну, вот иди и записывай подкасты с этими звукозаписями из Грэмми.
1: Нет, Ань, я тебя не променяю ни на кого. Ни на Эминема, ни на Канье, или как его теперь зовут? Теперь его зовут Е, и говорят, он скоро в Москву приедет выступать. Давай голосовать. Кого выбираешь из двух зол для тебя?
0: Выбираю Канье. Потому что студия звукозаписи Грэмми шутить не будет.
1: Я, естественно, тут за Эминема, поэтому счет у нас 1.5 на 0.5.
0: Слушай, что-то как-то алкогольно немножко, 1.5 на 0.5.
1: Да, ты еще там чем-то звенишь, какими-то рюмочками.
2: 1.5 на 0.5 в пользу музыки демократов.
1: Идем дальше, и у нас рок по плану. Я предсказываю войну в одну калитку. На стороне Трампа убежденный его сторонник и трампист,

0: Kid Rock. С одной стороны, супер популярный исполнитель, с другой стороны, главным образом, все-таки он известен своей какой-то такой скандальной светской жизнью, браком с Памелой Андерсон, ну и музыкой тоже. И он как раз сочетает в себе и кантри, и такой пошлый рок, и рэп. И вообще он очень похож на Трампа, особенно вот в этой композиции, которую сейчас будем слушать, называется «American Bad Ass». Вполне себе как бы никнейм Дональда Трампа.
1: Такая кринжуха.
2: Are you scared?

0: Вот, вот. Такая песня. Ань, прости, что как бы приходится издеваться над твоей тонкой языковедческой организацией, но будь добра, и по кидроку тоже выскажись.
1: Да ну что ты такое говоришь? Это все за радость.
0: Я, кстати, сразу оговорюсь, что вот по части рок-музыкантов вообще среди трампистов выбор был очень невелик. Поэтому, ну вот, кидрок действительно главный рокер, топящий за Трампа. Это не то чтобы заговорская субъективщина.
1: Ух ты! Слушай, это может быть интересная деталь, если рассматривать рок как музыку такого протеста. Но все это очень интересно, а музыка не очень интересна. Я бы так сказала. У меня здесь есть такое одно замечание, которое сверху написано у меня в заметке. Все на тонике. Помнишь, я тебе говорила, что два аккорда в музыке отца Майли Сайрус это очень хорошо и очень мало. Можно легко написать подобную музыку. Все в порядке. Здесь аккорд один. Это тоника, потому что только уверенность, только радость, только тоника ждет нас впереди. Я думаю, что, конечно, здесь история не в аккордах, не в музыкальной ткани. Конечно, та музыка, где используются такие вокальные приемы, как гроулинг, скрим, где исполнитель кричит, выкрикивает та-та-та-та-та, ба-ба. Это все музыка про энергию, про вот как раз социальное вовлечение, ритуальность. Не нужно там искать никаких модуляций и все такое. Поэтому, если исходить из задачи, которую она решает, то решает она ее успешно. Я почитала комментарии к этой песне, и там все комментарии с восклицательными знаками. Это, кстати, смешно. Там ты можешь посмотреть, причем восклицательных знаков много. Кто-то ставит по три, по пять, и выкрикивают разные лозунги, говорят о том, что эта песня подарила им энергию. Я думаю, что это была ее задача, и все такое прочее. Ну да, такое наследие тяжелого рока, который, кстати, был весьма гармонически интересен, просто потом, видимо, упростился. Музыка это уже из нулевых, это уже такой пост-образ всех рокеров из AC/DC и всего такого. Поэтому, ну что ж, знаешь, есть такое слово в музыковедении, которому нас учили, когда нас учили музыковедческим манерам. Если ты встречаешь подобный пример в музыке, тебе не нужно говорить, что это грубо, упрощенно. Ты говоришь, гармония здесь лапидарная. Лапидарная песня такая.
2: Поэтому у тебя сегодня лапидарность на высшем уровне.
0: Согласен, я тебя здесь только, ну, даже не поправлю, а уточню. Ты говоришь, что эта песня из нулевых, она из нулевого, да? То есть это песня 2000 года, и она для меня вот прям отождествляет этот худший период в современной истории музыки, период царствования нью-метала. Kid Rock тоже же ведь представитель нью-метала. Вот немножко другого, не как Linkin Park, Limp Bizkit, P.O.D., вот эти Papa Roach, все. Немножко другого, но оттуда же, когда казалось, если честно, что музыки хана вообще. И вся она будет крутиться еще долго вокруг ребят в бриджах и кепках и всяких кидроков. Но потом, слава богу, пришли другие ребята и свергли этих ребят с первых мест хит-парадов MTV. Но как бы там ни было, очень похож, мне кажется, Kid Rock на Трампа. Вот всем своим поведением, биографией, такой развязностью, сознательной пошлостью. А противостоит ему у нас, ну, как бы человек совершенно другого и масштаба, и пошива. Брюс Спрингстин, один из главных людей американской музыки, человек, не стесняющийся своей политической ангажированности. Он с 80-х годов занимается общественной деятельностью, выступал против апартеида в ЮАР за права африканских детей. Он исторический демократ, поддерживал Обаму, Хиллари Клинтон, дальше Байдена и Харрис. Выступал на инаугурации Обамы, между прочим. Всю жизнь поддерживал ЛГБТ-сообщество, топился разрешение однополых браков в родном Нью-Джерси. Короче, как бы такой за все хорошее человек, и причем больших и музыкальных дарований, и поэтических, и большого статуса. Давай послушаем его песню, которую он исполнял на митинге в честь Камалы Харрис. Она называется «The Promised Land».

0: Ну что, душенька, теперь-то ты довольна?
1: Ну, да, довольна. Ладно.
0: Ой, видели бы вы сейчас Аню? Она сейчас прям расплылась в улыбке на лобовом окне, как поется в другой песне.
1: Да-да-да, на лобовом окне, да?
0: Я всегда удивляюсь в этих песнях, что сложно сказать, или это сознательно, чтобы у всех ухо дергалось в этот момент и глаз дергался. Ну, не бывает лобового окна, бывает лобовое стекло.
1: Ты знаешь, я не думаю, что это сознательно. Там девочка очень молодая, очень эмоционально экзальтированная, в чем-то стеснительная, но ее стеснительность смешивается с ее желанием тоже там проявиться, быть собой, быть знаменитой. Короче, я думаю, что она могла действительно не заметить. Возможно, она просто фонемы подобрала, которые ей пришли в голову, которые ей муза нашептала. Так что нет, я не думаю, что это сознательно. Мы, если что, с Максом сейчас говорим про песню «Шоколадка», которую все, наверное, слышали много раз.
0: Да, просто она же подписана на Газгольдер, там люди серьезные вокруг, могли бы поправить. Не знаю, для меня вот правда это загадка, когда в песнях не обыгрываемая какая-то неграмотность, а просто она проскакивает. Как это появляется, почему?
1: Это же как этот, помнишь, Hotel California?
0: А там-то что?
1: А там была история, что правильно по-английски говорить hotel, а после песни Hotel California все стали говорить here in the hotel. То есть эта песня, она неграмотно поставила ударение, что на полном серьезе поменяла привычную норму языка.
0: Интересно. Ну, много чего такого на самом деле. И у группы «Пятница» «Песок я хожу без носок», и у «Би-2», я помню, была прям какая-то очень режущая слух рифма. Ну, как бы тоже, которая шла вразрез с нормами русского языка. Короче, ладно, бывает. Не будем отвлекаться от нашего главного состязания. Kid Rock против Брюса Спрингстона. Что, нокаут в первом раунде?
1: Слушай, песня действительно, как мне кажется, хороша. Она очень необычная. Куплетно-припевная форма победила все остальные в 20 веке. Прямо вот, знаешь, разгромила. Ты заметил, да, что у нас нет рондо, у нас нет трехчастных форм, никаких сонатно-симфонических. Иногда вылезает строфическая, мы очень ей радуемся и говорим: «О, боже, тут у Бориса Гребенщикова строфическая форма вместо куплетно-припевной». Да? Но на самом деле куплетно-припевная всех победила. Победила она за счет контрастности. Когда куплет — это что-то такое, знаешь, нас увлекающее, завлекающее, а припев — это то, что позволяет нам выплеснуть то напряжение, которое куплет скопил. А в этой песне такого нет. Там на полном серьезе есть куплет и припев, там есть разделы, там есть прихорус, то есть та часть, которая готовит нас к припеву, которая то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то и ты-дыщ, поехали. Но контраст между ними очень мал, потому что вся песня строится на ощущении кульминации. Это большая четырехминутная оркестровая кульминация. Праздник всех праздников. Какое-то абсолютное воздевание рук к небу, танцы, шманцы. И у меня здесь в заметках написано: это даже немного смущает. Вот я не знаю, что я здесь имела в виду, когда это писала. Ну, потому что, прям вот знаешь, с бухты-барахты она начинается, и праздник уже вовсю идет.

0: вся песня выстроена гармонически, выверена, правильно, гимнически. Каждый раз приходит в тонику, прям знаешь, как доктор прописал. И все в ней — это что-то шаблонное. Но шаблонным оно стало после этой песни. Есть вероятность, что она на это в том числе повлияла. Когда мне было 16 лет, я как-то раз пришла по объявлению в какую-то репетиционную точку с какими-то ребятами поиграть музыку. Они были рок-группой и искали клавишника. Я на это объявление откликнулась. И надо было это видеть, просто песня. Никто ничего не понимал, что делать, как песни пишутся. Но все очень хотели быть крутыми рокерами. И тогда мы думали, что нужно как-то так. Барабанщик барабанит все время. На прихоросе он начинает барабанить отчаянно и в ровном ритме. Туки-туки-туки-туки-туки-туки-дыщ! Начинается припев. Припев с более высокими нотами. Аккорды какие должны быть? Ну, какие? Ту-ту-ту-ту. Ну, разумеется, эти. Ну, конечно, какие же еще? Короче говоря, собрали все шаблоны. И в этой песне все эти шаблоны мне ностальгически вспомнились, потому что вот, оказывается, откуда росли ноги. Это музыка той эпохи, в которой эти шаблоны заложились, получается, стали шаблонами. Короче говоря, абсолютный гимн с кучей инструментальных соло в середине, где сначала играет саксофон, потом играет губная гармошка, потом играет гитара. Все они играют разные на одинаковые аккорды. Ты совершенно не понимаешь, что происходит. Но значит, так надо. Звучит в целом очень красиво. Все радуются. Подпевка поет. Прям вот чувствуешь, как будто вот то стихотворение, которое я цитировала в предыдущем нашем выпуске, или в позапрошлом, где в финале представления на сцене была намалевана трава. Конь вскочил, траву съел, сорвал аплодисменты. И вот здесь как будто что-то такое я в этом чувствую. Люди глубоко растроганы. В комментариях делятся тем, что это гимн их жизни, особенно люди старшего поколения, что они чувствуют очень много радости и энергии от этой песни. И я думаю, что это абсолютно объяснимо. Я тоже ее чувствую. Вот что я о ней думаю.
1: И чего? За кого голосуешь?
0: Ни тот, ни другой, ни герой моего романа. Но, конечно, за Брюса. Все-таки мне кажется, что эта песня выполнена более сложно, филигранно, и она меньше вызывает у меня чувство под названием кринж.
1: Понимаю. А я вот сейчас выступлю неожиданно, но не ради того, чтобы убедить, а просто постараюсь быть честным сам с собой. С одной стороны, Kid Rock мне абсолютно не симпатичен, а Брюс Спрингстин, ну, это вот он и есть музыка, как говорится. С другой стороны, вот с самого детства, когда я читал там журнал Rolling Stone, видел эти пятизвездочные восторженные рецензии на альбомы Брюса Спрингстина, я никак не мог понять, а чё, простите, такого? И вот сейчас я его тоже слушал специально перед нашей записью, и меня это не трогает ни капельки. Я начал читать, а что люди вообще как бы, ну, за что любят? Они говорят, ну, там поэзия великая. Я пошел разбираться в текстах. Ну, не знаю, друзья мои. I am boy, I'm a man, I believe in a promised land. Да, я не мальчик, но муж, верю в землю обетованную. Ну, наверное, это действительно там вот трогает всех комментаторов, как ты говоришь, особенно старшего поколения. Но меня, увы, не трогает. И музыкально не трогает. А Kid Rock, да, в момент, особенно когда это вышла песня, очень сильно бесил. Сейчас он, мне кажется, не симпатичным персонажем, но в своей какой-то отвратительности он живой. И если бы мне надо было с кем-нибудь вот провести сегодняшний вечер, я бы предпочел провести его с Kid Rock'ом. А если бы мне на необитаемый остров можно было взять только одну песню, ту или эту, я бы, пожалуй, взял песню Kid Rock'а, и как-то бы она меня, что ли, развлекала, радовала больше на этом необитаемом острове, чем песня про землю обетованную. Ох, какое каламбурище, игра слов у Брюса Спрингстина. Так что я неожиданно за Kid Rock'а, Ань, прости.
0: И вот то, что ты сейчас сказал, если это экстраполировать на политическую ситуацию, вместо Kid Rock'а поставить слово там «Трамп», а вместо Брюса там «демократов», например, то это очень частое мнение, которое я встречала в интернете от американцев. Вот, вот как. Я прям пока тебя слушала, я прям диву давалась. У меня аж глаза расширялись. Вот насколько похоже это было то, что я читала. Очень интересная логика и очень имеющая место быть.
1: Так что по полбалла получает у нас трампистская и антитрампистская музыка.
2: 2-1 в пользу музыки демократов.
1: Счет 2-1, и мы устремляемся в сторону поп-музыки, но сразу очередной дисклеймер. И там это, ну, как бы поп-поп-музыка, но поп-музыка с особенностями. Начнем, конечно, с, может быть, самого популярного сейчас человека в музыке вообще, имя ей Тейлор, фамилия ей Свифт. Она очень сильно топила против Трампа, очень сильно расстроилась его победе. И вот я видел очень много сообщений, причем в серьезной прессе, да, что якобы Тейлор Свифт отказалась теперь выступать в тех штатах, где победил Трамп. Что-то я начал как-то глубже гуглить и нигде не нашел этому подтверждения. Возможно, это какая-то утка. И если бы это была правда, ну, странная позиция. В этих штатах что, как бы другие люди не живут, что ли? Итак, Тейлор Свифт, песня «Only the Young».

0: Ань, ну ты же понимаешь, чего от тебя ждут сейчас все наши слушатели и вообще весь русскоязычный мир?
1: Почему Тейлор Свифт богатая, знаменитая?
0: Да. Тебя ждут ответы на главный вопрос современности. Чего ж такого мир нашел в Тейлор Свифт?
1: Ой, вообще понятия не имею. Во-первых, если мир что-то такое в ней нашел, значит, это не просто так. Не бывает такого, что огромное количество людей взяли и обманулись. Она трудолюбивая, она красивая, она поднялась из низов, она что-то олицетворяет для американцев, она круто дает концерты. Я много раз спрашивала наших, там, моих соотечественников и твоих тоже, что они находят в музыке Тейлор Свифт, они ходят на концерты, она их очень трогает какой-то своей чистотой, простотой, им очень нравятся песни, они заедают в голове. Поэтому ничего кроме этого я сказать не могу. Есть вероятность, что ее популярность и секрет ее популярности лежит вне музыковедческого поля. Понимаешь, да? Потому что, например, когда мы говорим про Шуберта, мы понятия не имеем, как выглядит этот Шуберт. И вообще-то он был довольно некрасивый, он был полноватый, он носил очки, он был очень такой unpopular среди девчонок и все такое. Но при этом мы говорим о том, что он нашел несколько таких нот, которые дергают нас за ниточки так, что мы переосмысливаем в этот момент какие-то вот вещи в своей жизни. Он дарит нам это терапевтическое ощущение. Здесь как будто по-другому. Мы не можем говорить о Тейлор Свифт без ее образа. Что касается этой песни. Все песни Тейлор, они тоже для меня выглядят как квинтэссенция, вот этот эфир, я не знаю, духи, которые собрал парфюмер из фильма «Парфюмер» в исполнении Бена Уишоу. Квинтэссенция правильных интонаций, которые работают в поп-музыке. So every day now you brace for the sound you finally heard on TV. Начинается мелодия с двух нот, на которых мы на одной топчемся, а вторую верхнюю иногда задеваем. Та, на которой мы все время топчемся, она и не тудым, и не сюдым. В аккорд она не входит. А правильная нота на самом деле сверху, вот это вот тан. А вторая нота не входит в аккорд на фоне, но обещает нам, что скоро в него войдет, скоро все исправится. Сейчас еще немножечко, и будет правильная нота. И вот у нас уже нервная система немножко на этот счет возбудилась. Потом заметил такое место, где интонация взлетала на словах о мужчине с белым лицом. Короче, явно про Трампа. Вот это вот та-тан-тан-тан-та-да-тан-та-дам. Чувствуешь, какая знакомая интонация? Много где она была. Повтор двух и тех же интонаций на разное время такта. Первый раз мы взлетаем на ровную долю. Та-дам-пам-пам-парарам. А второй раз на толечку, на тютелечку раньше, чем упал удар серединный. Сейчас покажу. Та-дам-тан-тан-та-да-да-да. Тан-та-дан. Если было бы ровно, было бы, наверное, так. Та-дам-пам-пам-па-ба-бам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Чувствуешь, все пропало. Магии нет. Магия вот этой вот несовпадения, легкого несовершенства, такого, которое хочется запомнить, исправить. Мы ждем, что, может быть, в следующий раз удар будет, пойдет на верную долю. То есть вся эта история — это искусство работы с нашим предслышанием, с нашим не относительным слухом, не абсолютным, не еще каким-то, а архитектоническим, тем видом слуха, который позволяет тебе, Макс, и мне знать, что сейчас вот-вот припев будет, да, заставляет нас предугадывать дальнейшие музыкальные события, исходя из анализа предыдущих. Постоянный обман нас держит в тонусе. Как говорится, я сам обманываться рад. Начало этой песни, ее куплета, очень мне напомнило похожую сделанную мелодию. Помнишь песню начала All the Things She Said группы Тату?
0: Конечно.
1: Английскую версию почему-то вспомнила. Люди знают до сих пор у группы Тату английский.
0: Я сошла с ума на нашем отечественном.
1: Да, и русский текст. Почему-то вот в контексте Тейлор мне больше английская версия вспомнилась. И там Лена, кажется, поет вначале. Вот, а Тейлор поет тот же примерно прием, но только у Тату эта быстрая нотка стоит на аккордовой ноте, а у Тейлор на неаккордовой, на хитренькой. Из-за этого звучит более модно, больше в стиле 20-х, чем нулевых. Ну, короче, стильно, модно, молодежно обманывает наш архитектонический слух. Все, я все сказала.

От себя добавлю, что мне кажется, еще и поэтически она действительно, ну, очень сильная девушка. И кроме всего этого образа, кроме компанейщины, потому что, ну, любой принцип популярности, да, особенно только настолько массовый, он строится на принципе компанейщины. Мы об этом говорили, приводя в пример Макса Коржа в прошлом выпуске о белорусской музыке. Все побежали, и я побежал. Все в движе, я тоже в движе. Все любят Тейлор Свифт, я тоже. Ну как, если не достать билеты, то я попробую достать. Но и лирика у нее очень интересная, и она как бы не совпадает вот с этим образом такой идеальной американской блондинки. Чем-то это все напоминает Лану Дель Рей, опять же, да? С одной стороны, вот у тебя дива в вечернем платье, она там поет «Fuck me to death», «Love me until I love myself». When

0: ты такой, ого, неплохо. И Тейлор Свифт, вроде она должна петь, не знаю, лирику Бритни Спирс, а она поет про Big Bad Man, His Big Bad Clan, там, Their Hands Are Stained With Red, да, эти красные руки, с интересными образами, интересными рифмами. Короче, респект и уважуха Тейлор Свифт, если что. Но сейчас у меня наступит личная драма.
1: I think I'm okay.
0: Да-да, ай, в оппонентки Тейлор Свифт, которая, ну, как бы, поп-музыка и немного кантри, или много кантри и немного поп-музыки, я выбрал не американскую, что показательно, а британскую исполнительницу MIA, она же Майя, она же Мия. И это вообще одна из моих любимых женщин в поп-музыке вообще. Когда я узнал, что она поддержала Трампа, я вот так и сел. В моем представлении она революционерка, анархистка, такая свободная левачка. Как она вдруг может поддерживать Трампа? Почему она решила это сделать? И она прям так и сказала, что Трамп проведет Америку через самые трудные 4 года, выкорчевывая сорняки, но потом Бог будет готов заново восстановить Америку. Короче, как бы буквально поддержала Трампа. Повторюсь, люблю я ее сильно. Я был на ее концертах, не знаю, больше 5 раз, наверное, что для иностранного артиста и человека, да, с российским паспортом. Это редкость. Ну, правда, в основном на фестивалях каких-то, не то чтобы я специально на нее ездил. Но сам факт. Короче, слушаем Майю и самую известную ее композицию. Это же ее дебютный сингл, который, кстати, входит во все списки и рейтинги лучших песен 21 века. Там в десятке-то она уж обязательно. Paper Planes.

0: куртка непромокаемая. Так, теплый свитер под куртку. Если будут водометы, на морозе мгновенно подхватишь воспаление.
1: Я надела термобелье, которое ты подарила.
0: Умница моя. Коктейль не забудь. Я тебе сделала 3 бутылки, надеюсь, хватит. Зажигалку взяла?
1: Да, вот, в переднем кармане.
0: Ты, главное, не простудись там, ладно? Будь аккуратней.

я не умру. И разве может быть, что без меня

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Приходят и уходят люди, приносят улыбки, приносят посуду и любят, каждую минуту любят. Так оно и будет.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей, в ожидании зари, разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица к полету, готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник,

Качаясь, уходит на полюс разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брицает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай. Равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплывай, умирай. Человек начинается с горя.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Америки, ни царскосельских парков, ни Москвы. Припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок. И тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве останется.

знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще. Вот того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Обнажая свою ротовую полость, сегодня мы лучший возраст.
1: Радио Сахаров. Нас много. Давайте держаться вместе.

0: будем готовы.
1: Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево, дерево, дерево, дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый, всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива, чтобы я мог, не разгибаясь, гнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево.
2: Другое, другое,
1: другое. Другое дерево. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля,
2: корабля, корабля, корабля.
1: Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто. Просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое,
2: другое
1: дерево.
2: Другое, другое,
1: другое. Другое дерево. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо, я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет,
2: нет,
1: я этого не говорю, нет. А просто, просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Такое,
2: такое, такое, такое.
1: Я другое дерево. Я другое дерево. Другое,
2: другое
1: дерево.
2: Другое, другое.

0: атаке.
1: Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Я приветствую всех любителей музыки. Меня зовут Анатолий Рыльсков, и с вами Нота Бена, подкаст о музыке в формате нон-фикшн. Очередные, значит, обновления, в общем, говорил вам по поводу лекции. Лекция немножечко откладывается, ну, в Москве, которая будет очная, поскольку бар, в котором должна была быть лекция, в общем, арендаторы выгнали оттуда этих замечательных барменов, и теперь, соответственно, площадки пока что нет, поэтому, ну, посмотрим, может быть, я что-то найду, может быть, какие-то музеи, не знаю. Мне как-то говорили, да, что можно там, есть какие-то пространства, вроде какой-то там библиотека Некрасова, еще где-то, ну, не знаю, я просто не связывался ни с кем сейчас, но очень надеюсь, что займусь этим вопросом и где-нибудь что-нибудь организуем уже, наверное, в декабре, я думаю, не раньше. Ну, если что-то будет, я анонс в ноябрьском выпуске вам дам. Сегодня мы поговорим об таком явлении, как новая романтика, новые романтики, кто это такие, почему вообще о них стоит пообщаться, об их вкладе и вообще, что интересного они показали миру, а что интересного показал мир им, скажем так. Ну, собственно, потихонечку начинаем, поехали. Итак, вообще, ну, говоря о этом явлении, нужно сразу сказать две вещи. Первое, очень многие люди это явление переоценивают, многие его недооценивают. Оно так очень в таком, скажем, плавающем статусе находится. Дело в том, что оно просуществовало, по сути, ну, лет 5, наверное, потому что, ну, там уже, там где-то условно, там, 79-80-го, по... там 84-85, то есть оно такое достаточно было быстротечное. Объективно говоря, каких-то прям супер выдающихся такого потока музыкальных памятников оно не оставило. Да, там были хорошие группы, были очень хорошие альбомы, были какие-то отдельные гениальные композиции, мы все это дело разберем, но не сказал бы я, что прям там вот какая-то россыпь, знаете, как вот есть такой термин «винтажный год», да, или там «винтажное какое-то», «винтажное явление», да, ну, как правило, где там очень много всяких альбомчиков остается, таких классических, скажем так, либо просто интересных, здесь этого всего нет. Сразу говорю, кто-то, может быть, есть любители, которые скажут, что на самом деле есть, и все альбомы там, они гениальны, ну, не знаю, на мой вкус, как бы уж вот какой-то прям вот россыпи-россыпи там нет, то есть у многих коллективов есть там одна-две песни, то есть то, что называется One Hit Wonder. С другой стороны, эти коллективы, они оставили такой неизгладимый след в плане стиля. То есть, если рассматривать это явление как такой задел новой волны, вот его такое начало именно стилистическое, то, конечно, вот новые романтики, они очень важны. То есть, не то чтобы они сделали очень много там для звучания, а потому что были, скажем так, группы повлиятельнее в этом плане. Но в плане стилистическом, то есть, это вот все вот эти вот прически, все вот эти вот какие-то яркие наряды, такая вот эстетика декаденса, аристократии 19 века, все вот такие вот Оскары Уайлды, это все пошло вот с новой романтики, потому что если вы... Мы поговорим об этом чуть попозже, но просто вот, чтобы вы понимали, то, что явление, оно вот первоначально такое немножечко... Вот статус его не определен до сих пор, и, наверное, не будет, оно все-таки будет немножечко пограничным, но, тем не менее, поговорить о нем стоит. И вторая вещь, о которой мы поговорим, это группа, которая к этому явлению относится. Здесь очень сложно, потому что там сюда, например, относят из известных, я сейчас не буду включать, просто перечислю, там, Дюран-Дюран, да, Depeche Mode, кто-то относит, кто-то нет, сами они... то себя относили, то открещиваются. Есть там те, которые типа под влиянием, типа там Eurythmics, это которые вот Sweet Dream оригинально спели. Там даже Soft Cell, который, казалось бы, там вроде ну не особо, но вот тоже они как бы туда относятся каким-то образом, хотя сами они этого как не подтверждали. В общем, с этим очень сложно. Мы сегодня постараемся сконцентрироваться на тех ребятах, которые непосредственно выступали в клубе Blitz, непосредственно, скажем, были героями вот этой всей клубной тусовочки, которая там организовалась в Лондоне 80-х годов, и одну группу мы зацепим такого пограничного формата,
тоже, которая то относится, то не относится, просто потому что хочу вас с ней познакомить. Вот. Все, собственно, на этом предисловии мы заканчиваем и начинаем уже про новых романтиков рассказывать. Ну, я начинаю. Вы начинаете слушать. Вернемся во времена панк-рока. Все пошло от него. Говорили мы с вами, что панк-рок — это революция была такая, в первую очередь, музыкальная, да, во вторую очередь уже там какая-то политическо-социальная. То есть, на самом деле, вся вот эта вот политико-социальная подоплека, она, естественно, в панке была, но была, во-первых, не во всем, была в каких-то отдельных коллективах, там, типа Clash, например, либо там каких-то отмороженных панков, типа Крэс, да, таких анархистов-фундаменталистов, скажем так. То есть в целом не то, чтобы прям весь панк, вот эта вот социальная плашечка касалась, но она не касалась их идейно, но очень касалась, скажем так, хронологически. Потому что там 77-й год, условно говоря, там был очередной какой-то экономический кризис, дела были не очень, и панк, он так в нужное время, в нужном месте оказался и, так сказать, поймал еще и вот эту вот политическую волну. Соответственно, поменял он эстетику и музыкальную, он поменял эстетику, скажем так, тематическую, он поменял эстетику, собственно, визуальную, потому что, несмотря на то, что панки, они все бриолинили себе волосы, были в таких вот кожаных, модненьких вещичках, назвать их прям какими-то первыми стилягами, скажем так, ну, язык не поворачивает. А более того, помимо отрицания, как мы с вами говорили, прог-рок, также они отрицали и тот же самый глэм-рок со всякими Roxy Music, Дэвида Боуи и так далее ребятами. То есть тоже не хотели вот какой-то такой вот помпезности. Именно, то есть, скажем так, у них была помпезность такая больше нигилистическая, чем помпезность такая красивая. Вот это все, что красивое, прилизанное, они все это отрицали. И, соответственно, когда панк-рок уже начал там в 78-79 году плавно переходить в новую волну, эта тенденция, в принципе, сохранялась. Ну, давайте послушаем известнейший, первый, наверное, такой прям громогласнейший нововолновой хит. Это группа Blondie, Heart of Glass.

очень советую вам параллельно, может быть, с подкастом как-то попробовать включить клип на эту песню, чтобы, ну, там, с Дабихари красавицей, и посмотреть, как вообще они выглядят. Нельзя сказать, что там-то, да, они как там, она там в платьюшке, такая вся красивая, но не что-то более того. То есть, ну, такая, знаете, обычная, в принципе, сценичность, немножко простоватый, чуть-чуть там есть вот такие элементы припанкованности, ну вот, посмотрите, вы их увидите, да, но ничего такого супер вызывающего там нет. И в целом это была проблема, ну, если считать это проблемой, мы все-таки, так как рассказываем о новых романтиках, мы немножко как бы с их точки зрения будем смотреть на все эти процессы. В этом была такая небольшая проблема, что эстетика вот этих вот новых жанров музыки, она была очень скудной. То есть прям, то есть визуально все это смотрелось просто отвратительно. И, соответственно, ну, с нашей точки зрения, да, новых романтиков. А тут еще надо отметить, что в 81-м году, мы так чуть-чуть вперед сбежим, появился всем известный вам канал MTV. И новой жизнью заиграли видеоклипы. То есть видеоклипы стали очень важным явлением. И очень долгое время для того, чтобы продвинуть песню в мейнстрим, уже как бы радио потихонечку переставало его использовать и начали использовать именно вот эти клипы для того, чтобы люди их видели, видели, как там все красиво, классно, и, соответственно, покупали. Потому что клипы, которые были вот до 80-х годов, это, ну, отдельная тема, нам так вкратце пробежимся, они были в основном как, то есть стоят какие-то люди, играют на инструментах и поют. Там первый клип с какими-то, значит, вообще эффектами в истории, он появился в 75-м году, это была «Богемская рапсодия» группы Queen.

0: всем вам известная.
1: Но потом все равно все это вернулось, и какие-то такие вот сюжеты прямо интересные, их было очень мало, то есть люди не особо запаривались. С MTV уже пришлось запариваться, и вот тут новые романтики, опять же, сыграют свою большую роль. Значит, ну, вернемся мы опять в 78-79 года. В общем, вот как-то вот так все дела обстоят. Там начинается какой-то синти-поп, но в плане эстетики ничего особо не меняется. Тут, значит, соответственно, мы знакомимся с двумя господами. Зовут их Стив Стрэндж и Расти Иган. Стив Стрэндж, он был прям такой за главного, а Расти Иган, так он немножечко на вторых ролях был. Они как-то вот все им не нравились, те тусовочки, которые происходили, и Стив Стрэндж, он решил как бы создать что-то свое, что-то вот такое, вот как бы куда притянуть всю вот эту вот альтернативно мыслящую молодежь, в которой вот жаждет такого вот раскрепощения и самовыражения через одежду, через какие-то визуальные составляющие, помимо музыкальных. И, соответственно, нашли они в Лондоне какой-то бар, Блиц он назывался. Ну, бар такой, там, то ли винный, то ли пивной, ничего особенного. Какое-то, ну, такое, знаете, вот обычное заведение там на такой, ну, вот обычный провинциальный бар, но такой приличный, да, то есть не какие-то ужасы, но ничего особенного. И пришли они туда, встретились с хозяином, сказали: здравствуйте, мы вот хотели бы здесь организовывать свои какие-то вечеринки, с вас помещение, денег у нас, естественно, нет, с вас помещение, а с нас, соответственно, покупателем для вашего алкоголя и вашей кухни. Ну, владелец говорит: ну, почему бы и нет, давайте попробуем. И, соответственно, на основе этого клуба Блиц, вот этот вот, он и появилось вот это вот клубное движение новых романтиков. Соответственно, все оттуда убрали. Там играл этот какой-то, ну, рок-н-ролл такой классический. Ну, все, соответственно, оттуда убрали. И начали организовывать там дискотеки такого синт-поп-музыки. Да, то есть, если мы, опять же, так в параллель истории будем рассказывать про суть, да, движения новых романтиков, то есть это, с музыкальной точки зрения, это обычный синти-поп. Он такой, кто-то говорит, что это такой глэм синти-поп, но по факту, то есть там ничего такого прям, то есть не то чтобы у новых романтиков у них была какая-то отличительная музыкальная черта от другого синти-попа. То есть они отличались именно визуально, это очень важно понимать. Это вот одна из тех причин, по которой не то чтобы считается явление каким-то прям грандиозным. И, соответственно, начали они там крутить своего любимого Дэвида Боуи, своего любимого Брайана Ферри из Roxy Music, и все вот это вот плеяду глэм-рока, и какие-то такие нововолновые хиты, и собирать дискотеки. А при этом, что сам Стив Стрэндж, то есть вот Расти Иган, вот этот старый парень, он работал диджеем в этом клубе Блице, а Стив Стрэндж, он там работал, ну, назовем так, вышибалой. А в чем заключался? Стояли огромная очередь к этому Блицу, ну, потом уже огромная, сначала небольшие, и Стив Стрэндж устраивал жесточайший дресс-код. Там по, скажем так, сообщениям очевидцев, это вообще был самый жесткий дресс-код в истории клубов. То есть, если там что-то ему не нравилось, казалось твой наряд каким-то неинтересным, образ каким-то вторичным, тебя просто не давали войти. А рядом с этим, да, вот тут сейчас могу напутать, но это не суть важно. То ли рядом с этим клубом Блиц, то ли вот прознали про это ребята из этого заведения. В общем, где-то там находился Лондонский университет моды, что такое, где там будущие модельеры учились. И они как раз-таки активно влились в эту тусовку, ну, потому что им близка была вот эта вся глэм-тематика. Но одновременно с этим они видели в клубе Блиц, по признанию этих всех модельеров, я не помню, как их зовут, не обессудьте, они видели в этом площадку для реализации собственных идей, да, то есть какие-то там прически, какие-то там космические наряды, какие-то там, ну, то есть вот полные эксперименты, которые они давали волю просто всему, и потом многие признавали, что благодаря вот этим вот как раз клубам они, скажем так, отточили свое модельерское мастерство. Ну и, соответственно, эти вот ребята, они туда приходили и там тусовались. Потом, через какое-то время, соответственно, дал им просто там тусить, и они решили, а почему бы нам не начать свою музыку записывать, как бы, кто мешает. И сейчас мы так плавно перейдем к музыкантам в этом жанре, но прежде чем мы к ним перейдем, я вам расскажу судьбу этого Стива Стрэнджа. Он там организует свою группу, мы сейчас о ней поговорим. А позже, соответственно, После того, как его вот этот клуб «Блиц» стрельнул, его начнут приглашать организовывать другие клубы, организовывать вечеринки, и он, ну, скажем так, станет очень модным вообще таким пати-мейкером, да, скажем так, вот, с огромным количеством денег, но все эти деньги он прожигал, и, насколько мне известно, там, он, не знаю, жив он или умер, но вот доживал или доживает он свою жизнь, он там с мамой, и, в общем, он там, его последний раз застали фанаты, видели, как он воруют еду в магазине, да, то есть человек абсолютно по канонам вот этих вот декадентов 19 века, все прожег, и ничего ему не было интересно. Да, еще забыл сказать, именно откуда черпало вдохновение именно для эстетики всей этой новой романтики, это был 19 век, всякие там Байроны и так далее, то есть именно эти вот Дэнди и так далее, то есть вот... скажем так, вдохновение черпалось и в нарядах, и в идеологии, и в каком-то мировосприятии, скажем так. Из интересных случаев в клубе «Блиц», давайте музыку все-таки оставим на самый последний момент, я еще расскажу парочку баек, скажем так. По, опять же, заверению свидетелей, как-то в этот клуб пришел пьяный Мик Джаггер, попытался туда войти, но Стив Стрэндж его просто не пустил, да, то есть Мик Джаггер у него не прошел дресс-код, и потом этот Стив Стрэндж, он очень всячески гордился. Ну, надо сказать, что такое достижение, ну, не сказать, что прям сомнительное, то есть можно, так пацаны, скажем так, на районе, конечно, оценят. И, конечно же, как-то, когда уже клуб стал всем популярным, туда пришел Дэвид Боуи, их такой кумир, бог и так далее. И тогда это был, получается, 80-й год. У Дэвида Боуи тогда вышел альбом, по-моему, Scary Monster и Super Creeps, если не ошибаюсь. И, соответственно, к этому альбому он записывал клип на всем вам известную композицию Ashes to Ashes.

И пришел он в этот клуб не только потусоваться, а для того, чтобы для своего клипа отобрать таких колоритных ребят туда, чтобы они там заснялись, он их там нашел. И вот в клипе «Ashes to Ashes», когда припев, вы можете видеть, как Дэвид Боу, еще три человека, они так как бы, ну вот если такой квадратик представить, ну если вы посмотрите, вы это увидите. Там такой квадратик, где они поют на фоне какого-то моря и скал. Значит, четыре такие, скажем так, четыре лица поют припев этой композиции. И вот там есть Дэвид Боу, и там есть Стив Стрэндж, и еще два каких-то человека вот из этого замечательного клуба «Блиц». Так они вот засветились и получили признание своего кумира. Наверняка еще какие-то есть забавные истории про это место, но мы на этом историю закончим. На самом деле, да, то есть вот сейчас, не знаю, минут 20, наверное, прошло. То есть вы понимаете, что не то, чтобы какое-то супер явление. Ну, то есть вот можно все, что в него входит, рассказать за 15 минут, не больше. Сейчас мы послушаем, соответственно, музычку, которую ребята исполняли, и в конце поговорим про влияние этого жанра на мировую музыку. Итак, первый коллектив у нас называется «Визаж».

Это, собственно, группа Стива Стрэнджа и Расти Игана. Вот они ее создали. Считается, что коллектив культовый, знаковый, с хорошим дебютным альбомом. Я с этим не согласен. А вот песню, которую мы только что послушали, «Fade to Grey», на мой вкус, это единственное вообще, чем это грубо отметилось. Но это, конечно, такая великая композиция, абсолютный такой дэнс-стоппер. Очень фактурная, очень классная, красивая, такая самобытная композиция. Но помимо того, что солист там Стив Стрэндж и, соответственно, написание этой композиции, на мой вкус группа ничем другим не запомнилась. Но считалась, скажем так, одним из флагманов, по крайней мере, эстетических флагманов музыки новых романтиков. Да, вы, кстати, можете прямо сейчас заметить, что мы сейчас будем так пробежимся по группам вот этих вот романтиков. И как бы по большому счету о них как бы у нас большого разговора не получится, просто потому что они очень, то есть они очень местечковые даже по меркам местечкового явления. То есть там нет никаких каких-то интересных историй, у них нет каких-то интересных дискографических поворотов. Ну, у кого будет, я отмечу. Там, скажем так, мировыми какими-то звездами там становились там буквально единицы. Да, опять же, например, о группе Duran Duran мы говорить вообще не будем. Ну, потому что суперизвестная группа. Я думаю, не думаю, что я вам что-то новое о ней расскажу. Вот, поэтому так, пробежимся. Но попробуем, значит, побольше каких-то найти интересных ребят. Все, с визажом, в общем, мы закончили очень быстро. А вторая группа, с ней тоже быстренько разделимся, это группа Japan.

Опять же, мы послушали единственную, на мой вкус, достойную композицию у них, Life in Tokyo. Но тут от Japan мы скажем пару, скажем, таких ласковых, да, а группа, ну, на мой вкус, ну, вообще ничего особенного. То есть, помимо вот этой вот песенки, то есть, слушать остальное просто невозможно, но по какой-то непонятной мне причине вот всякие критики и меломаны эту группу просто обожают. То есть, называют их там чуть ли не лучшей группой 80-х, какие-то там инновационные, с каким-то там специфическим звучанием, чуть ли не, ну, то есть, вот там видел какую-то статью, где их сравнивали с группой Tuxedo Moon.

мой вкус, то есть это вообще это разные виды спорта, это не, ну, даже как-то вот в один ряд ставить нельзя. Тем не менее, вот, пожалуйста, группа Japan – это такие вот одни из главных таких фаворитов всяких снобов, критиков, меломанов и прочих нолайферов вот на пост таких авангардистов движения романтического. Ну, я бы не рекомендовал слушать, то есть, на мой вкус, ну, правда, ничего интересного. Можете послушать. Возможно, я вообще один в меньшинстве, может, эта группа всем нравится, кроме меня, не знаю, но как бы, напомню еще раз название группы Japan, послушайте, возможно, это то, что на самом деле и нужно слушать, а я, дурак, ничего не понимаю. Идем к следующему коллективу, он уже такой поинтереснее в плане истории, называется Ultravox.

тут что любопытно. Вообще, по мере разрастания движений новых романтиков, к ним начали приходить коллективы, скажем так, из других жанров. Вот, например, Ultravox, они, там, у них первые два или три альбома, они вышли в жанре такого панк-арт-панка, вот что-то такое. Вот мы сейчас как раз послушали композицию вот того жанра группы Ultravox, старого, скажем так. Тогда у них, они вот писались Ultravox, и был восклицательный знак. А потом они решили, соответственно, вкатиться в новоромантическое кабаре, скажем так. Поменяли солиста, стал у них солист Мич Юр. Потом вот он с Ультравоксом выступал, потом у него была какая-то сольная карьера, тоже неплохая. Отдельно сейчас послушаем его кавер, просто великолепный, на The Man Who Sold the World Дэвида Боуи.

прям, я бы его там в топ-100 лучших каверов в истории человечества бы добавил, очень так красиво спел. Ну, в общем, Ультравокс, они переобулись, поменяли жанр, начали выступать в стиле новой романтики. Там такой определенный успех приобрели, но, опять же, на мой вкус, вот что старый Ультравокс, что новый, не то чтобы группа какая-то прям очень интересная. Они поменяли имидж, они там тоже снимали видеоклипы довольно такие, довольно красивые, давайте не будем сейчас какие-то слова подбирать, довольно красивые видеоклипы снимали, вкатились в эту тусовочку с удовольствием, были какими-то локальными звездами, по-моему, даже в чартах куда-то добирались, но с музыкальной точки зрения, ну, вообще ничего особенного, на мой вкус. Давайте послушаем что-нибудь из их позднего творчества и двинемся дальше.

главный, наверное, их хит «Карма Камелеон». Я думаю, ну, не знаю, кем надо быть, чтобы... А, не хочу обидеть тех, кто, конечно, не слышал, но не знаю, как можно жить и избежать. Мне кажется, ну, такое тоже по всем радио эта песня крутится просто постоянно. В общем, Culture Club — это тоже, соответственно, представитель новых романтиков, как нетрудно догадаться. Солист у них там был такой Бой Джордж. А Бой Джордж чем сам по себе был интересен, помимо того, что он был наркоман-рецидивист, и потом с ним это злую шутку сыграло. Он позже, после распада Culture Club, начал сольную карьеру, но как-то у него не получилось завязать с наркотиками, все он себе испортил, поэтому вот Бой Джордж нам очередной раз докажет, что наркотики — это зло, помним, мы как бы за... Да, мы, конечно, не Ройзман, но тоже за город без наркотиков, хотя бы, ну, постараться там. В общем, значит, Бой Джордж, он был таким... одним из таких символов эпатажа, скажем так, новых романтиков. Ну, достаточно посмотреть там какие-то его образы, тоже там вбейте, посмотрите его такие образы сценические, можете посмотреть его лайв-выступления, то есть там макияж, там какие-то абсолютно нечеловеческие наряды. Вроде как ходили слухи, что... очень он активно взаимодействовал с всякими вот этими модельерами, и на нем в том числе вот эти вот те самые модельеры, которые ходили вот в эту вот, в эту тусовочку, на нем они обкатывали вот эти свои наряды в том числе, как-то вот, вроде даже он там участвовал в каких-то показах, в общем, что-то он там в этой тусовке был довольно активно. Закончил он плохо, у Culture Club, ну, у них вот уже как бы дискография такая посолиднее, там уже можно послушать парочку даже альбомов. Ой, к сожалению, на память не вспомню, но, по-моему, ну в общем, первые там 2-3, я думаю, слушайте на здоровье. То есть эту группу уже могу порекомендовать как такой более целостный коллектив. Дальше у нас группа Spandau Ballet.

не скажу, что я большой поклонник группы Спандау Балец. Рекомендую у них, если вот мы берем дискографию, рекомендую больше слушать их ранние альбомы, там, по-моему, до 82 года, то, что они делали. Это, скажем так, чем группа, в первую очередь, примечательна, это главный такой поп-конкурент Duran Duran. То есть на ниве вот этой вот новой романтики этот коллектив, он был довольно известный, там постоянно гостил во всяких чартах, хит-парадах, был коммерчески успешен, но в итоге там, конечно, такой славы в народе не снискал, гораздо сейчас менее известный, ну, по крайней мере, за пределами Англии. В Англии, я думаю, что на уровне с Duran Duran они как-то вот олицетворяют эту эпоху. Группа, опять же, как и все, на самом деле, группы новой романтики, они в итоге скатились в однообразие. Мы об этом сейчас чуть-чуть поговорим, как про закат, так у нас будет в конце такой закат новой романтики, об этом скажем. Ну, в целом, там первые два альбома, ну, там несколько, 2-3, не помню, 2, по-моему, звучат свежо, дальше хуже, хуже и хуже. Поэтому что-нибудь слушаем еще из Спандау Балец и двигаемся дальше.

последний коллектив, о котором мы сегодня поговорим. Он у нас называется Adam and the Ants. Это тот самый коллектив обещанный, который не имеет напрямую отношения к новым романтикам. Там кто-то причисляет, кто-то нет. В общем, не будем мы в этой перипетии с вами разбираться. Просто послушаем хорошую музыку. Давайте что-нибудь для затравочки.

Значит, солист там взял себе псевдоним Ант, да, Адам Ант его звали. И суть в чем, вот этот вот Адам Ант, он активно выступал с пока еще у него не сформировался состав его коллектива по Лондону и завел несколько знакомств полезных, в том числе небезызвестного Майка Макларена, который продюсер Sex Pistols, и продюсера Криса Хьюза также они познакомились. И, в общем, там история примерно такая. Если вы послушаете вообще Адам Ант, особенно вот начиная со второго альбома, который Kings of Wild Frontiers называется, вы услышите там такие, как будто идут двойные барабаны. Это прям очень отчетливо слышно. И в чем суть, что то ли Крис Юс, то ли Мальком Макларен, то ли кто-то, в общем, кто-то из, значит, музыкальных продюсеров английских из тусовочки Макларена, либо он сам, либо кто-то из его тусовочки, они ездили в Африку, ну, так, узнать, чем живет этника народов Черного континента, и услышать, как какие-то племена, вот они используют технику двойных тройных барабанов. Они подумали, что это очень круто, приехали и решили как бы с кем-нибудь ее опробовать. И вот опробовали, соответственно, с господином Антом. И в итоге эти двойные барабаны стали его визитной карточкой не только группы, но и позже, когда у нее сольная карьера будет. То есть это такой очень специфический элемент, звучит очень круто. Группа, ну, такая, скажем так, известная в узких кругах, то есть не могу сказать, что я прям всем как-то ее отрыл, но, тем не менее, не самый такой знаковый коллектив 80-х годов, по мнению такого непросвещенного большинства. Поэтому прошу обратить ваше внимание, послушайте, я думаю, что вам прям доставит удовольствие. Можете слушать смело и группу, и сольную карьеру Адама Анта. Давайте что-нибудь еще послушаем и будем закругляться.

поговорим, давайте немножечко о закате новых романтиков в середине 90-х, в середине 80-х, естественно. Там в 90-х просто была попытка все дело возродить, но, естественно, она, как и любая попытка что-то возродить, увенчалась провалом. В чем вообще была главная проблема новых романтиков? Их было две. Первое – это то, что они делали ставку на такой имидж, на эстетику. И если там в 81-м году, когда они это придумали, это была такая фишка, насчет которой они взрывались, да, и в том числе с MTV такой буст получали, как на трамплине прыгали вверх к славе, потому что народ интересовался, то уже где-то к середине 80-х эту фишку взяли все, кому не лень, на вооружение, и новые романтики просто...

0: Собстел, кстати, тоже 81 года. Там еще, ну, в общем, там где-то 82-83, еще там куча всего отгремело. В общем, к середине 80-х все это стало, конечно, гораздо хуже, чем... Ну, это стало, грубо говоря, вторичным. И поэтому те, скажем так, фишечки, на которых эти ребята взлетали вверх, они уже перестали работать, а что-то новое предложить они не могли. Более того, почти все вот эти идеологи типа Стива Стрэндж, они уже уехали делать клубные тусовки, возрождать викторианскую Англию под новую волну и зарабатывать на этом денежки, и музыка ему перестала быть интересна. Ну и, соответственно, также постепенно со сменой вот эта вот бесконечная помпезность в итоге всем абсолютно надоела. Там пришла на смену музыка техно уже, ну это уже чуть подальше забегаем вперед, но тем не менее. И, скажем так, так как музыка это всегда процесс смены, да, чего-то такого, в общем, бомжей на каких-то модных тусовщиков, вот они постоянно меняются в мейнстриме, то вот время модных тусовщиков в середине 80-х прошло, и настало время таких бедных, плохо одетых ребят, и все это вылилось в итоге в гранж. Тем не менее, еще раз отмечаю, что новая романтика — это крайне важное явление с точки зрения эстетической, с точки зрения музыкальной, на самом деле, тоже. Не будем уж совсем их там как-то зарывать. Тех, кого я вам сегодня перечислил, послушайте, опять же, вот, все то, что я отметил, не пожалеете. На этом, наверное, все. Следующий выпуск, ну, я планирую где-то в середине ноября, но не знаю, когда этот-то выйдет. Поэтому не будем так загадывать. А по всем обновлениям сказал. Давайте прощаться. С вами был Анатолий Рыльсков, подкаст Нота Бен. Еще услышимся.
1: Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. Спасибо, что слушаете Радио Сахаров.

оказались совсем не там. Отвлекались на споры и на волшебную сажу. Может быть, можно произнести что-то или наколдовать что-то и стать как раньше, нормальным. Но я бы все оставил

0: Радио «Сахаров». Мы говорим о мире, о стране и о нас.
1: Всем привет! Это подкаст «Колыма», проект об истории Колымского края, ГУЛАГе и современной культуре в Магаданской области. Это проект о том, как строить будущее, помня о сложном прошлом.

0: Меня зовут Иван Макридин, я журналист и автор подкастов. Сегодняшний выпуск будет немного отличаться от предыдущих. Сегодня со мной не будет Димы, а я расскажу вам одну историю сам. Этот выпуск о театре на Колыме. Откуда он там взялся и зачем его делали сосланные на Колыму люди? Может ли театр и искусство не только помогать пережить сложные времена, но и травмировать тех, кто создает искусственную нормальность? Подкаст «Колыма» — часть большого спецпроекта о колымской культуре, который подготовила медиа о наследии регионов России в лесах. Подписывайтесь на Инстаграм и Телеграм проекта, чтобы не пропустить дополнительные материалы к подкасту «В лесах» латинскими буквами. А также заходите на сайт, где мы собрали все материалы в одном месте. Все ссылки в описании подкаста. . 1944 год. В Магаданском театре решают поставить оперу «Травиата», любовную историю о Виолетте, куртизанке и падшей женщине, страдающей неизлечимой болезнью. Денег и людей на постановку оперы не хватает, поэтому оформление простое. На сцене полумрак, все задернуто серым тюлем. В хоре не хватает мужских голосов. При этом, несмотря на нехватку ресурсов, все участники полны энтузиазма. Для создания костюмов вдохновляются портретами Ренуара. Правда, многие из костюмов из-за нехватки ресурсов шьют буквально из всего, даже из парашютного шелка. На сцене появляется рояль, и артисты не только поют, но и аккомпанируют сами себе. К третьему акту на сцене две большие белые колонны, а в центре площадка. Перед площадкой овальный стол, на котором стоят два канделябра с зажженными свечами. По воспоминаниям участников, костюмы и трепетное мелькание свечей создают необыкновенное впечатление. К концу финального акта идет повтор дуэта из первого со строчками «Покинем край мы, где так страдали». Все дело в том, что ставили «Травиату» в Магаданском театре, основанном во время ГУЛАГа. А все участники оперы, от режиссера, которому за успех «Травиаты» снизят срок на полгода, до костюмеров – заключенные. После премьеры и оглушительного успеха один из участников говорит: «Здесь недавно были белые медведи, а теперь мы оперу слушаем». Многие из заключенных, работающих в этом театре, были осуждены по политическим статьям. Одним из таких людей, отправленных на Колыму за шпионаж, был художник Василий Шухаев. Он родился в январе 1887 года в небедной семье. Его родители рано умерли, но оставили наследство, которое позволило Шухаеву поступить в высшее художественное училище в Петербурге. Учась там, он увлекся не только живописью, но и театром, а еще успел поучаствовать в пантомимах Мейерхольда и познакомиться с разными другими известными людьми, например, с Александром Николаевичем Бенуа, тем самым Бенуа, который уже во время Советской России эмигрирует в Париж, где будет плотно работать с Сергеем Дягилевым. Благодаря таким знакомствам и за успешное окончание художественного училища руководство дало Шухаеву возможность поехать в Италию, чтобы он мог попутешествовать по стране и развить свои навыки. Он поехал туда вместе с Александром Яковлевым, своим самым близким другом и коллегой, тоже художником. В итоге эта командировка и практика продлилась 2 года.
1: В мае мы с Шухаевым совершили изумительную поездку по Италии и с середины июня основались на ближайшем острове Капри, где полдня сидели в воде, занимаясь гимнастикой, и доводили себя до благородного цвета обитателей острова Гонолулу. Работали мы тут и над пейзажами. И выполняли давно нами задуманный и разрабатывавшийся портрет, собственно, двойной автопортрет. Из воспоминаний друга Шухаева Александра Яковлева.
0: Во время поездки в Италию он познакомится с Верой Федоровной Гвоздевой, которая позже станет его женой на всю жизнь и которая переживет вместе с Василием эмиграцию, возвращение на родину и ссылку на Колыму.
1: Ее спасает главным образом счастливая способность не понимать многих вещей. Я заметил у нее эту способность очень давно. Например, у нее не было страха перед неизвестными ей вещами. Например, она никогда не понимала, что в море можно утонуть, поэтому купаться можно только в тихую погоду, а в бурную – опасно. Это она не понимала до тех пор, когда раз чуть не утонула, и с тех пор она в воде себя более или менее хорошо чувствовала, когда был близко к ней я. Из писем Шухаева.
0: В 1918 году Василий Шухаев возвращается из Италии в Петроград. Он начинает работать в театре, создает эскизы декораций и костюмов для оперы Вагнера «Золото Рейна». Его избирают профессором живописного отделения Академии художеств. А еще Шухаев фактически получает госзаказ. Он участвует в праздничном оформлении Петрограда к первой годовщине революции. Относительно мирная жизнь в послереволюционном Петрограде продолжается недолго. Из-за гражданской войны Шухаеву вместе с женой Верой Федоровной приходится уехать за границу. Причем советует ему уехать Луначарский, тогдашний нарком просвещения и активный участник революции, который, видимо, знал, о чем говорил. В 1920 году семья Шухаевых уезжает сначала в Финляндию, а потом оседает в Париже. И в отличие от многих уехавших в то время, в эмиграции Василий Шухаев чувствует себя довольно неплохо. В Париже у него появляется собственная художественная мастерская, а еще он продолжает работу в театре, оформляет спектакли Никиты Балиева и Иды Рубинштейн. Благодаря знакомствам Шухаев создает портреты эмигрантов той волны, своего друга-художника Яковлева, композиторов Стравинского и Прокофьева. А один из его портретов русской балерины Анны Павловой даже выставляется на легендарной выставке Дягилева «Мир искусства». Несмотря на относительное благополучие за рубежом, множество поездок и командировок, Василий Шухаев решает вернуться в СССР. Это происходит в 1935 году, спустя 15 лет жизни в Европе. Шухаев возвращается в уже Ленинград. Ему выделяют персональную мастерскую в Академии художеств, он вступает в союзы художников, другие организации, да и вообще, надо сказать, как будто бы понимает, в какую страну он вернулся и как здесь нужно себя вести. Вот как жизнь Шухаева в СССР вспоминает балерина Ирина Радчик-Дега. Запись 1979 года.
2: Он был на расхват, что называется. Очень много заказов у него было и в театрах, и портреты, и заказы, и учеба, все это. Понимаете, и он был полон, понимаете, надежд, и в своем благополучии он купался, что называется.
0: Шухаев участвует в оформлении библиотеки имени Ленина в Москве, гостиницы Моссовета и оформляет спектакли. Например, он оформляет оперу Джузеппе Верди «Луиза Миллер» в Ленинградском государственном театре оперы и балета и исполняет эскизы пьесы «Пугачевщина» для Киевского русского драматического театра. А чтобы, видимо, быть еще большей безопасности, пишет, например, картины под названием «Посещение членами Политбюро Парка культуры и отдыха имени Горького». Все в целом идет хорошо, но все меняется, когда Шухаеву дают организовать персональную выставку в Москве. Пока Шухаев был в эмиграции, в Советской России появились те, кто был готов бдительно следить за людьми искусства и сообщать в случае чего куда надо. После выставки критики увидели холодное отношение Шухаева к Советскому Союзу. Один из посетителей вообще пришел к выводу, что, цитата, «отрыв от советской действительности не прошел бесследно для Шухаева». Через полтора года после возвращения на родину, в 1937 году, Шухаева и его жену Веру арестовывают по обвинению в шпионаже и отправляют на Колыму, в Дальстрой. Шухаевых отправляют в разные лагеря. Они живут порознь около 2 лет, причем сначала им даже не дают переписываться.
1: У меня в настоящее время наладилась переписка с Верой. Письма наши оборачиваются дней в 10, я этому обстоятельству чрезвычайно рад. Я Веру видел осенью 38 года, с ней беседовал 2 раза, она держится молодцом. Разлука для нас – самое страшное, самое сильное испытание, которое трудно было выдумать. Я по ней скучаю ужасно. Из писем Шухаева.
0: В одном из писем жена просит Шухаева отправить свой автопортрет, потому что она стала забывать, как он выглядит. Этот автопортрет увидит начальник колонии и позже Шухаева, которого теперь знают уже не просто как заключенного, а как художника, назначат оформителем местной самодеятельности, в том числе театральных постановок. В 1939 году Шухаевы оказываются в одном лагере. Их селят в бухте Нагаева, близ лагерного пункта Стрелка. Василий работает в ремонтном цехе автобазы, а Вера в швейно-вышивательной мастерской. И здесь же Шухаев начинает свою работу оформителя театральных постановок.
3: Вообще о художественном вкусе и культурном уровне наших хозяев много можно вспомнить. Например, руководительница Магаданского театра, этакая огромная Матрона, потребовала убрать из фойе безобразное художество – портрет мужика с красной рожей. А когда ей объяснили, что это великий русский композитор Мусоргский, копия Шухаева с Репинского портрета, сокрушалась, что композитора нарисовали в таком неприличном виде. Из воспоминаний Иды Варпаховской. К каждому празднику писались портреты вождя. Не обошло почетное задание и Шухаева. Он сделал поясную копию, кажется, с герасимовского портрета. Некишов, хозяин края, лично принимая работу, пришел в ярость. Кто посмел изобразить Иосифа Виссарионовича с грязным воротничком? Это не грязь, это тень, тут боковой свет. Какая еще такая тень? Василия Ивановича, который и не подозревал, какие страсти разгорелись на выставке, из барака отправили прямо в карцер. Туда же последовал и Вегенер. Он писал другой сталинский портрет. Шухаев спросил: «А вас-то за что?» «Не знаю», — отвечал Вегенер. «Наверное, за компанию». Из воспоминаний Иды Варпаховской.
0: К 1940 году театр на Колыме – это уже довольно оформленная история с множеством трупп и постановок. А вообще театр на Колыме появился еще в начале 30-х, когда туда приехал Эдуард Берзин, директор Дальстроя и герой одного из наших прошлых выпусков. История Колымского театра началась в 1932 году с небольшой группы профессиональных артистов, которые были в числе первых заключенных. Как раз они, собственно, и станут теми, кто сам организуется в небольшую театральную группу, а позже к театру начнут присоединяться все больше людей, многие из которых были сосланы на Колыму также по политическим статьям, были выходцами из интеллигенции крупных городов, имели хорошее образование, многие знали про театр и до ссылки. Благодаря этому Колымский театр из небольшой самодеятельной инициативы скоро превращается в такой культурный феномен. Например, в 1934 году корреспондент газеты «Тихоокеанская звезда» после посещения одного из спектаклей остается в восторге и пишет, что по мастерству актеров, качеству декораций и костюмов Колымский театр может сравниться с московскими и ленинградскими. При этом сами надзиратели, в том числе Эдуард Берзин, видели в театре культурно-воспитательную работу, а еще неплохим развлечением для, собственно, лагерного начальства. Хотя кроме лагерного начальства на предприятие Дальстроя постоянно прибывали вольнонаемные квалифицированные специалисты, геологи, транспортники, горные инженеры, и они становились той образованной и избирательной публикой, которая заполняла театральные залы. Меньше чем через год после того, как Шухаев присоединится к театру, лагерное руководство издаст приказ об организации в Магадане эстрадного театра малых форм для обслуживания работников Дальстроя в Магадане и на трассе. Тогда же начнут строить здание театра в Магадане, которое стоит там до сих пор. Еще через год, в 1941 году, главным художником Магаданского театра назначают Василия Шухаева. Он оформит множество постановок, в том числе совместных с Украинским театром. Репертуар театра расширяется, а в годы войны там даже появляются оперы, самые известные из них как раз опера Джузеппе Верди «Травиата». Она была поставлена Леонидом Варпаховским, также отбывавшим наказание на Колыме. Варпаховский – ученик Всеволода Мейерхольда и человек, который помогал и защищал Василия Шухаева, пока тот был на Колыме.
3: Л.В. продолжал работать над «Травиатой». Для оформления спектакля он привлек художника Вегенера, а по костюмам Веру Федоровну Шухаеву. Василий Иванович помогал ей в этом. Шухаев всегда толкался среди участников спектакля. Даже в телогрейке с суковатой палкой он был элегантен и походил на парижанина. Из воспоминаний Иды Варпаховской.
0: Уже позже труппы Магаданского театра выступают не только в Магадане, но и выезжают на трассу. Бригады актеров и музыкантов ездят по предприятиям и поселкам Охотского побережья. Иногда им дают выступать в помещениях местных клубов или домов культуры, но в основном они выступают в плохо прогретых бараках. И из-за сурового климата артисты часто выезжали на выступления зимой, когда температура опускалась ниже 40 градусов. Такие гастроли были невыносимыми для артистов. В какой-то момент коллектив магаданских артистов выехал на гастроли по Дальнему Востоку. Это произошло в августе 44 года. Они побывали в Хабаровске, Уссурийске, Спасске-Дальнем и Владивостоке. Василий Шухаев проработает в Магаданском театре до 1947 года. При этом освободят его еще в 46 году, но в театре он продолжит работать в качестве вольнонаемного.
1: Шухаев был на Колыме 10 лет. В 1957 году на Кузнецком мосту была выставка его работ, его книга жизни. Она началась светлыми пейзажами Бельгии и Франции, автопортретом в золотом камзоле Орликина. Потом магаданский период, два небольших портрета маслом, портрет жены и автопортрет в мрачной темно-коричневой гамме. Две работы за 10 лет. На портретах люди, увидевшие страшное. Кроме этих двух портретов, эскизы театральных декораций. После войны Шухаева освобождают. Он едет в Тбилиси, на юг. На юг, унося ненависть к северу. Он сломлен. Он пишет картину «Клятва Сталина в горе» под Халимскую. Он сломлен. Портрет ударников, передовиков производства, дама в золотом платье. Меры блеска в портрете этом нет. Кажется, художник заставляет себя забыть о скупости северной палитры. И все, можно умирать. Варлам Шаламов из рассказа «Галстук».
0: В Многие из тех, кого ссылали на Колыму, по разным причинам, возможно, не видя другого выхода или просто привыкнув к укладу жизни на севере, оставались жить на Колыме, но Шухаев сначала ненадолго остается на Колыме, а потом действительно уезжает на юг, в Тбилиси. Правда, судя по всему, он бы с радостью уехал и обратно в Ленинград или Москву, но ему было запрещено селиться в столицах даже после освобождения из лагерей. В Грузии Шухаев стал профессором Тбилисской академии художеств. Он тоже много работал для театра, писал картины. В 1948 году его снова ненадолго арестовали, но через два месяца освободили. А вот в 1953 году, год смерти Сталина, семью Шухаевых даже высылают из Тбилиси, и им приходится ездить по Грузии в поисках нового места. К счастью, потом им снова разрешают селиться в Тбилиси, а в 1956 году, почти через 20 лет после ареста, дело в отношении Василия Шухаева было прекращено. После реабилитации Шухаев продолжает жить и работать в Тбилиси, работает над сериями пейзажей и портретов. Он создает цикл картин про Марокко, в котором был еще до ареста, и про Абхазию. Но совсем не возвращается к теме Колымы, то ли потому что сломлен, как писал Шаламов, то ли потому что не хочет, чтобы в картинах о суровой жизни на севере снова не усмотрели нелюбовь к родине. В 1973 году Шухаев умирает, его хоронят в Тбилиси. Вообще, биография Шухаева не дает однозначно понять, что это был за человек. Потому что, с одной стороны, он остается в России и после революции 17-го года и уезжает только тогда, когда ему посоветуют. Причем ему советуют люди из власти. Судя по воспоминаниям и самого Шухаева, и его знакомых, в эмиграции он жил неплохо, у него была работа и возможность реализоваться. При этом, несмотря на все это, несмотря на то, что он живет, да, в то время были свои проблемы в Европе, но он жил в относительно свободном мире, несмотря на это, он возвращается в Советский Союз, и тоже непонятно, почему он это делает, лично мне. Возможно, он скучает по родине, но прошло уже больше 15 лет. Во-первых, это довольно долгий срок, и опять же, он не живет постоянной мыслью о том, как бы мне вернуться. Он занимается делами, реализуется, работает по профессии, что называется. Плюс он наверняка за эти 15 лет видит, что происходит в его родной стране, и будучи человеком интеллигенции, свободных нравов, человеком с кучей знакомств из интеллигентских кругов, ему наверняка не нравится то, что происходит в России. Вполне можно подумать, что его обманули, да, то есть заманили хорошими условиями, но при этом Шухаев, вернувшись в Советскую Россию, несмотря на то, что никогда в ней толком и не жил, как будто бы сразу четко понимает, как там все устроено. То есть то ли ему опять люди из власти посоветовали, то ли он сам просто, простите, на генетическом уровне понимает, как жить в России, потому что как будто бы он четко осознает, что как бы хорошие условия, которые ему предлагают, эти хорошие условия нередко предполагают сделку с совестью. То есть, с одной стороны, ты продолжаешь заниматься искусством, делаешь его актуальным, а с другой стороны, ты пишешь картину посещения членами Политбюро Парка культуры и отдыха имени Горького. То есть ты как бы понимаешь, что нужно иногда делать что-то такое, возможно, стыдное, чтобы иметь возможность продолжать работу. Или все-таки Шухаев действительно считает это хорошей и важной работой, тогда о чем пишет Шаламов, называя некоторые работы Шухаева подхалимскими? Причем он это пишет и про работы, написанные уже после освобождения. То есть Шухаев и после освобождения пишет какие-то такие подхалимские работы, которые для чего? Чтобы как будто бы ему зачлось? То есть на всякий случай, если что, вы вот за мной тут следите, да? Я там 10-20 лет пробыл на Колыме, и на всякий случай я все-таки здесь делаю что-нибудь такое, чтобы вы знали, что я вообще-то свой, не надо меня трогать, я что-нибудь такое напишу, в принципе, не стыдно, главное, меня не трогайте, дайте мне спокойно жить в Тбилиси. При этом вообще главная тема, не только про Шухаева, а вообще в целом про то, о чем мы говорим в этом выпуске, это тема, собственно, театра на Колыме. Почему люди начинают вообще делать театр? Почему люди занимаются там, на севере, искусством? Почему Шухаев соглашается помогать делать театр на Колыме? Потому что он и другие заключенные не могут иначе. Они люди искусства, и это то, что дает им какие-то жизненные силы, даже в таких тяжелых условиях. Или потому что они таким образом пытаются нормализировать реальность и не сойти с ума, по сути. Но тут возникает вопрос, можно ли вообще пытаться нормализировать ненормальную реальность? Как бы не нарушит ли это что-то, не станет ли тебе только хуже от этого? Потому что ты будешь делать вид, что все в порядке, хотя все не в порядке. И вот в этом смысле еще вопрос в том, можно ли получить какую-то травму от этого. Ты переживаешь это, и при этом ты как бы этому сопротивляешься. Ты переживаешь, как бы, очевидно, довольно сложный период своей жизни, когда тебя ссылают в тяжелые условия, ты политический заключенный, одна из самых жестких статей, что тогда, что сейчас, да, за шпионаж. То есть тебя туда ссылают, и ты пытаешься там что-то как-то существовать, как-то что-то сделать, как-то пытаешься это пережить. Но вот интересно, возникает ли эта травма вот только у тех людей, которые пытаются быть и там, то есть как бы усидеть на двух стульях, да, не хочется делать какие-то выводы, да, но кажется, что Шухаев как раз-таки тот человек, судя по его биографии, что он пытается и там, то есть и хорошие картины, и подхалимские, и как бы освободился, но все-таки делает вид, что как бы да-да-да, я знаю, что вы за мной следите, поэтому готов взять членский билет в какой-нибудь союз художников или там еще что-то. Интересно вообще понять, вот если ты, например, откровенно антивоенный художник, то есть ты такой человек искусства прямо на 100%, который не приемлет насилие, который не приемлет войны, который не приемлет вторжение. Вот если ты такой, ты как бы выбираешь позицию, да, вот эту, и несешь последствия. Твоя травма может быть физической, например, от тяжелых лагерных условий, но вряд ли психологической, ну разве что от эмиграции, да? Ну или вот, например, если ты, наоборот, провоенный, ты вроде как тоже, ты выбрал какую-то позицию, и ты как бы в безопасности, тебе не грозят никакие травмы. Опять, нынешние времена дают нам понять, что даже если ты провоенный, то ты не в безопасности, и тебе может грозить все что угодно. Но вот что делать, если ты более мягкий человек, которых, как известно, большинство, точнее, не то что мягких, а тех людей, которые не готовы принимать какую-то сторону, которые хотят быть как бы посередине, которые хотят не высовываться, не бежать вперед паровоза. Что если ты более мягкий человек, который готов писать и актуальные произведения, за которые тебя обвиняют в шпионаже, из-за которых начинают люди видеть то, что ты якобы оторвался от советской действительности, за которые тебя ссылают на Колыму, и подхалимские произведения, которые нужны для того, чтобы нормализовать реальность и уберечь себя. Но тут вопрос в том, убережет ли это тебя. Это был подкаст «Колыма», подготовленный медиа о наследии регионов в лесах. Мы бы не сделали этот проект, если бы не наше плотное сотрудничество с командой подкаста о жизни и смерти на Дальнем Востоке «Ваши уши». Вместе с ними мы провели десятки интервью в Магаданской области. Мы также благодарим от себя участников всех инициатив по сохранению памяти о репрессиях советского времени. Подкаст – часть большого спецпроекта о культуре Магаданской области. Следите за ним по ссылкам в описании выпуска, а также подписывайтесь на «В лесах» в Инстаграме и Телеграме. «В лесах» слитно латинскими буквами. Обязательно оставляйте нам отзывы и ставьте оценки, потому что это поможет другим людям узнать о Колыме больше. Над подкастом работали редактор Эдуард Царионов, звукорежиссер Андрей Кулаков, композитор Ильдар Фатахов, дизайнерка Кира Илларионова, ведущие Иван Макридин и Дмитрий Андреев. Интервью проводили ведущие подкаста «Ваши уши» Арсений Гарипов и Дмитрий Андреев. Озвучивали записи Даша Черкудинова и Михаил Данилович. Материалы для выпуска подготовлены командой «В лесах».

я не умру. И разве может быть, что без меня

0: Здравствуйте, друзья. С вами последний выпуск подкаста «Медуза Атлантида». Это не тематический выпуск, это выпуск, посвященный вашим письмам. Писем было так много, такие все хорошие, что мы решили, что читать их в конце каждого выпуска, немножко принижать их, да, мы решили вот сделать специальный выпуск, посвященный именно вашим письмам. Ну и мы это...
1: Андрей Першин, я автор подкаста «Земля», и я занимаюсь видео, фотографией и анимацией.
0: Я Андрей Перцев, политический обозреватель «Медузы».
1: Как сказал Андрей, писем очень много, и мы будем сегодня зачитывать только их. А, к сожалению, комментарии на разных платформах, которые тоже по размеру похожи на письма, мы в этот раз не будем их затрагивать.
0: Если честно, мы, наверное, не ожидали, что вот такое большое количество писем придет, что столько людей откликнется на наши призывы, да, столько людей нас слушают, и у стольких людей наши воспоминания откликаются тоже в сердце, в душе. Очень приятно и очень неожиданно, потому что в начале подкаста, конечно, мы думали, да, что вот, а вдруг такая тема не зайдет, да, появятся упреки в том, что мы говорим не вовремя, не о том, но их было немного, да, и особенно, когда вот я сейчас перечитываю, ну, единичные какие-то комментарии в соцсетях, что, мол, кому это нужно, вообще для кого они это делают. Ну, это после первых выпусков было. Да, я сейчас как бы понимаю, что это людям нужно, и мы это делаем для них. Да, мы делаем это для многих людей, которые живут в России, которые уехали из России даже много лет назад. Мы это понимаем по письмам. Люди пишут и из России, и люди, которые уехали недавно, и люди, которые уехали давно. Им это нужно, им это интересно, у них... Это пробуждает воспоминания и приятные чувства. Да, мы чувствуем, что мы работаем не зря.
1: Теперь обращаю наше внимание на письма. И я хочу начать с такого человека, который представился как Хома или Хама. Он говорит нам спасибо, мы в ответ кланяемся и... Он вспоминает про торговые центры, про рынки. Он пишет нам с Ижевска. И, кстати, говорит очень правильную фразу, что в Ижевске торговые центры, они стали появляться как грибы после дождя. Это согласен. Нулевые, они там просто везде были. И могу процитировать его слова про 90-е. 90-е и нулевые годы запомнились мне как эра изобилия как в нашей семье, так и вообще в городе. Дальше он упоминает, что упадок начался, наверное, в году 15-17, но настоящий апокалипсис начался в эпоху ковида. И чтобы даже остаться на плаву, Хома продал свою коллекцию книг, особенно охотно разбирали росменовского «Гарри Поттера». И что с продажи первых частей наконец-то позволил себе сходить в магазин и купить вкусной еды. Ну а после начала войны, многоточие, сложно сказать. Хома говорит, что его отец 60 лет устроился на завод и взял кредит и накупил товары. Вот такая, конечно, интересная история про жизнь в России и про то, как человек пытается сохранить свой бизнес и справляется с вызовами, которые на него сваливаются. Как, честно говоря, напоминает какую-то игру, где уровень сложности с каждым разом все больше повышается. И в конце наш слушатель говорит, что тот самый случай с переоборудованием торгового центра в завод дронов для него очень знаковый. И что это значит, что в любой момент власть может отобрать у тебя твое дело, и никакой компенсации не дождешься. Им плевать на то, что они оставляют тебя без работы и без ресурсов к существованию. Еще раз спасибо за отличный подкаст. Спасибо, Хома, за отличное письмо.
0: Мы уже несколько раз говорили, да, что люди слушают, но говорят, как же так, России нет, она же есть, да, все, о чем вы говорите, есть. Почему вы так выражаетесь? Наверное, может, лучшим ответом на это будет письмо Ирины. Она живет в России. Она отвечает на наш подкаст о торговых центрах. Когда переехала в Москву, одним из самых больших плюсов стал торговый центр в 10 минутах ходьбы от дома. И в нем еще есть кинотеатр, я его обожаю. Правда, сейчас он сильно изменился. В нем сейчас все как будто неправильно, не такое, каким должно быть. И вот это очень выбивает тебя из ощущения нормальности. Ты как будто в фейковом мире. Ты покупаешь кроссовки Reebok, но в магазине Сникерс. Смотришь в кино «Аватара», но билет у тебя почему-то на Анну Рому. Ешь бургеры, пьешь кофе, но их этикетки тоже не те. Как будто морок. Но, похоже, так должно и быть, раз не война, а СВО. Да, вот примерно об этом мы говорим. Да, и спасибо Ирине, что она вот так на своем опыте достаточно кратко и емко это выразила.
1: Письмо Дмитрия, опять про торговый центр, я тут зачитаю кратко, письмо очень интересное. Он упоминает про торговый центр «Калейдоскоп» на Сходнинской, про который я говорил, и он говорит про него, что этот торговый центр настолько выделялся среди окружающих его хрущевок своей высотой и белизной, что он напоминал космический корабль, который приземлился с какой-то благородной миссией, обещающей процветающее будущее. Я тут признаюсь, что да, было такое ощущение, когда я шел по району вот Сходнинской зимой, я прям вспомнил, и была такая уже тьма зимняя, и я видел вдалеке какое-то сияние. Я даже не мог понять, что это происходит. Я видел, что на горизонте, вот где дома, там сияют какой-то фиолетовые синие огни над городом. И я не мог понять, что это происходит, но это вот были огни как раз-таки вот нового, свежего построенного торгового центра, который, да, выглядел как какой-то вот неземного происхождения объект, который там появился. Так что, Дмитрий, наши с вами чувства, они похожи. Спасибо за письмо.

Еще раз про торговый центр прочитаю. Девушка пишет, что она из Ижевска, и тоже она очень шокирована, во что превращается торговый центр в городе Ижевске, который переоборудует военный завод. И она пишет, что этот подкаст именно то, что мне необходимо было послушать. Именно он попал в самое сердце боли, прощание с прежней жизнью, которая была прекрасной и беззаботной относительно нынешней точки. И она дополняет, что мне кажется, что я одна осталась в этом безумном круге поклонения оружию и крови. Спасибо вам, с подкастом «Медузы» и в особенности с вашим, чувствую, что я не одна. Могу лишь сказать нашей слушательнице, что, конечно же, вы не одна, потому что мы с вами очень похожи.

мы делимся, да, в основном типичным опытом. Ну, так получилось, вот такая наша жизнь. Но есть слушатели, которые делятся нетипичным опытом и не самым обычным. Вот один из них пишет о жизни в городе Краснокаменск на границе с Китаем. Это комментарий к торговому центру. В нулевые этот город, в общем, примерно, судя по письму, представлял то же самое, вот, как городок в Курской области, в котором я жил. Небольшой город, да, с несколькими торговыми точками. Крупнейшим был универмаг, но там торговали товарами из Китая. Но если вот мои земляки, да, которые занимались торговлей, или просто люди, которые хотели что-то купить отличное от ассортимента универмага в нашем городе или рынка, да, они ехали либо в Москву, либо в Курск, либо в Украину, в Харьков, да, очень популярное направление, я рассказывал. Тут они ехали в Китай, и это был город-сосед Маньчжурия. Это был прямо город-торговый центр, как описывает его наш слушатель. И людей, которые ехали в Китай, он пишет, называли кэмелами, да, верблюдами. Почему так называли? Потому что они перевозили из Китая товары для китайских предпринимателей, торговавших в России. Такой человек мог провести до 5 килограммов товара. За поездку платили ему 2500 рублей и размещали в гостинице. Вот он пишет про отель «Пышка», который был, не знаю, видимо, в Китае так называют гостиницы, по-разному интересно. Вот он так его описывает, немного провинциально, знаю, но он казался как отель «Белладжио» из того же Лас-Вегаса.

0: письмо нашего слушателя по имени Кот. Оно очень большое. Я хочу процитировать про поезда. Она пишет нам: «А еще у меня есть друг, воскресший паровоз. Или был. Я живу недалеко от вокзала, и с открытым окном слышны невнятные объявления. И раньше по выходным утром отправлялся какой-то экскурсионный поезд на паровозной тяге. И я с ним здоровалась, когда он гудит перед отправлением, если я не лень выходила на балкон посмотреть на облако дыма». И тут наша слушательница Кот пишет, что есть такая история, что паровозы, которые стоят вот на постаменте, их оживляют и вводят в строй. И как она пишет, паровоз – штука несложная, ее вполне можно поставить на колеса при некотором старании, оказывается. Да, я тоже это не знал. Так что, Кот, спасибо за такой интересный факт.
1: Очень большое письмо нам написала Екатерина. Приятно, что она соглашается с моими эмоциями о поездах. Приятно, что с кем-то мое видение, да, представление поездов, да, без романтики совпадает. Вот она пишет, что для нее поездка была необходимостью, которую надо было просто пережить, потому что поезда были вечно набиты людьми, отсутствие сервиса и комфорта, плюс огромные размеры страны. Вот она вспоминает, как на подругу ее дочери свалился пьяный мужик, да, потому что он думал, что это его место. Тоже она не романтизирует панельки, да, вспоминает скорее негативную сторону, например, слышимость. Можно слушать даже храп соседа в соседней квартире.
0: Она еще там обращает внимание, чтобы ее родители каждый день ходили на завод оттуда. То есть панельки – это как символ, ну, рутины, что ли, да, из которой ты не выберешься. И в этом письме Екатерина очень хорошо написала про обе. В Новосибирске. Она пишет, что город расположился по обеим берегам сибирской реки Обь, но новосибирцы как будто не замечают своей реки. Для нас она препятствие, которое нужно быстрее преодолеть. Да, согласен. Бывают такие моменты, когда, да, действительно, почему-то вот такие вещи, как река, могут абсолютно не радовать, а быть каким-то препятствием. И тут уже это в руках человека, сделать так, чтобы это стало не препятствием, а местом для приятных прогулок и много чего другого. А не только как место, где можно приехать на машине, открыть кузов и что сделать? Конечно же, достать не мольберт, а достать кальян.
1: Ну, или бутылку водки. Но я тебе, ну, я могу сказать, да, почему так происходит, потому что я был в Новосибирске много раз. Там набережная, ну, отделена от города, как бы полупромзоной, полу еще чем. Туда сложно добраться. Она долго была достаточно, ну, в плохом состоянии. Да, ее сделали относительно недавно. А так получается, да, то есть в Новосибирске реку окружают, ну, буквально какие-то промзоны, какие-то такие краны, то есть там нет набережной красивой, к которой вот ты пришел, и вот она, да, на которой можно гулять. Да, вот такая там история.
0: Пришло интересное письмо про кладбище, и тут наш слушатель пишет, что был случай, когда мы с товарищами приехали на могилу к другу, утонул 18, а обратно автобусы не ходили к нам, и пришлось заночевать там. Ну и мы нашли сваленные в кучу деревянные кресты и развели из них костер. Дело было осенью. Не знаю, считать ли это кощунством, но приехали мы именно почтить память друга, а не просто напиться и так далее. Я не жалею. Интересная история. Ну, если это был такой бесхозный кладбищенский мусор, то кощунства в этом, наверное, даже и нет. Похоже на какой-то такой даже какой-то первобытный ритуал, которым вы ярко таким огнем вспомнили своего друга, честно говоря. Но повторять я бы сам такое не стал, конечно же. И вам не советую, если что.
1: Слушатель, который представился как человек с тупым ножом, да, он тоже пишет о кладбище, и вот он вспоминает, как он потерялся на кладбище в родном городе Миллионнике. Его мама привезла туда в родительский день, да, как он пишет, я думаю, это родительская суббота. Посадила ждать на лавку у входа и ушла. И тут он увидел в толпе женщину с такой же прической, как у мамы, и пошел вслед за ней. И оказалось, в общем, что это не его мать, но его спасли два милиционера и отвели к входу и вернули матери. А вот такая история, ну, наверное, на большом кладбище такое может быть.
0: Еще этот слушатель в конце пишет, что «но точно знаю, что та российская жизнь ушла навсегда, как оторванный снарядом кусок тела, и оставил культю, которая иногда болит. Ваш слушатель – человек с тупым ножом».

0: наша слушательница по имени Анна. Она вспоминает про пение рельс в минус 30 в мороз. Да, я согласен, что когда погода очень холодная, то поезда, они такой достаточно монотонный звук начинают издавать. Не только поезда, а вообще рельсовый транспорт. И вспоминает про поезд из Москвы до Кишинева и про его атмосферу. Я могу сказать, что я ее прекрасно понимаю, потому что я ездил в этом поезде. Но я ехал из направления Кишинев-Москва. То есть на этом же поезде, но в другом направлении. И я абсолютно понимаю, о чем она пишет, да. Цитирую письмо Анны. «В 2009 я впервые ехал из Москвы до Кишинева и с удивлением обнаружила, что мой обычный плацкарт по северо-западу России – это еще была практически роскошь, с форточками, которые открываются, и сравнительно новым постельным бельем в комплекте. А ехавшие на соседних местах молдаване зарекались, что больше в Россию на заработки не вернутся. На подъезде к границе Украины молдаване шутили, что мой красный российский паспорт будет покруче, чем их синенькие, молдавские. К нему у пограничников другое отношение. Про имперскость я тогда ничего не знала, но сейчас понимаю, что не знать про нее – это привилегия». Вот про имперскость тут уже это совсем другая тема, но я был на этом поезде, и да, я тоже помню, что к российским паспортам украинские пограничники относились очень спокойно, а вот к молдавским, да, у них был очень большой интерес.
1: Наш тезка Андрей откликнулся на письмо о кладбищах. Это очень эмоциональное письмо. Он говорит, что приходил на кладбище к умершим родственникам, испытывал спокойствие, понимание. Да, сосны шумели, высоковольтные провода трещали. Дорогие мне когда-то люди отдыхали, найдя покой в этом лесу. Так он это воспринимал. Но полгода назад умер мой дядя. Из-за мобилизации я не смог оказаться на его похоронах. Когда все улеглось, я смог навестить его могилу, но чувства спокойствия больше не было. Было чувство вины, какой-то глобальной, многогранной, многомерной вины, которая не отпускает. И это была совсем не та страна, совсем не та деревня, все не то. После вашего подкаста накатило чувство и, может быть, даже понимание, что я до сих пор часть России, часть этой татарской деревни около Екатеринбурга. Это до сих пор моя родная земля. Я не могу отпустить это место, не могу отречься от этого кладбища и убрать шум этих сосен из моей головы. Андрей сейчас живет не в России, да, он давно живет в Германии. Вот подкаст вызвал у него такие чувства.

0: Нам пишет Егор, кстати, из Ижевска, который говорит, что мне показалось, что тема страны, которой больше нет, не подходит мне по духу, так как я остаюсь в России и, наоборот, поддерживаю ее жизнь в себе. Но потом он говорит, что, послушав наш подкаст, он, наоборот, ему стало очень интересно. И он пишет: спасибо вам за подкаст, мне дико интересно слушать ваш опыт жизни в привычных мне местах. С уважением, Егор.
1: Вот только что я читал письмо Андрея, да, который говорит, что несмотря на то, что 5 лет живет в Германии, не может отпустить, да, он понял Россию, да, что это его страна. А вот этот слушатель, который предпочел не представиться, мы понимаем, пишет так: «Теперь на горизонте я не вижу даже циферки у года, в котором я буду готов приехать в свой родной дом. Именно поэтому России для меня как будто бы нет. Я не могу вернуться ни в ту, еще не погрязшую в оголтелом милитаризме России, ни в ее нынешнее физическое воплощение». В этом смысле я согласен с названием подкаста. Слушатель вспоминает о своих планах, и у него их было много. Хотел закончить газон на своем участке перед домом, построить маленький гараж, купить на японском аукционе старую Yamaha, мотоцикл, видимо, чтобы вместе с лучшим другом прокатиться на ней с запада на восток. Хотел поучаствовать в муниципальных выборах, но война перечеркнула его планы. А вот такая тоже история есть. Нам пишет мой земляк, представляется как чувак из Архангельска, да, вспоминает, что в Архангельске был еще один рынок на «Динамо», но я скажу, наверное, когда я приехал в Архангельск, рынок на «Динамо», ну, мне казалось, был скорее продуктовым, да, там были какие-то вещи, были какие-то товары, но мне вот вспоминаются почему-то продукты. Центральный рынок, по его словам, был более авторитетный, наверное, это так и есть, но он, правда, говорит, что никто не торговался, как бы спорит со мной, но я и не говорил, что в Архангельске кто-то торговался на рынке, я, наоборот, как раз говорил, что, приехав в Архангельск, я обнаружил, что на рынке не торгуются, да, это торговались в другом городе, да, в Курской области.
0: Пишет нам Семен и говорит, что в 23:00 я завожу свой грузовик, стартую из Баварии, включает наш подкаст и пишет, что, ну, почти дословно пересказывайте наш с женой разговор в части, касающихся ларьков и небольших магазинов. Ну, бомба же. Люблю вас обоих, хоть вы и моложе, и иногда не вполне помните моменты, о которых говорите. Ваш донатор, благодаря Владиславу Горину, кстати. Привет подкасту «Что случилось?» и Семену из Польши.

0: Письмо из Владивостока. Автор не называет себя. Понимаем. Он вспоминает заброшки. Сначала здание мясокомбината заброшенное, которое потом как бы ожило. А второй заброшкой было танковое училище. Огромная территория с кучей простающих корпусов использовалась как парк. Там аллеи, сосны большие, все красивущее. Сами корпуса были открыты. Поэтому удалось попасть и в общежитие, в какой-то аналог дома культуры и в столовую. Было очень интересно и атмосферно. Сейчас же на этой территории строят какой-то милитаризованный патриотический парк. И остается только тосковать по тем зданиям, куда так и не попало. И по землянике, растущей вдоль дорожек, за которой тебе явно уже не будет суждено вернуться.
1: Женя А. пишет про рынки, и она со мной абсолютно солидарна в нелюбви к ним. И она вспоминает, что по Северной Удмуртии еще проезжал поезд из Китая. И во время остановки там тоже прямо из вагонов устраивали стихийный рынок. Да, я это, кстати, помню. И люди, да, приезжали к этому поезду, и прямо на перронах были разложены товары с этого китайского поезда. Спасибо, Женя, за письмо.
0: Наш слушатель Илья, он живет в Торонто, это Канада, достаточно давно, судя по письму. Раньше он жил в подмосковном городе Долгопрудный. Он вспоминает поездку на поездах к бабушке в город Полтаву, который находится в Украине. Ну, он уточняет, что семья его жила небогато, поэтому вот пользовались поездом. Он вспоминает, что сейчас на месте их дома, бабушки и дедушки, нет ничего, кроме леса, который захватил участок, на котором стоял дом. Они умерли, дети выросли, и постепенно это место, которое было полным жизни в период распада СССР и после, примерно до 99-го года, превратилось в холм земли. Хата была глиняная и просто осела в землю и стала ее частью. А родственников он говорит так. «Мы сейчас живем в разных странах, кто-то из родных уже умер, война поставила барьер между двумя странами, поезд номер 92 Полтава-Москва уже история».
1: Письмо Екатерины, которая, честно говоря, меня поразила тем, что это целая ода рекам. И в особенности реке под названием Орлик, которая протекает в городе Орле. И она вспоминает Аку. И это очень красивое письмо. И это очень необычно видеть, как человек всю свою жизнь словно описывает вот течением этой маленькой реки. Так что большое спасибо, Екатерина, за это очень красивое письмо. И благодаря вам я теперь знаю о такой реке, как Орлик.

0: слушательница Татьяна из города Дубна, это Подмосковье, вспоминает не самую обычную заброшку-недострой. Это дворец Царицына. Оказалось, что в 80-е годы вот в этом дворце Царицына, который, наверное, ну, вы все сейчас видели на картинках, да, здание, да, великолепное, в 80-е годы там тренировались альпинисты. Я в начале 80-х училась в МИИТе и тоже туда ездила тренироваться с друзьями из альпинистской сессии. Это было прекрасное место, захватывающее времяпровождение, замечательные друзья, старшие наставники рядом. Да, не знали, очень интересно.
1: А я, кстати, знал про это, что да, ну, я был в Царицыно, это такое очень вылизанное место, и потом я уже понял, что местных это реконструкция Царицына не очень обрадовала тем, что облик этого места практически полностью до неузнаваемости изменился. И еще Татьяна пишет, что как бы страшно не изменила всю нашу жизнь эта война, главное, что меняет все вокруг нас, это время и люди. Я абсолютно с вами согласен.
0: Дарья, слушательница, которая живет сейчас в Париже, вспоминает музеи. В детстве ее соблазнял поход в буфет после музея, как она пишет. В рестораны и кафе мы тогда не ходили, да и не было их толком в конце 90-х. Потом уже в конце школы я очень увлеклась стариной. Особенно бытом дворянства и русской усадьбой. Для меня это было своего рода Атлантидой, умершей красивой частью нашего прошлого. Поэтому первая моя работа, которой я благодарна и горжусь до сих пор, была в музее усадьбы Останкино в Москве.
1: Письмо про романтизацию панелек, но тут уже про искреннюю любовь к ним, потому что наша слушательница пишет, что я родилась в панельке и всю свою осознанную жизнь провела в панельках разных мастей. Мне не хватало окон. Я их с каким-то безумием люблю рассматривать. У кого какая кухня, а тюль, а кот на подоконнике, что висит на стене, какой шкаф на балконе. Это завораживает. Абсолютно с вами согласен. Заглядывать в эти ячейки жизни порой очень интересно, а порой очень пугающе.
0: Есть письмо Сергея, да, которое вот как раз говорит, что в России ничего не изменилось, что, в принципе, бренды остались. Многие компании так и остались в РФ. Coca-Cola просто превратилась в Доброколу. Для тех, кто хочет именно Coca-Cola, гипермаркеты забиты турецкой, польской, иранской. Mac также работает, еда там точно такая же. KFC работает под брендом Rostix, Papa John's работает. Burger King вообще никуда не уходил. Да, все стало дороже, но, думаю, в других странах также, где инфляция 15-20%. Венгрия, страны Балтии. Ну, это дискуссионный вопрос, да, на самом деле. Вот уже читали мы письмо слушательницы, которая говорит, что вроде бы все примерно то же самое, но нет, да, как немножко подделка, да. Ну, я не знаю, можно ли считать, что Доброкола – это оставшаяся Кока-Кола. Все-таки, наверное, нет, да, это немножко другое. И, насколько я понимаю, в этой вкусной точке, которая заменила Макдональдс, как-то искали эти рецепты, да, что-то пытались сделать, но далеко не всегда получилось. И главное, что, на мой взгляд, да, это чувство связи с чем-то еще большим, да, с большим миром, пусть через потребительство, ну, а этого нет.
1: Написала нам Светлана про такую историю, что в начале 2000-х мы со своей школьной командой по игре «Что, где, когда» поехали на какие-то соревнования в Челябинск. Я, кстати, никогда не слышал, что школьники играли в игру «Что, где, когда». И вот, это было утро, 1 мая, кафе находилось на улице, выходящей на центральную площадь города. Так что из окна мы видели колонну людей, собирающихся для первомайской демонстрации с красными флагами и прочим. И наш руководитель тогда заметил, как странно наблюдать за первомайской демонстрацией из окна западного фастфуда. Надеюсь, что больше не придется совмещать несовместимое. «Не сбылось», с многоточием добавляет Светлана.

0: Нам написал Игорь из Украины, и он пишет: «Не уверен, что это ваш формат, но мне был бы интересен разговор об отношении к Украине и украинцам в России с 90-х до нынешнего времени в личном и государственном плане. Я после 24 февраля сильно заинтересовался историей России, посмотрел кучу записей, эфиров старого НТВ и тому подобного контента. Всегда было интересно, когда там упоминали тему Украины. Спасибо за вашу работу». Да, это, честно говоря, тема очень обширная и большая, и все-таки с Украиной у нас очень много связано, так что мы к этой теме, я думаю, неминуемо когда-нибудь перейдем.
1: Я думаю, да, да. Мы это еще обсудим обязательно. Слушатели не только реагируют на вышедшие выпуски, они предлагают нам темы, спасибо. Часто это совпадает с задумками, да, вот так было с письмом про заброшки. Эта тема была в плане, да, потом мы увидели письмо, поняли, что, ну, тем более надо делать, да, что люди сами предлагают это. Что нам сейчас предлагают сделать выпуск о гаражах? Олесе. Подумаем, да, по гаражам у нас не совсем, наверное, есть опыт такого прям, ну, у меня есть, мы с Андреем обсуждали, у Андрея нет, подумаем, как выйти из этой ситуации.
0: Прокат кассет, вообще история кинопотребления получается.
1: Это мы собираемся, да, может, не совсем про кино, но вот про кассеты, диски, их продажу, выбор, да, как это, да, продавалось, это мы обязательно поговорим.
0: Еще про очень классную тему нам предложили, про застолья, праздники.
1: Берем в работу обязательно.
0: Это да, это большая тема. В общем, тем мы получили, которые слушатели хотят услышать, еще очень немало. И мы обязательно про каждую тему подумаем и, возможно, даже поговорим.
1: Одно из писем посвящено тому, что у нас взгляд не совсем репрезентативный, да, что мы из села. Ну, наверное, так. Стесняться нечего, да, мы это и подчеркиваем, что хотелось бы взгляда из мегаполиса, других гостей или, возможно, других ведущих в подкасте. Ну, я видел про нерепрезентативность в соцсетях реакции, хотя доброжелательные, да, люди нас слушают. Ну, что сказать, это подкаст авторский, вот такие мы. Насчет гостей мы подумаем. Вполне возможно, что каких-то гостей вы в следующем сезоне услышите действительно с другим опытом, но насчет других ведущих, конечно, нет. Друзья, еще раз говорим вам спасибо за письма. Очень они нас поддерживают. Мы понимаем, что мы работаем не зря. Поддержать нас можно не только так. Можно помочь «Медузе». Этот подкаст выходит на «Медузе».
0: Поэтому мы хотим вам напомнить, что работу нашей редакции можно поддержать донатами и пожертвованиями.
1: Если вы живете не в России, и у вас есть карта банка, не связанного с Россией, да, и в государстве, которое не очень дружит с российскими властями и не выдает им данные, вы можете без проблем донатить «Медузе», оформить ежемесячное пожертвование, либо донатить, как позволяет ваша финансовая ситуация.
0: А если у вас такой возможности нет, то ничего страшного. Возможно, у вас есть друзья за пределами России, и вы можете попросить ваших друзей оформить ежемесячное пожертвование.
1: Есть и другие способы помочь «Медузе». О них читайте в ссылке в описании.
0: Большое вам спасибо за любую помощь, которая помогает нам продолжать то, что мы делаем.
1: Спасибо.

0: Друзья, на этом мы с вами прощаемся. Это последний выпуск этого сезона. Следующий сезон будет обязательно. Ждите. Поэтому говорю вам пока. До свидания.
1: Спасибо большое за интересные письма. Приятно понимать, что говорим мы не в пустоту. Было важно увидеть, что нас слушают люди, которые продолжают жить в России и которые, похоже, примерно находятся в том состоянии, в котором мы находимся. По крайней мере, я. Потому что я хоть и уехал достаточно давно, но считаю свою связь со страной очень сильной и неразрывной. Да и, похоже, наши беседы побуждают людей писать такие, даже, можно сказать, короткие автобиографии или мемуары о себе. И оказывается, что столько всего было и связано с какими-то, казалось бы, бытовыми или будничными вещами. Это очень впечатляет. И сейчас, когда Россия переживает, на мой взгляд, самую страшную страницу своей современной истории, хочется попытаться понять, что все это зло, происходящее в Украине от имени России, на самом деле чуждо всем нам, и уехавшим, и оставшимся. Так что Россию, может быть, мы и потеряли на несколько лет, может, десятков лет, но наши воспоминания у нас никто не отберет. Всем пока.
0: Пока.

0: 2025 году вышло множество отличных музыкальных альбомов. Не все из них можно послушать на русскоязычных площадках. Какие-то были удалены, где-то были добавлены сокращения, поэтому на радио Сахаров вы можете послушать их целиком и без всякой цензуры. Слушайте хорошую музыку на радио Сахаров.
1: Нам всем кажется, что если, ну и скоро и мне иногда так кажется, что если навести твердый порядок жесткой рукой, то всем нам станет жить лучше, комфортнее и безопаснее. На

0: то, что повсюду агенты МИ-6, ЦРУ и Моссада пугают исчадием ада.
1: Звезда полосата, носата, бисата.
0: Лед под ногами майора ломается легче, чем корка фалафеля. Майор не боится, майор не утонет, майор, если что, быть из кафе. Ты слышишь, как скрепы скрипят и жужжат старомодным дабстепом? Это снова словно челубей с пересветом. Насмерть бьются совдеп с госдепом. А чтобы чужие боялись своих.

0: революция не умерла, горы не умерли, и холмы, и пока что не умерли мы.
1: У кого-то корни фамильного дерева, род, семья и гильдия, рок и знамение, много предначертано, еще больше вложено.

0: радио «Сахаров». Нас много. Давайте держаться вместе.
1: Смысл наемника не в том, что он хорошо выполняет работу, как бы продвигается по карьерной лестнице, а в том, что поскольку нанимают его для вещей незаконных, платят ему наличными, и, как правило, этот найм не предполагает никакой нормальной отчетности, то, в принципе, наемник может делать что угодно, и, скорее всего, он за это не заплатит даже репутацией. Здравствуйте, это подкаст «Снова никогда», и я его ведущий Андрей Бабицкий. Довольно очевидно, что нету сейчас никаких важных тем для разговора, кроме недавнего мятежа ЧВК «Вагнер», который бесконечно обсуждается в смысле политических прогнозов. Насколько, значит, Путин стал сильнее, насколько он стал слабее, что было бы, если бы, значит, Пригожин преуспел. И меня это, конечно, ни в какой степени, в принципе, не волнует практически. Я фиговый политический прогнозист. С другой стороны, конечно, меня случившееся заинтересовало и затронуло из совершенно неожиданной стороны, потому что оказалось, что довольно много людей, судя по всему, в глубине души либо переживают за Пригожина и втайне желают ему успеха, либо и вовсе как бы считают его меньшим злом. Собственно, мне и хочется поговорить про меньшее зло и про то, что вообще из себя представляет идея частной военной кампании в 21 веке. И почему это никогда не может быть меньшее зло? Для начала надо, конечно, сказать, что мы это всегда знали, но Путин несколько раз это повторил, что ЧВК «Вагнер» — это абсолютная плоть от плоти российского государства, которое существует на деньги российского государства и пользуется оружием российского государства. И поэтому все преступления ЧВК «Вагнер» — это преступления лично Путина. Тут не надо проводить никаких различий. Но в чем состоит, собственно, как явление, как феномен ЧВК, зачем оно нужно и по каким законам оно действует, и эти законы не вполне совпадают с законами, по которым функционирует армия, все-таки важно проговорить, потому что за последние полтора года у них появилась такая репутация просто российской армейской части, поскольку российские армейские части и так бесконечно занимаются преступлениями и убивают людей просто так. А «Вагнер» — это якобы просто чуть-чуть более эффективная армейская часть, то все на нее примерно так и смотрят. И кажется, даже в некоторой степени готовы считать, что пригожинский бунт — это бунт эффективности против коррупции. Что, с моей точки зрения, очень неверно. Два моих довольно наблюдательных и неглупых знакомых обратили внимание, что по сравнению с генералами и чиновниками Российской Федерации, Пригожин выглядит так, как будто он гораздо чаще говорит правду. Он называет войну войной, он признает, значит, неудачи на этой войне, он даже говорит, что эта война ни зачем не была нужна. Он говорит много вещей, которые все знают, что является правдой, но кроме него никто не говорит. И меня это совершенно поразило, это наблюдение, потому что про Пригожина мы совершенно точно знаем, что он очень часто не говорит правду. Ну, например, он до сих пор не рассказывает правду про то, как были убиты в Центральноафриканской Республике Александр Расторгуев, Ахан Джамаль и Кирилл Радченко. Для меня это, конечно, принципиально важный вопрос, потому что, среди прочего, они были мои коллеги, и кого-то из них я знал лично. Пригожин не рассказывает, хотя мы можем про это прочитать в других источниках, чем занимаются ЧВК «Вагнер» во всех местах, где они присутствуют, в Сирии, Мали и Центральной Африканской Республике, и про преступления, которые они совершают там. Я не знаю, следят ли за новостями из Африки слушатели моего подкаста, но вообще-то они оставляют там безумный кровавый след. В марте 22 года, когда вторжение в Украину уже началось, наемники ЧВК «Вагнер» вместе с частями малийской армии вошли в деревню Моура в центре Мали и убили там 500 человек. Без суда, просто так. Стреляли в голову мужчинам и закапывали их, а женщин насиловали. На эту тему есть очень подробный отчет ООН. Понятно, что в тех местах, где наемники ЧВК «Вагнер» не рассчитывают на сопротивление и на месть, они ведут себя еще хуже, чем в Украине, хотя, казалось бы, куда хуже. Но там они абсолютно безнаказаны, потому что не только всерьез им никто не может оказать сопротивление, но и они понимают, что они потом уедут, и даже если кто-нибудь будет мстить за своих убитых друзей и родственников, то мстить они будут регулярным малийским частям, а не наемникам Вагнера. И поэтому как бы их склонность совершать беззаконные расправы, убивать и насиловать людей только подкрепляется. В Сирии, как мы знаем, потому что с этого буквально началась как бы широкая слава ЧВК Вагнер, они придумали убивать людей при помощи кувалды и снимать это на видео. И в целом продемонстрировали финальную степень человеческого падения. То есть, если любознательный разум кого-нибудь из нас попытается представить себе финальную степень человеческого падения, абсолютную, тотальную потерю совести и любых душевных порывов, то с трудом можно будет придумать что-то более богомерзкое, отвратительное, чем картину того, как несколько мужиков убивают кувалдой беззащитного человека, снимают это на видео, зажигают его в прямом эфире. Все, что только может быть человеческого в человеке, сотрудники ЧВК «Вагнер» отрицают. И, конечно же, это и есть причина, по которой российское государство так в них было заинтересовано долгое время, потратило на них бешеные сотни миллиардов рублей. Как минимум, это, если верить Путину, то, значит, только за последний год на содержание «Вагнера» ушло почти 300 миллиардов рублей. Но на содержание «Вагнера» и пригожинские контракты по окормлению армии. Но понятно, что для российского государства в целом в этом и состояло их главное достоинство. Это российское государство и покупает за свои миллиарды людей, которых российское государство как бы считает или называет эффективными, и эффективность которых состоит в том, что у них нет вообще никаких человеческих моральных ограничений и даже бюрократических ограничений, которых можно было бы ожидать от регулярной армии. И, учитывая репутацию, заслуженную российской армии, я нахожусь в сложной ситуации человека, который пытается объяснить, что ЧВК Вагнера еще хуже, но мне кажется принципиально важным эту мысль донести. ЧВК Вагнер – это принципиально худший, еще более отвратительный вариант того, что представляет из себя российская армия. И вся их эффективность хваленая связана ровно с этим. И система, в которой существует ЧВК «Вагнер», является продуктом отбора людей, которые специфическим образом готовы приступить все мыслимые и немыслимые законы добра и справедливости. И когда Пригожин год назад летал на вертолете по зонам и ангажировал насильников и убийц, то я встречал в печати возмущение такого рода, что вот видите, они дошли до того, что, значит, уголовников набирают. Но мысль, которая была у меня тогда и которая только укрепилась за прошедший год, состоит в том, что любой насильник и убийца на зоне, который попадает в Вагнер, он несравненно лучше как человек, чем среднестатистический боец Вагнера. В принципе, если бы можно было всех, кто служит в Вагнере, отправить на зону, а всех людей, которые сидят на зоне, отправить на свободу, то мир стал бы чище и справедливее от этого. С одной стороны, с другой стороны, конечно же, это не Вагнер и не Пригожин придумал набирать уголовников для частных военных компаний, а это давняя уважаемая традиция, которой бесконечно пользовались военные компании, которыми, например, в большой степени выполняли заказы французских властей в постколониальной Африке в 60-е, в 70-е годы, в 80-е. И Пригожин не изобретает ничего нового. Почему, собственно, пригожинские ЧВК хуже, чем армия? Потому что помимо жестокости, безнаказанности и общей коррумпированности, в частные военные компании попадают специфические люди с специфической судьбой. Очень часто это бывшие военные, и никто особо не задумывается, почему они бывшие военные. Почему много людей, которые, казалось бы, неплохо умеют воевать, не делают карьеру в армии, несравненно более безопасную, дающую, если речь идет о России, бесконечные коррупционные возможности для обогащения. Почему на рынке существует много людей, которые умеют воевать, но которые не могут работать в армии? Армия или полиция – это, казалось бы, естественные места, где такие люди должны работать. При том, что я, конечно же, считаю, что люди, которые умеют воевать, не должны работать нигде, и которым это нравится. Но даже в логике государственнической, в логике не анархистской, это должен быть парадокс. Если люди хорошо воюют, то они должны каким-то образом строить карьеру в армии. И один из ответов состоит в том, что армия состоит из бесталанных лоялистов, которые заняты обогащением, которые боятся конкуренции. Это то, что хотел бы Пригожин, чтобы вы о нем думали. Что он набирает к себе людей, которые слишком талантливы, значит, для серости, из которой состоит российская регулярная армия. Но на самом деле, если посмотреть на как бы историю наемников последних 100 лет, ответ совершенно другой. В наемники попадают люди, которые не могут даже в армии удержаться, потому что они абсолютно недоговороспособны. Потому что даже ту минимальную дисциплину, которой в армии, вопреки всему, что, значит, об армии принято говорить, не так уж и много, но даже эту минимальную дисциплину они, как правило, не способны соблюдать. В армии редко наказывают за преступления против человечности, и, конечно, не только в российской армии. Но очень многие знаменитые наемники начали свою наемническую карьеру с того, что они вылетели из армии за какое-нибудь идиотское, недисциплинированное поведение. Я за последний год приобрел идиотскую привычку интересоваться судьбами людей, которые совершали преступления, значит, последние 100 лет, в частности, в Африке. В Африке таких людей было очень много, потому что им за это были готовы платить не только африканские правительства, но и советское правительство, французское правительство и бельгийское правительство. Я могу приводить такие примеры пачками, но если говорить о том, что из себя представляет как бы успешный, знаменитый наемник, то вот есть практически самый знаменитый наемник в истории, значит, африканского наемничества по имени Боб Денар, француз, который начал свою карьеру в самом начале 60-х, а закончил в 90-е, который воевал точно в полдюжине, а может, в десятке разных стран, участвовал в нескольких попытках переворотов и нескольких успешных попытках переворотов, который фактически руководил государством в течение нескольких лет, собственным государством, настолько успешно. Это, видимо, Боб Денар примерно такой человек, которым мечтали бы стать рядовые сотрудники ЧВК «Вагнер» или любой другой военной компании. Я могу коротко пересказать, значит, историю этого человека, потому что она очень характерная. Он родился еврей во Франции, он в 16-летнем возрасте застал конец Второй мировой войны. Его отец помогал собрать в линию, и он сам в 16-летнем возрасте проникся романтикой и помогал войскам союзников с рекогносцировкой на местности, там, где он жил. Он решил, что он станет военным, он пошел в армию и попал в Индокитай, где Франция вела отвратительную и, главное, очень бесталанную колониальную войну. Он там очень быстро ожесточился, потому что эта война была и жестокая, и бесталанная, и поэтому он увидел очень много жестокости, он увидел очень много обезображенных трупов. Он, конечно, как все его сослуживцы, пострадал немножечко от этого головой. Он там проявил какую-то доблесть, и он должен был представлен быть к награде, но награду он не получил по той причине, что он вместе с несколькими своими товарищами разгромил ресторан в краткосрочном отпуске. И поэтому, значит, из армии он вылетел без награды и лишив себя возможности сделать там карьеру. Это довольно характерная деталь. Практически у любого успешного наемника в жизни был эпизод, когда он совершил какой-то глупый поступок. Дело даже не в том, что насильственный и жестокий, а дело в том, что глупый, недоговороспособный. И испортил себе карьерные перспективы. И вот Боб Денар после Индокитая, он начал слоняться и попал в Марокко, которое тоже тогда было под французским контролем. Устроился работать полицейским, был, в общем, неудачником, познакомился с какими-то местными правыми экстремистами, которые считали, что Франция недостаточно жестко себя ведет по отношению к Марокко и обещал Марокко независимость. И из мести они решили убить французского премьера, который в 1954 году посещал Марокко с визитом. И Денар в этом заговоре играл не самую важную роль совсем, но он был арестован, попытка провалилась, его чудом не осудили, а выпустили, его товарищи осудили, его нет. И он даже формально оставался полицейским, потому что он не был ни в чем обвинен. Но карьерные перспективы в полиции он себе испортил полностью. В Марокко он успел жениться, потом он перебрался в Париж. С семьей он довольно быстро разошелся, я полагаю, потому что он был не самый договороспособный человек на Земле. Он слонялся, значит, в Париже и выполнял всякие полуохранную работу, пока не увидел в газете объявление, что сепаратистское государство Катанга набирает наемников для защиты себя, то есть, в общем, для гражданской войны. А Катанга — это южная провинция Демократической Республики Конго, которая в 60-63 году была де-факто независима, и президент этого образования Катанги по фамилии Чомбе набирал наемников, чтобы противостоять Конго. Независимость Катанги и вообще гражданская война в Конго случилась в результате безумного, отвратительного, значит, опыта бельгийского колониального ига. Бельгийцы оттуда ушли внезапно и оставив после себя страну, для которой они очень мало что сделали хорошего, и при этом сохранив какие-то экономические интересы и политические интересы. И в результате огромное количество бельгийских серых кардиналов, политиков, наемников и бизнесменов пыталось, с одной стороны, защитить свои интересы бельгийские, а с другой стороны, спасти бельгийцев, которые остались после независимости, потому что против них начался террор, и удержать страну от гражданской войны, в которой она тут же начала скатываться не только в Катанге, а во всех местах. Короче, это была классическая такая история про безответственный колониализм и гражданскую войну, которая наступает с независимостью, и довольно безумный набор, значит, героев, которые в этом участвовали со всех сторон, как бы от Патриса Лумумбы до этого Чомбе. Ну вот туда и попал Дедар, и там он сделал карьеру, в смысле проявил какой-то героизм уже в качестве частного наемника, приобрел некоторую репутацию, и в 63-м году, когда он положил конец независимости Катанги, он отправился дальше на вольные хлеба. И его вольные хлеба состояли в том, что в течение там десятков лет он устраивал попытки переворотов, революций, вторжений в Конго, в Нигерии, в Габоне, в Бенине. Он тренировал военных в Йемене. При этом часть его эскапад были исключительно плохо организованы и бесталанно сделаны. В частности, он пытался, например, в 1977 году убить или сместить президента Бенина, который был слишком левым с точки зрения французского правительства. И на деньги французского правительства, значит, Боб Дедар должен был его сместить. Это важно, что, конечно, и тогда, как и сейчас, частные военные компании существовали на деньги государств, которые претендовали на то, что они якобы приличные. И эта неудачная попытка привела к тому, что там погибло какое-то количество людей, он своего не добился, в частности, потому что, скорее всего, он был не очень хороший военный, потому что мы практически никогда не можем знать наверняка, насколько хороший военный работает в частной военной компании, потому что обычно они выполняют очень специфические заказы в очень специфических условиях и часто не встречают нормального сопротивления. Но в результате, короче, этой операции его судили во Франции, и in absentia, в отсутствие под обвиняемого, приговорили к 5 годам заключения. Но, несмотря на то, что он во Франции был уголовником осужденным, сама французское государство нанимало его в течение всех следующих лет для выполнения своих делишек. Еще одна важная вещь, которую надо знать про Дедара, и которая у меня будет в сегодняшнем рассказе просто выступать в качестве, если не типового, то идеального наемника. Вот такого наемника, которому все завидуют и которому наемники хотели бы быть. Так вот, что надо знать еще про Дедара, что даже хотя мы, очевидно, про него в силу его профессии знаем меньше, чем про человека обычной профессии могли бы знать, мы знаем точно, что несколько раз в своей биографии он, можно сказать, подставлял, но вообще-то предавал своих товарищей. В середине 60-х, например, он участвовал в бунте наемников против диктатора Мабуту в Конго, который провалился, потому что восстания наемников очень часто проваливаются. Но, устроив восстание вдалеке от столицы, Дедар забыл предупредить 30 своих товарищей, которые оставались в столице, что сейчас начнется восстание, и они окажутся вне закона. И 30 его товарищей убили в ту же секунду, потому что просто он забыл им об этом сказать. И поскольку он был наемником, то, в принципе, к нему ничего не липло. Потому что в этом и смысл наемника. Смысл наемника не в том, что он хорошо выполняет работу, как бы и продвигается по карьерной лестнице, а в том, что поскольку нанимают его для вещей незаконных, платят ему наличными и как правило, этот найм не предполагает никакой нормальной отчетности. Политики, которые пользуются услугами наемников, не должны рассказывать об этом опыте на дебатах по телевизору, то, в принципе, наемник может делать что угодно, и, скорее всего, он за это не заплатит даже репутацией. То есть, он, если он совсем криворукий, он может погибнуть. Но, опять же, очень часто успешность наемников связана, особенно, собственно, в тех местах, где наемники рискуют работать. Очевидно, что наемная рота или наемный полк не мог бы работать в Великобритании или в Америке, потому что там их уничтожат за 20 минут. Что они работают в тех местах, где по определению местная армия категорически неэффективна или просто отсутствует. И когда 30 наемников захватывают президентский дворец, то это очень часто происходит в стране, где местная армия состоит из 100 человек, и из них 50 напились, потому что вечер пятницы. И вот наш герой, у которого в жизни есть много громких провалов и несколько успехов, он переезжает из страны в страну, Франция дает ему денег, и какое-нибудь идиотское задание, связанное обычно с тем, чтобы устроить военный переворот или, наоборот, защитить кого-то от военного переворота. И в середине 70-х он попадает на Каморы, потому что человек, который управляет Каморами, на тот момент французскими Каморскими островами, Ахмед Абдулла, объявляет независимость от Франции. И Франция посылает Боба Денара избавиться от Ахмеда Абдуллы, который, надо понимать, тоже не какой-то местный активист и политик, а, среди прочего, французский сенатор. Он сделал карьеру на Каморах как представитель французского государства. И Боб Денар, значит, отправляется с кучей наемников, кучкой наемников, снимает Ахмеда Абдуллу, отправляет его во Францию, типа на почетную пенсию, и меняет его на другого президента. Но другой президент, на которого Денар меняет Ахмеда Абдуллу, левак и начинает, значит, строить социализм, и поэтому практически сразу же тот же самый Боб Денар по заказу той же самой Франции свергает и его. И новый президент гибнет. А на Каморы возвращается предыдущий президент, которого только что оттуда выгоняли. И Каморы – это одна из самых бедных стран и в Африке, и, значит, и в мире. Там, очевидно, нету сильной армии и сильных политических традиций, ничего. И, в принципе, это очень маленькое государство. И оно как идеально для наемников, потому что всерьез им никто не может противостоять. И поэтому, когда на Каморах, как бы независимых Каморах, воцаряется президент, которого Боб Денар сначала снял, а потом обратно поставил, он становится руководителем его охраны и фактически просто правит Каморскими островами. То есть он выполняет реально голубую мечту Евгения Пригожина и любого, видимо, другого наемника. И много лет де-факто руководит Каморскими островами. Ну, как руководит, он, наверное, не занимается менеджментом, но он является там на самом деле властью, у него там огромные бизнес-интересы, никто ему не может ничего сказать поперек. И у него есть маленькая, но собственная страна. Может быть, не самая развитая, не самая богатая, но зато собственная. О чем еще можно мечтать? Но в какой-то момент даже этого ему становится мало, и он убивает президента Камор в результате какой-то постановочной истории. Он придумывает бунт военных, которые якобы напали на дворец, и которые якобы застрелили президента, а он как бы отбил бунт, но уже не смог спасти президента. Практически нет ни у кого сомнений, что президента убил он сам. Но этого уже даже Франция не может Денару простить. Возможно, потому что это, блин, уже 1989 год. И даже со французским бесстыдством уже сложно закрывать глаза на то, как себя ведут нанятые французским правительством сотрудники. И Денара снимают регулярная французская армия и судят во Франции. Если вы думаете, что какие-нибудь суды на самом деле привели к тому, чтобы Денар много времени провел в тюрьме, то это не так. Его судят, практически сразу отпускают. Свой предыдущий срок, к которому его приговорили в конце 70-х, он тоже не отсидел. И единственное ощущение, которое у него есть в этой ситуации, это ощущение безнаказанности, доведенное до такой степени борзости и веры в себя, что после этого он, не поверите, предпринял еще одну попытку совершить переворот на Каморах. И попытку, отбитую при помощи французских регулярных сил, но тем не менее реальную. После этого Денар немножко сидел в тюрьме, заболел Альцгеймером и умер, в принципе, в своей постели. И попутно про него было написано много книг, он раздал кучу интервью и вообще очевидным образом гордился своей карьерой. У него было бесчетное количество жен, детей, значит, и очевидно, что он для солдата удачи прожил довольно удачную жизнь. Он, конечно, убил много людей, но когда это кого-нибудь останавливало в том, чтобы завидовать, значит, судьбе наемника. И история Денария вспоминаю потому, что в какой-то момент, кроме того, что он святой покровитель частных военных компаний, но еще потому, что с неизбежностью его судьба привела к тому, что он сперва совершал перевороты по заказу французского правительства, потом он совершал перевороты вопреки французскому правительству, и совершать перевороты для него было почти как вторник, естественное занятие. Я об этом вспомнил, когда случился переворот или попытка переворота Евгения Пригожина, потому что с точки зрения многих наблюдателей, которые пытались придумать какие-то мотивы для этого бунта, Евгений Пригожин что-то существенное не поделил с российским государством. Ну, например, он сам в своих аудиосообщениях говорит, что российское государство захотело закрыть ЧВК «Вагнер». И дальше он рассказывает довольно милую в своем инфантилизме историю, что, конечно же, значит, российское государство хотело нас закрыть, и мы согласились, но мы хотели это сделать с блэкджеком и фейерверками, значит, прийти и сдать свое оружие в Ростов, и нам это не дали сделать, и в нас, значит, начали стрелять. И интуитивно хочется поверить Пригожину, потому что, во-первых, русская армия действительно способна на что угодно, включая расстрел своих, это никого не удивляет. А с другой стороны, потому что кажется, что должны быть очень серьезные причины для того, чтобы пойти на такую конфронтацию. Но мне кажется, что логика как раз в том, что частной военной компании для того, чтобы пойти на такую конфронтацию, не нужны серьезные причины. Что каждый конкретный человек, который работает в ЧВК «Вагнер», уже своей судьбой, биографией, карьерой доказал, что он не очень договороспособный, что он конфликтный, что он не умеет договариваться, что он не умеет терпеть. Потому что если бы он умел терпеть и договариваться, он бы скорее стал генералом Герасимовым, чем руководителем «Вагнера». Наверняка убивать безоружных людей в Мали, в пустыне, даже для этих садистов, это как бы не самая замечательная карьера. Может быть, они предпочли бы находиться в других широтах и заниматься чем-то другим. Но тот факт, что они работают в частной военной компании, что у них нет семьи. Почему нет семьи? Потому что они, скорее всего, ее потеряли. Она была, и они не смогли ужиться со своими родными. Не только с женой, но и с детьми. У них, вероятно, была работа где-то в полиции, в армии. Они ее потеряли. Почему? Потому что напились и подрались с коллегой. Или совершили еще какой-то глупый поступок. Даже та маленькая бытовая конформность, которая позволяет людям просто уживаться в коллективе, и которая необходима, чтобы даже выживать в постсоветской армии, у них отсутствует. Поэтому в тот момент, когда им говорят, ну, теперь, типа, мы вас закрываем, или подпишите контракт с Министерством обороны, для них это достаточно экзистенциальная угроза. Потому что, во-первых, они умеют решать проблемы только таким образом, только мордобоем, только убийством, только насилием. Они не умеют договариваться. И, кроме того, каждый из них практически уже в какой-то момент не договорился с Министерством обороны. Там есть эта специальная выборка людей, которые когда-то имели хорошую возможность работать в армии и которые эту возможность профукали. И очевидно, что у них, я не знаю, есть какие-то личные дела, где написано, каким образом они профукали эту возможность. Но про частные военные компании, особенно в 21 веке, когда даже Франция уже криминализировала их, надо понимать две вещи. Что, во-первых, их заводят только для того, чтобы совершать преступления против человечности. Не существует такой военной цели, которую не могла бы решить армия, не должна была бы решать армия государственная или контрактная. Строго говоря, большая часть военных НАТО – это уже контрактный военный. И по всему миру все больше и больше и больше военных, это, и даже в России военные контрактные. По крайней мере, до начала вторжения практически все военные, большая часть военных и самые ценные военные все были контрактные. Единственная причина заводить частную военную компанию – это желание совершать преступления против либо международного порядка и суверенитета, либо против человечности. Часто эти два желания идут рука об руку. Но вторая важная вещь, которую надо понимать про частные военные компании, состоит в том, что частные военные компании недоговорспособны ни на низком уровне, ни на высоком, ни на каком. Что и даже если бы Пригожин дошел до Москвы, то он никогда бы не смог взять власть, потому что он недоговороспособный человек. Он, наверное, мог бы, как олигарх, который занимается управлением в частной военной компании, не обязан как бы подобляться своим солдатам удачи. Но Пригожин, очевидно, человек, который начал свою трудовую деятельность с разбоев и нападений на людей, у него тоже очевидная проблема с контролем эмоций, с контролем своего поведения, с контролем своего гнева. Мы наблюдаем в течение полутора лет, как он поссорился со всеми по обе стороны фронта, в смысле, неудивительно, учитывая, что творит Вагнер, что Вагнер не любит в Украине и во всем мире, но он умудрился гласно и только по своей инициативе поссориться с Министерством обороны, которое в силу своей бесталанности, коррумпированности или лоялизма и чего угодно, но Министерство обороны не разгоняло этого скандала. И это...

0: Я приветствую всех любителей музыки. С вами вновь Анатолий Рыльцков и Нота Бене, подкаст о музыке в формате нон-фикшн. Прежде всего, приношу глубочайшие извинения за то, что мы очень давно не выходили. На то было много факторов, но надеюсь, что теперь будет почаще. Но об этом в конце скажу. А значит, по новостям. Первое, значит, у меня вышло первое видео. Пока что на Бусти, но скоро оно выйдет на Ютубе. Ссылочка на Ютуб будет в описании подкаста. Подписывайтесь, если интересно. Буду рад. Видео получилось, сразу скажу, я доволен визуальной частью, все очень круто. В плане технической видно, что первое видео, то есть я чуть-чуть там неестественно разговариваю. Вот я прям заметил это, но надеюсь, что буду исправляться. Сейчас себе компьютер пересобираю к тому, чтобы бесконечное количество траев делать дома. В общем, будем стараться делать качественный контент в Восточной Европе. Собственно, с новостями пока закончили. Переходим непосредственно к теме сегодняшнего подкаста. Сегодня у нас будет он абсолютно не музыкальный. Связанный с музыкой, но не музыкальный в плане того, что ничего слушать нового мы не будем. Сегодня я хочу с вами поговорить на такую очень важную тему, как мне кажется, как главная проблема современной музыкальной культуры в России. Вообще, если вы, как я, варитесь в музыкальной тусовочке, общаетесь с людьми с индустрии, хотя бы косвенно, или общались когда-нибудь, то в целом вы ответ на этот вопрос самый простой знаете. Да, это индустрия. То есть у нас не развита индустрия звукозаписи, у нас не развита индустрия продажи носителей, из-за чего музыкантам приходится зарабатывать чёсом. Ездить с концертами по городам. У нас мало профильных изданий хороших. Я бы сказал, ноль, если честно. Но давайте скажем, что очень мало. Вдруг там я что-то не знаю. Но я лично не встречал ни одного профильного крутого издания. Вот, правда, к сожалению. У нас в плане, скажем так, самостоятельной деятельности проектов тоже очень мало. Да, есть какие-то даже в этом подкасте. В более раннем каком-то выпуске, я не помню, по ответ на вопрос, я рассказывал про то, что лично мне нравится. Но это все равно капля в море. И при том это даже не всегда полноценные какие-то авторы, а иногда это просто там одно видео у автора. Да? То есть все остальное там смотреть просто невозможно. В общем, музыкального контента очень мало. Это я говорю чисто сейчас про индустрию, да, то есть про ту музыку, которая записывается, я сейчас даже не упоминаю, потому что считается, что талантливые люди не идут в музыканты, многие, потому что на этом нельзя заработать. Скажем так, музыкант одного и того же уровня известности в Америке и в России зарабатывает, конечно, абсолютно разные деньги. Суть-то не в этом. Мне кажется, что индустрия — это на самом деле ответ неполный. Во-первых, да, он какие-то проблемы полностью вообще не покрывает никак, а какие-то он является скорее проблемой, скажем так, второго порядка, да, который идет таким комом за проблемой первоначальной. И вот эта вот первоначальная проблема, о которой я сегодня и хочу поговорить, это, на мой вкус, кризис идей. Что я имею в виду под кризисом идей? Не в том, что люди ничего не могут придумать нормального. Этот кризис, он скорее такой культурный, я бы сказал, да, культурного подтекста, культурного, глубокого культурного слоя, который у нас появился еще в Советском Союзе, и об этом сейчас я с вами и поговорю. Сразу уточню, что, возможно, кто-то из вас со мной не согласится. Если кто-то не согласен, можно найти мой телеграм для связи и можете написать свои соображения по этому поводу. Буду рад почитать, потому что мне эта тема действительно очень интересна. Когда-нибудь планирую о ней рассказать в гораздо больших масштабах, чем этот подкаст. Но сейчас вот так, потому что давно хотел про это записать. Хочу свои идеи излить на вас в хорошем смысле этого слова. Для того, чтобы вообще понять, о чем я хочу вам рассказать, нам нужно представить искусство, точнее, ее одну, и искусство в самом, можно представить и отдельный пласт искусства, допустим, музыку, как такую отдельную самостоятельную систему. Что такое система, да, в таком социокультурном понимании, в первую очередь, в социальном, да, что такое социосистема? Это, грубо говоря, совокупность внутренних связей, в нашем случае это там деятели искусства, журналисты, критики, креаторы идей, скажем так, вот в самом широком смысле. И, соответственно, это были факторы внутренние связи этого самого пласта искусства, и внешние связи, это, к примеру, политика, которая как-то влияет, там, например, финансирует или там, мешает под гнетом, там что-то происходит. И слушатели, те потребители, да, реципиенты культуры. То есть, грубо говоря, взаимодействие на систему через элементы, которые в нее не входят. И вот этих вот двух факторов система и состоит. Так вот, Естественно, что культура – это система не статичная. Она постоянно развивается. И она не... Да, в этом подкасте будет очень много псевдоумных слов. Если вы гуманитарий, вам будет проще понять, о чем я говорю. Итак, культура сама по себе, она мало того, что постоянно меняется, она неоднородная, да, то есть она гетерогенная. Есть гомогенная, гетерогенная, вообще так, ну, в химии используется где угодно. В общем, суть в том, что культура, она построена на том, что ее элементы между собой конфликтуют. Конфликт может быть созидательный, может быть разрушительный, да, то есть так или иначе элементы как-то взаимодействуют, и происходит какой-то конфликт. На этом построена культура. Соответственно, если мы выйдем там за пределы, значит, музыки, будет музыка там с кино, то есть как-то они используются, то есть какое-то происходит взаимодействие, но так или иначе в какой-то конфликт они входят. Поэтому, собственно говоря, внутренние вот эти вот связи культуры как самостоятельной системы, они, пребывая друг с другом в определенном взаимодействии, то есть один элемент какой-то ненужный удаляется, другой приходит, и это делается для того, то есть вот эта вот гетерогенность этой культуры, она помогает ей не входить в как бы такую критическую точку, при которой она разваливается. То есть каждый раз, когда мы с вами говорим, вот в этой культуре есть спад, этот спад прежде всего состоит в том, что культуру искусственно не пускают кого-то. Происходит какой-то искусственный отбор. Притом искусственный отбор не по принципу лучшего, а по принципу вот просто искусственный отбор. Понимаете? Потому что, то есть, сейчас можно было бы мне контрпример привести, что, мол, вот там Южная Корея, все дела, но там все-таки у людей довольно открытая площадка для того, чтобы в эту культуру попадать. Но попадают туда лучше. Я вам больше скажу. В советской музыке, именно если мы берем эстрадную музыку, в отличие, кстати говоря, от рок-музыки, это очень интересно, на самом деле. В эстрадную музыку ты в теории попасть мог, если ты талантливый. То есть, если ты соответствовал определенным критериям той музыки, которую эстрадная музыка считает хорошей, ты туда попадал на там общей конкурсной основе. Итак, значит, и наш культуру, соответственно, естественно, культуру, с которой мы сейчас наблюдаем, он, конечно, зарождался скорее там, с 91-го года. Но на самом деле, несмотря на все социальные потрясения, можно проследить такую определенную линию культурного наследия, да, из поколения в поколение. И поэтому то, что произошло в послевоенном Советском Союзе в 60-х годах, оно напрямую влияет на то, что мы видим сейчас. Что же тогда произошло? В 70-е годы, ну, на самом деле, процессы того, о чем я сейчас буду говорить, они пошли и пораньше, конечно, гораздо, но в 70-е годы прям уже вот, ну, окончательно они, скажем так, укрепились. Семимильными шагами по планете Земля из Америки зашагало такое явление, как глобализация. Я думаю, все знают, что такое глобализация, мне не нужно объяснять. В чем особенность глобализации, если мы с точки зрения такого политико-социального анализа подойдем к этому, то глобализация дает на самом-то деле вспышку здесь и сейчас для общества, которое эту глобализацию как бы пустило в себя. Но со временем эта же глобализация, вот то первоначальное общество, оно ему вредит. Здесь, наверное, надо остановиться поподробнее. Смотрите, мы сейчас как бы опустим мое личное мнение, но вообще, я не утверждаю, что глобализация, она вредна для всех обществ. Я не утверждаю, что глобализация — это плохой процесс. Потому что, ну, во-первых, как бы хороший, плохой в политических системах — это вообще недопустимые слова. Но нам очень важно, что глобализация, она вредит не стране, не конкретному субъекту политико-социальных отношений, она вредит ровно тому строю общества, его культурным ценностям, культурным, социальным, политическим, экономическим, которое его пустило. Например, где-то в 22-м году или в 23-м, ну, где-то тут, здесь, там, Wall Street Journal, я думаю, всем известный, сделал опрос и сравнил, скажем так, людей, да, с конца 90-х годов Америки, те, кто там жил, и 2022 года. Казалось бы, 90-е годы, то есть уже 20 лет, как глобализация бушует. Но в 90-е годы, к примеру, вдвое упало количество людей в Америке, которые считают важным быть патриотом, и где-то с 70 до 35, ну там 70 с копейками процентов, до 35% упало количество людей, которые считают важным быть религиозным. То есть мы понимаем, что это не хорошо, не плохо, это для того, чтобы вы понимали, что вот эта вот самая глобализация, да, через то, что там большое количество миграции идет, культурных процессов и так далее, она наносит очень сильный ущерб ценностям того общества, которое эту глобализацию начало, потому что для общества 70-х годов Америки все то, что я вам сейчас перечислил, это, ну, краеугольные камни. И, соответственно, это вот, чтобы вы понимали, что за глобализация, за процесс. В культуре глобализация немножечко по-другому работает, но на самом деле суть примерно та же. Считается, общепринято, что глобализация культуре всегда помогает. Но как же, вот приезжают люди из разных стран, какие-то там симпозиумы проводят, там, или там, например, на улице знакомятся, и вот здесь присутствует культурный обмен, и получается все просто идеально, вот все от этого выигрывают. На самом деле, если вы проследите, то глобализация, она дает, опять же, вспышку культурного разнообразия в искусстве здесь и сейчас, но со временем она приводит культуру к единому стандарту, скажем так, общемировому. То есть в всех странах, в которых глобализация царит, да, о них становится более-менее единое инфополе и более-менее единое представление о том, что такое мейнстримовая культура. Чтобы это понять, проведем мысленный с вами эксперимент. Если вы в 60-х годах услышали пластинку, вы, ну, здесь сейчас жанра, вы можете точно сказать, это немецкая пластинка, ну, 60-х, 70-х, да, это немецкая пластинка, это американская пластинка, это французская пластинка, это итальянская пластинка. Мы сейчас берем мейнстримовую культуру, да. Сейчас, если вы послушаете какого-нибудь мейнстримового артиста, вы не всегда знаете, из какой он страны. Это непонятно интуитивно на самом деле. Понятное дело, есть исключения, я в целом говорю. Вот об этом я говорю, когда говорю, что искусство с помощью глобализации приходит к единому образцу. Это очень важно понимать. Так вот, а что же Советский Союз-то, о котором мы все-таки к делам нашим перейдем, к нашим баранам, так сказать. А вот Советский Союз глобализации не коснулась, потому что Советский Союз был довольно закрытой системой. И Советский Союз был, скажем так, вот есть, давайте такую еще немножко тоже теорию, чтобы вы понимали. Есть глобалисты, да, те, кто выступает за глобализацию. Есть антиглобалисты, те, кто выступает против. А есть альтерглобалисты. Вот альтерглобалисты – это те, которые не согласны с той глобализацией, которая происходит, но у них есть свой план глобализации. И вот Советский Союз, он был альтерглобалистом. Это так, просто небольшое лирическое обсуждение, это не очень важно, но просто чтобы вы понимали. Ну, козырнете где-нибудь, почему нет? Так вот, из-за того, что они были альтерглобалистами, соответственно, Советский Союз, они, мы, собственно говоря, да, наша замечательная советская родина была альтерглобалистом, мы все вот эти вот тенденции музыкальные, в частности, мы их пропускали. На самом деле. Мы не участвовали в этом вот культурном котле, потому что мы были немножко от него отстранены. Да? Мы как народ, как социальная, соответственно, такая вот сила. Да, вот мы как народ полностью. Но были же несогласны. Были люди, которых можно назвать по классификации Вильфреда Паретта антиэлитой. То есть это культурные деятели. Мы берем конкретно их. И культурные деятели не все хотели встраиваться вот в ранее описанную мной систему эстрадной музыки Советского Союза. Вот это было неинтересно. И они хотели либо создать собственную культуру, но этого сделать они по ряду причин не могли. По каким, ну, тут уже мы совсем в дебри уйдем. Давайте вы мне просто на слово поверите, что... Ладно, давайте я по-простому попробую сказать. То есть они хотели создать тот же рок, ту же музыку, которую они считают хорошей, что и за рубежом. За рубежом это был в то время рок-музыка, в самом широком смысле. И они хотели создать то же самое, но так как они в общем этом самом котле-то не участвовали вместе с остальными, да, у них был один вариант. Это копирование. В той или иной степени. Здесь еще один важный момент мы отметим, что вот этим вот копированием, как правило, опять же, да, то есть там в большинстве случаев, им занимались элиты Советского Союза, дети элит Советского Союза. А Советский Союз был довольно, ну вот говорят, да, что он был довольно неправ на самом деле, это вранье, но у людей разница в потреблении была небольшой. Это на самом деле так. Она была небольшой, потому что продуктов просто-напросто не было. Но, опять же, те, кто покупали там в магазине «Березка», условно, они, соответственно, жили гораздо лучше, чем те, кто в этом магазине «Березка» не покупал. Но, тем не менее, там разница между тем, как жили богатые и бедные там, в Америке, богатые и бедные в Советском Союзе, это, конечно, абсолютно разные вещи. Суть-то не в этом. Через что, если через потребление продукции выделиться не получается, как элите выделяться от массы? У нас этот водораздел прошел на как раз-таки потреблении идей. Приведу пример сначала из истории, да, о том, что я имею в виду. Потом расскажу, как это вообще повлияло на музыку. Смотрите, был такой роман замечательный, может быть, слышали когда-нибудь, «Мастер и Маргарита» называется. Вот «Мастер и Маргарита» в 60-х, 70-х годах был дико популярным романом среди советской элиты. А в массах его никто не читал. Почему? Потому что печать этого романа, она началась в перестройку, на самом-то деле. И она только в перестройку уже вот дошло до такого обычного обывателя, до обычного советского, да, что называется, homo sovieticus. Вот до него она дошла в перестройку. А вот, значит, до «Элит», да, там было издание, по-моему, 67-го года, вот оно дошло пораньше, соответственно, да, в конце 60-х, в начале 70-х годов. И, соответственно, они дико обсуждали. А книга, ну, книга гениальная, тут то и вопросов нет. Но она сделала еще эффект такой, что было модно эту книгу читать и ее обсуждать. То есть вот эти люди, которые ходили на спектакли, туда же ходили не рабочие, Ваня, да, туда ходили дети инженеров, там дети архитекторов, как, например, Макаревич. И вот все вот эти вот ребята. Это вот единичный пример из советской жизни, да, из того, что в Советском Союзе можно было достать. А теперь представьте, вот за рубежом происходят культурные пертурбации. До советского человека, до обычного, эти пертурбации, они ему ни холодно, ни жарко. Он там слышал, что какие-то Битлз есть. Но вот что они там поют, он так не особо, скажем так. И это Битлз. А какие-нибудь там, я не знаю, ребята, типа, не знаю, Раймондс, их в жизни никогда, значит, в Советский Союз не привезут. И обычный человек, он их услышать не мог. А кто их мог услышать? Ну вот, например, выдающийся, гениальный музыкальный критик Артемий Киевич Троицкий. Сын дипломатов чешских. Соответственно, человек, он имел возможность покупать и получать те пластинки, которые для остальных были недоступны. Соответственно, он на уровне, да, ну и, соответственно, так как он тусил вот со всеми вот этими вот мажорами, да, будучи сам мажором, он, соответственно, этим мажором вот эту музыку и показывал. А большей части простых советских граждан этой музыки, ну, они ее просто не слышали там до 90-х годов. Соответственно, отделение культурное, да, вот этих вот элит, новых элит от советского общества, от советских масс, оно было, ну, просто огромным. То есть, условно говоря, ну, давайте, я не хочу называть словом каргокульт, но скорее так, что вот до масс культура, музыкальная культура глобализации доходила через призму элит Советского Союза. Почему через призму? Ну, потому что, так как эти люди хотели делать то же, что и на Западе, они начинали играть тот же самый рок-н-ролл, который они слышали. Но из-за того, что они вот в процессах непосредственно не участвуют, они все-таки изолированы, они не могут быть довольны, то есть они не могут в свое желание вот в эту рок-тусовку влиться, они не могут добавить такой самобытности, потому что его просто неоткуда брать. Потому что откуда от эстрады они отдаляются, то есть они от мейнстримовой культуры Советского Союза, они полностью отдалены, они это отрицают. А в той культуре она им нравится, но они не могут с ней вместе взаимодействовать. И получается такое вот что-то, то есть им остается только делать, что копировать и пытаться что-то привнести новое, при том, что в полной мере из того, что они в глобальном не участвуют, они не знают, это вот новое, оно новое или это скопировано. И в какой-то момент там просто переводы песен начинаются и так далее. На этом строится такая альтернативная культурная реальность, на самом деле. То есть вот этот феномен русского рока, он, советского рока, да, во многом это абсолютно фэнтезийный мир. Мир, где не существует каких-то зарубежных аналогов. Это способ самовыражения с одной стороны, да, но с использованием уже готовых форм чужой культуры. То есть текстаты, например, они писали более-менее самостоятельно. Есть, может быть, опять же, найдете статью интересную, но ее сложно найти, но я, если найду, как-нибудь ее добавлю. Там был анализ тех рифм, которые, значит, наши доблестные русские рокеры позаимствовали у поэтов, в основном поэтов Серебряного века. Суть-то не в этом, а суть в том, чтобы вы понимали, что модель развития музыкальной культуры в Советском Союзе была примерно такая. Нужно было скопировать, и не то чтобы адаптировать, а перестроить ее на русский лад, условно, на советский лад. И, соответственно, из-за того, что они были еще дико популярными, потому что, ну, советский-то гражданин вообще не слышал, там, ему вот эти вот The Cure, они вообще, ну, кто это, я не знаю, кто это такие. А вот Цоя знаю. И у них еще, соответственно, появилось такое, как мне кажется, здесь уже вот то, что до этого я говорил, я в этом уверен, там, на 99-90%, здесь я, как бы, говорить не могу. Но давайте так, появилось ощущение того, что они действительно стоящие великие музыканты. Это ощущение развалилось в перестроечные года, потому что очень много наших музыкантов поехали записывать альбомы за рубеж, и они были никому не нужны. Потому что ту музыку, которую они делают, делают там уже 15 лет назад делали, типа, зачем нам еще одно такое? Не-не-не, ребят, типа, спасибо. Очень интересно, но не надо. Я надеюсь, что я более-менее описал, ну, понятно. Соответственно, дальше Советский Союз развалился. И вот эта вот элита, которая была непосредственно в культурной среде тогда, она захватывает уже культурную гегемонию устраивает не только на уровне
1: монополизации идей глобального мира, но и на уровне глобализации индустрии. То есть они непосредственно там радиостанции, концерты и так далее. То есть здесь везде вот эта вот тусовочка, она просто идет дальше. То есть прошлая тусовочка ушла, эта тусовочка пошла на их место. И вот тут начинается кризис идей, потому что вроде как Россия уже вхожа в глобальный глобализованный мир. Вроде как никакой там цензуры нет. Вроде как очень много кто что можно предложить, может что-то сделать интересное. Но вот этих людей, которые пришли как раз-таки вот эту вот культуру возглавить, у них остался старый паттерн того, что они никак не могут стать частью культуры, они могут ее только скопировать. И вот из-за этого мы, соответственно, вот по этому-то пути и движемся дальше. Да, у нас с развитием средств массовой информации все стало гораздо лучше. Именно поэтому, там, допустим, в 10-х годах такой бум. Плюс там музыка из эмиграции, но в первую очередь из-за средств массовой информации. Поэтому был такой огромный бум культурный. Потому что мы непосредственно участвуем. То есть вот непосредственно появляется новый жанр рэпа, тут же у нас появляется там какой-то человек, который в этом жанре делает. То есть это не выглядит как какая-то калька, да? Это выглядит как то, что человек вот еще в свежем жанре что-то пытается вот его сделать на русский лад. Но что же касается как бы культурных масс, они-то почему, да, то есть элитами-то ладно, более-менее понятно, а массы-то почему не хотят, почему они инертны? Во-первых, массы хотят и записывают, то есть, допустим, очень много самобытных коллективов, они все откуда-то вообще из самых-самых низов общества выходят, именно поэтому. И они стараются попервой, те, кто такие, ну, многие заслуженно, они стараются вообще держаться подальше от всех вот этих вот мейджор, наших условных мейджор-лейблов, мейджор-радиостанций и так далее. Но, соответственно, вот эти вот ребята, которые захватили наше культурное пространство, они создают искусственные барьеры. Почему? Потому что эти люди, то есть они имели опыт за счет того, что они лучше понимали культуру, да, имели опыт переворота, да, переворота игры. И теперь как бы они сидят и не хотят, чтобы перевернули их. А даже те, кто хочет и старается открывать какие-то площадки, он их открывает по старому образцу, по образцу тому, как работала индустрия, там, условно, в Америке, в Англии, которую он видел в 90-х, потом то же самое пытается сделать сейчас. Зачем? Я не понимаю. Соответственно, кризис идей как раз-таки в том, что у тех людей, у которых есть ресурсы, они не знают, что с этими ресурсами абсолютно делать, потому что не привыкли распоряжаться ими, не привыкли думать самостоятельно. А вот те люди, у которых этих ресурсов нет, у них, соответственно, нет никакой медийной огласки, абсолютно никакой. Поэтому у нас огромное количество групп наших, они не выходят, на то, что мы-то в глобализованном мире, но они туда не выходят качественно, потому что это вот, знаете, как любой уважающий себя музыкальный критик должен что-то отрывать, показывать, говорит, вот это вот классно, ребята. Тем же самым в отношении стоящих русских групп стоит заниматься зарубежным музыкальным критиком. Наверное, как кто-то занимается. Потому что хорошие коллективы есть, но они вообще они в России-то неизвестны. Так что вот так вот все. Что делать? Диагноз-то более-менее поставлен. А что же делать? Мое мнение исключительно, да, это создавать альтернативную, абсолютно свою реальность относительно той культурной реальности, которая есть. То есть ни в коем случае не взаимодействовать ни с какими там крупными площадками. Поверьте на слово, не стоит. Если вы человек с идеями, делайте просто самостоятельно, отдельно, абсолютно вообще отдельный проект. Да, понятное дело, что это сложно делать. Условно говоря, подкаст «Нота Бена» делается, ну, за бесплатно вообще, то есть. И, да, еще как бы требует определенную долю финансирования. Но, как бы, что ж теперь, если вы хотите заниматься культурой, вам придется идти на какие-то жертвы. И, мне кажется, без появления концептуально новых изданий, концептуально нового взгляда на искусство у нас, с точки зрения творцов, с точки зрения людей околокультурных, да, около вот в индустрийных, с точки зрения масс, ну, масс в меньшей степени, то есть нам нужно что-то качественно новое, потому что сейчас наша социосистема культурная, то, с чего мы начали, она испытывает то, что называется кризис управления, а люди не знают, что с этим делать. И чтобы кризис управления избежать, нужно проводить, как писал Вильгельм Паретто и рэпер Оксимирон, ротацию элит. А ротация элит, она проводится, соответственно, из того типа людей, которые готов вот это все дело возглавить, но с теми, со свежими идеями, потому что те трюки, которые люди делали там 10 лет назад, они сейчас уже не пройдут. А если они будут проходить, соответственно, будем дальше стагнировать и все, глубже, глубже и глубже уходить на культурную периферию, чего бы очень не хотелось бы, потому что все-таки Россия исторически это великая страна в плане культуры. Я не утверждаю, что такие, я думаю, что такие проблемы вот настолько большого масштаба, они есть только в музыке, все-таки в литературе у нас страна суперлитературная, в литературе у нас все в порядке, в кино тоже, я думаю, гораздо лучше дела обстоят, чем в музее. Вот в музее я, к сожалению, вот так. Очень бы хотелось, чтобы это исправилось. На этом, наверное, я закончу. Я понимаю, что, может быть, все, как обычно, звучит немножко сумбурно. Я надеюсь, что я донес до вас свою мысль. Если у вас есть соображения по этому поводу, милости прошу. Когда-нибудь доработаю обязательно и сделаю прям очень большое такое исследование на эту тему, где, возможно, все прям гораздо подробнее. Сейчас, конечно, немножко заголи по заголям все это было. Следующий выпуск выйдет скоро, обещаю вам. Я понимаю, что мои обещания уже ничего не стоят, но вот я все-таки пробую обещать. Следующий будет абсолютно музыкальный выпуск полностью. Это у нас такой был около музыкальный. Следующий будет прям музыкальный-музыкальный. И через один выпуск, который тоже будет в довольно близкой перспективе, поговорим про Антверпен. Все как обещал. Всем спасибо. Радите за культуру, слушайте хорошую музыку. Еще услышимся. С вами был Нота Бен, Анатолий Ролицков. Пока.

Добрый день. Меня зовут Михаил Калужский. Я автор подкаста «Закати сцену». Я поздравляю всех наших слушателей с Новым годом. Слушайте наш подкаст о документальном и политическом театре. До встречи в Новом году.